своего военачальника. Авенир, чей сын этот юноша? Авенир отвечал: клянусь твоей жизнью, царь, я не знаю. Царь сказал: так узнай же, чей сын этот мальчик. И когда Давид победил филистимлянина, Авенир подвел его к Саулу. Давид держал в руке голову филистимлянина. Саул спросил его: чей ты сын, юноша? И Давид ответил: сын раба твоего Иессея из Вифлеема. Пока Давид говорил с Саулом, Иоаннафан всей душою привязался к Давиду и полюбил его, как самого себя. Иоаннафан же заключил с Давидом союз, потому что полюбил его, как самого себя. Сняв с себя плащ, Иоаннафан отдал его Давиду вместе со всеми своими доспехами, мечом, луком и перевязью. Саул стал бояться Давида, потому что Господь был с Давидом, а Саула покинул. Саул удалил Давида от себя, поручив ему командовать тысячей. Давид водил своих воинов на битву, и во всем, что он не делал, ему сопутствовала удача, потому что Господь был с ним. Видя его успехи, Саул был в страхе перед ним, но израильтяне и иудеи любили Давида, потому что он был их военачальником. Аминь. Дорогие друзья, каждые 4 года проходят Олимпийские игры. Перед играми, во время игр, средства массовой информации много рассказывают о спортсменах. Не так легко стать чемпионом. Еще труднее удержать первенство побед в течение многих лет. И спортсмены жертвуют многими благами. Они всю свою жизнь посвящают тренировкам, чтобы достигнуть совершенства. И если, достигнув славы, спортсмен должен уйти из большого спорта, то ему не просто адаптироваться к другой жизни. Его жизнь меняется очень резко. Вот так случилось с Давидом, юношей-пастухом, который убил великана-филистимлянина Голиафа. Первый раз в жизни он почувствовал давление и влияние публичной славы и популярности. Есть известная фраза, которая повторяется 3 и описывает состояние Давида после его успеха. Давид действовал благоразумно. Мы читаем в 18 главе, в 14 стихе. «И Давид во всех делах своих поступал благоразумно, и Господь был с ним, и Саул видел, что он очень благоразумен, и боялся его». Это слово означает, что Давид поступал разумно, мудро, справедливо. Он был успешен. Куда бы ни посылал Давида Саул, Давиду сопутствовала удача. И Саул поставил его во главе войска. И весь народ, и приближенные Саула одобрили это. Не все люди могут справиться с известностью и славой, которая обычно следует за победами, за успехами. Давид же прошел успешно через испытание славой, мудро и спокойно. Но жизнь Давида изменилась. Эта победа дала Давиду новую семью. Эти тексты могут быть непонятными и смущающими нас. Выглядит так, что Саул не знал Давида, хотя немного ранее мы читали, что Саул лично говорил с Давидом, и он был неоднократно в присутствии царя Саула, чтобы успокаивать его игрой на музыкальном инструменте. Чтобы лучше понять этот текст, нужно прочитать, как царь Саул спрашивает своего генерала армии Авенира, когда Давид выходит на битву с Голиафом. Саул не просто хочет узнать, кто Давид, но узнать больше о семье Давида. Прочитаем первую книгу Царств, 17 главу, с 55 стиха. «Когда Саул увидел Давида, выходившего против филистимлянина, то сказал Авениру, начальнику войска: Авенир, чей сын этот юноша? Авенир сказал: да живет душа твоя, царь, я не знаю. И сказал царь: так спроси же, чей сын этот юноша? Когда же Давид возвращался после поражения филистимлянина, то Авенир взял его и привел к Саулу,
И голова филистимлянина была в руке его. И спросил его Саул: «Чей ты сын, юноша?» И отвечал Давид: «Сын раба твоего Иессея из Вифлеема». Итак, внимание было уделено отцу Давида, его семье, а не только самому Давиду. И Давид отвечал: «Я сын раба твоего Иессея из Вифлеема». Почему это было так важно для царя Саула? Потому что было объявлено о наградах тому, кто победит Голиафа. Первой наградой была рука царской дочери. Ее дадут замуж за победителя. Вторая награда – это освобождение от налогов дома отца победителя. Теперь Давид мог стать зятем царя Саула, а Саул – родственником отца Давида и Иессея. Вторая причина вопросов о Давиде. И мы читаем в 18 главе во 2 стихе. «И взял его Саул в тот день и не позволил ему возвратиться в дом отца его». Нужно было предупредить отца Иессея. И Саул хотел сделать Давида постоянной частью царского двора. Вместо почасовой подработки музыкантом, как было до этого, Давида приписали служить царю, стать частью царского двора. Жизнь Давида поменялась в четырех областях. Теперь у него будет много денег, он будет вознагражден. При царе Сауле он ни в чем не будет нуждаться. Появится молодая жена, и не нужно будет платить налоги. И появится постоянное место жительства в царском дворце. Уединение на горных полях, где он пас овец, было заменено суетой публичной жизни в большом городе во дворце царя Саула. Такие изменения разрушили жизнь многих простых и неискушенных молодых людей. Я видел, как многие молодые люди переезжали в столицу России, в город Москву, и у них не было времени, чтобы позаботиться о своей душе. И в воскресенье продолжали работать. И они хотели заработать больше и больше денег, хотели жить в самых лучших квартирах. Жизнь меняется, когда человек попадает в большой город. Но вернемся к Давиду. Итак, победа Давида привела к известности и славе. У Давида не только появилась новая семья, но внезапно он стал самым известным человеком. И мы читаем в 5-7 стихах 18 главы. «И Давид действовал благоразумно везде, куда не посылал его Саул, и сделал его Саул начальником над военными людьми. И это понравилось всему народу и слугам Сауловым. Когда они шли при возвращении Давида с победой над филистимлянином, то женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу царю с пением и плясками, с торжественными тимпанами и с кимвалами, и восклицали игравшие женщины, говоря: „Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч“. И Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово, и он сказал: „Давиду дали десятки тысяч, а мне тысяч. Ему недостает только царство“». За одну ночь все изменилось. Имя Давида стало известным, о нем начали складывать песни, начали праздновать, петь. Он стал героем, и о нем говорили в каждом доме. Если бы это было сейчас, то каждая радиопередача, телепередача, все новости говорили бы о Давиде. Он стал героем, и о нем говорили в каждом доме. Всего день назад никто не знал, кто такой юноша Давид и кто его отец. А те, кто знали Давида, то знали, что он простой пастушок. Он заботился об овцах отца, как десятки тысяч других ребят в Израиле. Помните, что имя Давид ранее никогда не упоминается в Библии. Это не было обычным именем для Израиля. Но теперь его все узнали
и о нем говорили? Давид победил десятки тысяч. Он победил Голиафа. И заметьте, что он был принят. И мы читаем в 18 главе первой книги царств. Давида приняли. Его приняли служители Саула и все население. Весь Израиль и Иуда полюбили его. Давид был более успешным, чем слуги Саула. Его имя уважали. Но жизнь Давида теперь не принадлежала ему. Говоря современным языком, папарацци следовали за ним, исследовали за каждым его шагом, делали фотографии и сообщали другим, чем он занимается. Известный проповедник XIX века Чарльз Спержен говорил о проблеме популярности, особенно когда человек успешен и находится под давлением людей. Это приводит к тому, что люди начинают использовать человеческие, плотские манипуляции, чтобы оставаться на высоком уровне популярности и известности. Успех может быть как наркотик, может возникнуть зависимость. Чем больше принимаешь, тем больше возникает желание быть знаменитым. Это так называемая звездная болезнь. Если другие достигают успеха, то требуется больше усилий и преодоления конкуренции, чтобы быть первым. В организациях, в спорте и в других сообществах даже возникают интриги. Борьба, чтобы достигнуть успеха, может поглотить всего человека. Но этого не произошло с Давидом. Так хорошо известный в свое время английский благовестник XIX века Георгий Уинфилд пишет о том, что однажды к нему пришли друзья и начали говорить об опасности популярности. Вот что он ответил. «Благодарю вас сердечно. Пусть Господь благословит вас, что вы заботитесь о моей душе. И если говорить о том, что говорят обо мне мои враги, то я хочу сказать вам, что я знаю о себе. Я настоящий грешник. Я знаю себя, что недостоин Божьей милости». И этот служитель хорошо знал себя. Чтобы не обольститься своими достоинствами, успехом. Успех Давида привел к тому, что у него появились недоброжелатели, враги и противники. Не все любили Давида. Человек, который должен был прежде всего ему быть благодарен за то, что он привел к победе над филистимлянами, царь Саул негодовал. Он был в бешенстве, он завидовал Давиду, он был раздражен. Когда Саул был непослушен Господу и не уничтожил амаликитян, то пророк Самуил сказал ему, что Господь отверг его и передал царство другому. То есть Саул мог предположить, что этот юный пастушок может быть царем, и не хотел этого допустить. Он держался за трон. Он был огорчен и в бешенстве. И послушайте, что говорит Саул. 18 глава 1 книги царств, 8 стих. «И Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово. И он сказал: Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи. Ему не достает только царство». То есть Саул теперь знал, что это только дело времени, когда Давид воссядет на трон. И с того дня началось серьезное падение царя Саула. Он начал вести себя как ненормальный. Он делал все, чтобы убить Давида, или чтобы Давид покончил с собой. Он завидовал, ревновал, боялся и подозревал Давида. Он даже несколько раз кидал копье в Давида, чтобы убить его. Он возненавидел Давида и стал его врагом. Тот, кто больше всего получил пользы от победы Давида и использовал музыкальный дар Давида, стал его врагом. Вот что делает зависть. Иногда те, кто становятся успешными или благословенными, замечают, что те, кто были их друзьями, становятся их врагами. Как результат зависти и ревности,
Так случилось с другом Давида, царем Саулом. Ситуация внезапной популярности Давида стала испытанием для всех и даже для его духовной жизни. Но мы должны помнить, что царь Саул поступал по-плотскому, по-человечески. И в 12 стихе сказано, что Саул боялся, у него был страх, потому что Господь оставил его. Послушайте. И стал бояться Саул Давида, потому что Господь был с ним, а от Саула отступил. Слово «боялся» стал боязливым, пугающимся. Саул начал наблюдать за Давидом краем глазом, что он сейчас делает, а не будет ли заговора. И в 15 стихе читаем, видя успех Давида, Саул боялся. Но в этот раз он не мог понять, как молодой человек мог затмить его так быстро. И в 29 стихе мы снова читаем о страхе Саула. Но в этот раз страх увеличился. Беспокойство стало страхом, потом ужасом. И это все вело к тому, что царь Саул превращался во врага Давида. Да, жизнь Давида изменилась. Но успех Давида дал ему нового друга. И, к счастью, у Давида появился не только враг, но и друг. Мы все слышали о друзьях. Кто остается с нами в трудные времена. Но я также считаю, что друзья должны не оставлять его времена успеха, когда другие друзья в кавычках ревнуют и завидуют. Другом Давида был Иоаннафан, сын Саула. И об этом сказано в первых стихах 18 главы. Иоаннафану было непросто, когда он видел победы Давида, включая победу над Голиафом, потому что он видел, как испугался его отец, и в течение 6 недель был в страхе перед Голиафом. А потом появился подросток Давид и, используя пращу и камень, убил Голиафа. С одной стороны, Иоаннафан переживал за отца, ему было больно видеть его в таком состоянии, и он радовался, что появился новый воин, который победил врага Божьей силой. Это был новый день для Израиля. И Иоаннафан полюбил Давида, как и многие в Израиле. Иоаннафан доказал, что он настоящий друг Давиду. Между Давидом и его собственным отцом, ищущим повода убить Давида, был огромный барьер. Иоаннафану было очень сложно. Он попал между двух огней. Это очень трудное положение. Иоаннафан продолжал любить своего отца, и он любил Давида, и относился с уважением к обоим. Мы не знаем, знал ли Иоаннафан о том, что Давид был помазан на царство, но если он и знал, он не сожалел о том, что он не унаследовал царский трон. У каждого должен быть хотя бы один друг, как Иоаннафан. Кто мог бы быть рядом, как и в трудные, так и в хорошие времена. Есть 2 фактора, которые могут объяснить, как и почему Давид был способен поступать благоразумно, чтобы справиться со славой и популярностью. Ведь он за одну ночь стал звездой. Первое. Давид не изменился в результате победы. После победы над Голиафом Давид остался тем же человеком, каким он был до этого. Что отец просил его делать до этого сражения, он делал. Он был послушником. Что Саул начал просить Давида делать после победы, Давид также исполнял. Он был послушен начальствующим. Никогда не говоря, что он сильнее или умнее, сделать то, что ему сказано было делать. Он был послушен. Иногда успех приводит к тому, что мы много начинаем думать о себе. Но теперь мы слишком велики, чтобы нам пить за одним столом с простыми людьми. Нам некогда заниматься ежедневными обычными делами. После сражения с Голиафом Давид вернулся к делу, которым он занимался до сражения. Он продолжал играть на гуслях, чтобы смягчало сердце Саула, и его настроение улучшалось. Давид не считал, что победа над Голиафом дала ему особый статус. И он был прав. Он не искал известности и популярности, хотя это и произошло с ним. Слава нашла его.
И он также ничем не заслужил ненависти Саула. Давид проявил свою веру, свое доверие Богу. Так мы читаем в Псалме 36. Послушайте, это Псалом Давида. «Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены, и как зеленеющий злак увянут. Уповай на Господа и делай добро. Живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит. И выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень. Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему. Перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло». Второе. Давид не посчитал свой успех только своей заслугой. Другими словами, Давид не был под впечатлением от самого себя. Когда Давид выступил против Голиафа, то он не выступил во имя Давида. Нет, он пошел во имя Господа. И я верю, что когда женщины пели, танцевали, прославляли имя Давида, то он смущался такому вниманию. Давид понимал, что его успех был благодаря тому, что Господь был с ним. Давид является примером того, как далеко можно идти, если не волноваться, кому достанется слава. Ведь самое главное – воздать славу Богу. Никто не хочет разрушить свою жизнь, когда становится популярным или известным человеком. Но опасно, если он думает только о самом себе. Но такое происходит. Постепенно они начинают обращать внимание, читать, что о них говорит пресса. И настает момент, когда человек меняется и становится совсем другим человеком. Вначале этот человек был смиренным, благодарным Богу за все. А сейчас этот человек считает, что это были его заслуги. Если в сердце человека появляется гордость и тщеславие, то это начало падения. Апостол Иаков в 4 главе своего послания пишет такие слова. «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Многим из нас не нужно идти на сражения, которые были у Давида, но у каждого из нас есть победы, успех в разных областях. Наша цель должна быть такой же, как и у Давида – верность, смирение, осознание того, что вся слава принадлежит Богу. Soli Deo Gloria. Ну, давайте зададим несколько вопросов. Если рядом с нами кто-то успешен, то к чему мы склонны? К тому ли, чтобы позавидовать или возрадоваться, что у другого человека есть успех? И будем помнить, как поступил Давид, когда стал известным. Друзья умеют делиться друг с другом, переживать друг за друга. Так идея, когда жених и невеста обмениваются обещаниями, подарками, сокрыта в традиции заключения завета или договора. Когда Давид и Иоаннафан стали друзьями, они заключили завет друг с другом. Иоаннафан дал Давиду свою одежду, свое оружие, и это имело значение. «Все, что принадлежит мне, твое. И отдавая свой меч, я говорю, что я обещаю тебя защищать. Всякий, кто будет нападать на тебя, будет нападать на меня». Они также обменялись обещаниями. И Иоаннафан сказал Давиду, что он сделает все для него, что ему нужно. Дорогие друзья, будем помнить, что мы должны следовать примеру Давида, но самое главное – следовать примеру Господа Иисуса Христа. Он смирил самого себя до смерти крестной, сошел с небес, возлюбив нас, грешников, чтобы приобрести, спасти, чтобы даровать нам жизнь вечную. К Нему нужно обращаться, верить Богу живого и действенного. Да благословит вас Господь. Аминь.

Дорогие друзья, вы услышали заключительную часть передачи «Последствия победы над гигантом». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное, учиться доверять Богу, следовать Его воле. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Слово Божие вместе с нами, находите в нем полезные уроки и применяйте прочитанное в жизни. Давид прекрасно справился с успехом, который неожиданно на него обрушился. И для нас он может быть примером во многом. Первое. Радуйтесь успехам других, не завидуйте. Второе. Оставайтесь благоразумными и продолжайте ответственно выполнять порученную вам работу. Третье. Не возгордитесь, оставайтесь близкими и доступными для других людей. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот тема следующих передач цикла. Когда почва уходит из-под ног. Только для жителей пещер самое тонкое искушение в жизни. А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! Вы услышите беседу «Когда почва уходит из-под ног» в следующей передаче «Свет жизни».

Если, прослушав эту передачу, у вас появились вопросы об Иисусе Христе, о спасении, о том, что Он сделал для каждого из нас, мы приглашаем вас заглянуть на нашу страничку в раздел «Как попасть на небо». Адрес нашей страницы www.bbnradio.org.

В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».

Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящие его. Так говорится в Псалме 126, в первом стихе. Здесь не просто говорится о том доме, который стоит на бетонном фундаменте и построен из кирпича или бревен. Нет, здесь говорится о доме нашей жизни. Пусть же Господь

нашем эфире подошло время обратиться к книге «Потоки в степи». На сегодня 4 июня. Сегодняшнее место из Писания записано в книге «Исход» в 14 главе, в 21 стихе. «Гнал Господь море всю ночь». Много утешительного находим мы в этих словах, ибо видим в них, что Господь трудится под покровом тьмы. Самое существенное, что сделал Бог для народа израильского, Он совершил не тогда, когда, проснувшись утром, они увидели, что могут перейти Черное море, но Он совершил это ночью. Бог трудился всю ночь. И в твоей жизни великие перемены могут случиться тогда, когда все для тебя потемнеет, и ты не сможешь видеть или идти. Но, несмотря на это, Бог действует. Он работал всю ночь. Он трудился и весь последующий день. Именно последующий день явил то, что сделал Бог в течение ночи. Быть может, кому-либо из слушающих эти строки тоже кажется, что он находится во мраке. Ты всматриваешься, но ничего не видишь, тебя преследуют неудачи, тебе не хватает ежедневного спокойного общения с единоверцами, и все кажется тьмой. Гнал Господь море всю ночь. Не забывай, всю ночь. Бог трудится всю ночь до восхода солнца.

ты можешь этого не видеть, но в течение всей этой ночи в твоей жизни, если ты не перестаешь верить Богу, Он трудится. Господь, ты днем и ночью зришь на меня всегда, хранишь любовью, Отче, оставлю ли я тебя. Мой Бог, я без сомнения навеки буду твой, и все мои стремления прибыть в любви святой. Господь мой, я взираю на дивный образ Твой и людям возвещаю, как хорошо с Тобой».

Благодарим вас, дорогие друзья, радиослушатели, за то, что вы вместе с нами. Иногда в наши дни настолько обстоятельства складываются плохо, что мы их можем назвать холодильником для нашей души, потому что настолько грех сгущается над нашей головой иногда, что порой кажется, нету выхода даже из него. Но Господь согревает нашу душу. Господь посылает нам тепло свыше через Слово Свое Святое. И всегда мы находим в нем утешение. Только должны мы приходить к нему постоянно, должны пребывать в нем. И тогда никакие жизненные бури и, образно говоря, морозы не повредят нашей душе.

Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 11. О том, что должно испытывать и умерять сердечное желание. Сын мой, многому еще надобно тебе научиться, еще не твердо ты выучился. Чему же, Господи? Чтобы совсем положил ты на волю мою желание свое, и себя самого не любил бы любовью, но моей воле желал бы всем желанием, и ей бы следовал. Желания часто разжигают тебя и увлекают стремительно, но размысли только, что тебя более подвигает, моя ли слава или своя честь и выгода. Если я в почете у тебя, ты будешь доволен, как бы я ни устроил. А когда таится у тебя в чем-нибудь свое, собственное попечение, в нем тебе затруднение, в нем тягота твоя. Берегись же, не держись упорно желания, когда без моего совета оно зачалось в тебе, чтобы потом не раскаиваться, чтобы потом не стало противно, что сначала нравилось, о чем ревновал ты, как о лучшем благе. Не всякому душевному увлечению, хоть бы и доброе в нем виделось, тотчас надобно следовать. И также не от всего сразу же убегать, что вначале противно твоим чувствам. Хорошо иногда узду налагать на себя самого даже в добрых занятиях и желаниях, чтобы неблаговременное устремление мысли не ввело в рассеяние, чтобы другим не причинить соблазна своеволием, и еще для того, чтобы, встретив противодействие других, не смутиться тебе и не упасть духом. Иногда нужно принудить себя насильно и мужественно противиться влечению чувства и не обращать внимания на то, чего хочет плоть и чего не хочет, но больше располагать все к тому, чтобы плоть и против воли своей покорена была духу. И до тех пор надобно усмирять и порабощать ее, пока будет на все готово, и научиться малым довольствоваться, и в простом находить услаждение, и не роптать ни на какое неудобство. Глава 12. О науке терпения и о борьбе с похотями. Вижу, Господи Боже, весьма нужно мне терпение, ибо много противного случается в жизни, и как бы я около себя ни устроил для мира, не может быть жизнь моя без борьбы и без скорби. Так, сын мой, ищи мира не там, где бы не было искушений, и где бы ничего противного ты не чувствовал. Но я хочу, чтобы и тогда ты почитал себя в мире, когда будешь в тягости от разных бедствий и в испытании от множества противностей. Если скажешь, что нет у тебя сил претерпеть много, то как же после переносить будешь огонь очистительный? Из двух зол надобно всегда избирать меньшее, и для того, когда хочешь избежать будущих мук вечных, старайся настоящее бедствие терпеть ради Бога равнодушно. Разве думаешь, что люди нынешнего века ничего не терпят или мало терпят? Когда спросишь и самых изнеженных, то и у них не найдешь того. Но у них, скажешь ты, много наслаждений, они своей воле следуют и оттого мало думают о своих бедствиях. Пусть так, пусть будет у них все, чего бы ни пожелали. Но разве ты думаешь, что долго это продлится? исчезнут, как дым, богатящийся в нынешнем веке, и не останется памяти о прошедших утехах, но еще и в нынешней жизни, не без горечи, не без тоски и страха почивают они на радостях своих. То самое, в чем приняли они себе наслаждение, часто приносит им после скорбь и мучение. И праведно тому быть, когда беспорядочно ищут наслаждений и предаются им, нельзя им и в полном вкушении быть без горечи и смущения. О, как они кратки, как обманчивы, как беспорядочны и низки все эти утехи! Не разумеют этого люди в упоении и в слепоте своей, но как бессловесные животные, за малое услаждение тленной жизни в смерть приводят душу свою. Ты же, сын мой, не ходи вслед похотей своих и от воли своей отвратись. Сирах 18:30. Насладись Господом, и даст тебе по прошению сердца твоего. Псалом 36:4. Но если по правде хочешь наслаждаться и получить от меня обильное утешение в презрении всего мирского и в отвержении от всякого тленного наслаждения, будет благословение твое, и воздастся тебе многое утешение. Но если по правде хочешь наслаждаться и получить от меня обильное утешение в презрении всего мирского и в отвержении от всякого тленного наслаждения, будет благословение твое, и воздастся тебе многое утешение. И чем более устранишь ты себя от всякого утешения в творениях, тем более сладостных и действительных утешений найдешь во мне самом. Но прежде, чем их достигнешь, будешь ты вначале не без печали и не без тяжелого борения. Упорно держится застарелая привычка, но лучшею привычкою побеждена будет. Поднимется ропот от плоти, но ревностью духа плоть будет обуздана. Змей древний станет разжигать и раздражать тебя, но его прогонит молитва. И сверх того, полезным трудом главный вход затворен ему будет. Глава 13. О послушании смиренного по примеру Иисуса Христа. Сын мой, кто старается уклониться от послушания, сам себя уклоняет от благодати. И кто ищет себе особенного, теряет то, что всем вообще дано. Когда кто не покоряется начальнику своему охотно и по доброй воле, значит, что плоть его еще несовершенно ему повинуется, но часто сопротивляется и ропщет. Учись же покоряться тотчас своему начальнику, если желаешь покорить плоть свою, ибо скорее победишь внешнего неприятеля, если внутренний человек не будет обессилен. Из всех врагов самый тяжкий и самый пагубный душе твоей ты сам, когда нет у тебя с духом доброго согласия. Надобно тебе воспринять истинное презрение к себе самому, если плоть и кровь свою победить хочешь, ибо ты еще слишком беспорядочно любишь себя и оттого боишься совсем отдать себя в чужую волю. Но великое ли дело, что ты, прах и ничтожество, покоришь себя человеку ради Бога, когда я, всемогущий и всевышний, все из ничего создавший, смиренно ради тебя покорился человеку? Ниже всех я смирил себя и унизил для того, чтобы ты мог победить свою гордость моим смирением. Учись повиноваться, прах. Учись смирять себя, земля и тина, и всякому склоняться в подножие. Учись переломлять свои хотения и во всякую покорность отдавать себя. Поревнуй против себя, не терпи в себе надменного духа, но яви в себе такую покорность, таким малым поставь себя, чтобы все могли ходить по тебе и как грязь по дороге попирали бы тебя. Есть ли на что тебе жаловаться, человек непотребный? Грешник нечистый, в чем станешь ты противоречить поносящим тебя, когда ты столько раз Бога оскорблял, сколько раз аду стал повинен? Но пощадило тебя око мое, ибо многоценно явилась перед лицом моим душа твоя. Да познаешь любовь мою, и да пребудешь всегда в хвалении предо мною о моих благодеяниях, и предашь себя совсем истинной покорности и смирению, и в терпении да сносишь собственное к себе презрение.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу», автор Фома Кемпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Вы слушаете библейское вещание BBN. Послание к римлянам 12:19. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему, ибо написано: «Мне отмщение, я воздам, говорит Господь». Месть, она не есть прекращение прежних плохих дел, но вызов к новым, более ужасным, когда один раздражается и делает зло вновь, а другой старается отомстить за старое, не зная никакого предела во зле. Мщение служит не концом, но началом больших бед, когда обидчик и мститель впадают в непримиримый раздор. Учение Иисуса Христа о незлобивости и любви к человеку, причинившему зло, гасит огонь зла в людских сердцах, поэтому пребывайте в учении Христовом. Будьте с нами.

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе, в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Цель этой серии – дать краткий обзор жизни и служения великого апостола к язычникам, а именно апостола Павла. О нем нам даны многие сведения в посланиях, которые он написал, а также многому можно научиться, изучая книгу «Деяния святых апостолов». Мы уже рассмотрели. Первое. Его место рождения. Павел родился в Тарсе, в Киликии, примерно в то же самое время, когда родился Господь Иисус Христос, или немного позднее. Тарс, как сам апостол описывает, был небезызвестным городом. Он не был колонией, как, например, Филиппы, но имел особые права, которые дал ему Марк Антоний. Второе. Родители апостола Павла. Его родители были римскими гражданами и по происхождению евреи. Это намекает на то, что они отличились в службе Риму и получили в награду римское гражданство. Гражданство нелегко было получить. Поэтому можно подразумевать, что родители были влиятельными людьми в городе, в котором родился апостол Павел. Павел ссылается на свое римское гражданство, по крайней мере, в двух случаях. Деяния святых апостолов, 16 глава, 37 стих, и 22 глава, 28 стих. Римских граждан нельзя было всенародно бить без суда, как это делалось часто с людьми, не имевшими особого происхождения. Третье. Среда, в которой вырос апостол Павел. Тарс был важным городом в Малой Азии. Греческий генерал Александр Великий был успешен не только в завоевании больших территорий, но и в своих стараниях эллинизации. Греческий язык стал основным разговорным языком. Поэтому в то время, когда родился Павел в Тарсе, говорили на греческом языке. По причине тесной связи с Римом, в Тарсе были видны культура и пышный образ жизни римлян. А родители Павла, строго соблюдавшие иудейский закон, решили, что их сын должен обучаться в соответствии с еврейскими догматами веры. Четвертое. Раннее обучение Павла. Мы продолжаем употреблять его имя Павел, но надо помнить, что до того, как он стал Божьим избранным миссионером к язычникам, мальчика, а потом молодого человека называли по имени, которое дали ему при рождении, то есть Савлом. Возможно, что родители побеспокоились о том, чтобы их сын был удален из свободного стиля жизни в Тарсе, и устроили так, что он обучался у Гамалиила в Иерусалиме. Гамалиил был одним из самых выдающихся раввинов, учителем закона и фарисеев. Поэтому в годы своего формирования Павел жил в соответствии со строгим законом Ветхого Завета, жизнью фарисея. А теперь вкратце рассмотрим. Пятое. Жизнь евреев непосредственно до и после рождения Господа Иисуса Христа и рождения Савла. Саддукеи. Несмотря на то, что их можно было назвать группой, относящихся к меньшинству, во многих отношениях в жизни еврейского народа они все же играли важную роль. Эта партия состояла из богатых, образованных евреев. Раввины говорят, что название партия получила от ее основателя Саддока, который жил примерно в 300 году до Рождества Христова, и даже считает, что она начала существовать во время первосвященника Саддока, который служил во время царствования Давида. Саддукеи ограничили свое вероучение, включая только те доктрины, которые они могли найти в тексте Священного Писания. Они считали, что только написанный закон был обязательным для народа. Отличительной чертой учения фарисеев было то, что они отрицали. Первое. Воскресение и грядущее возмездие в аду. Они учили, что душа умирает вместе с телом. Посмотрите в Евангелие от Матфея, 22 главу, 23 стих. Господь Иисус, отвечая на каверзный вопрос саддукеев, провозгласил: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией». Второе. Существование ангелов и духов. Деяния святых апостолов, 23 глава, 8 стих, далее провозглашает, что саддукеи не только отрицали возможность какого-либо воскресения, но и не верили в существование ангелов. Третье. В своем мировоззрении они были фаталистами, утверждая, что они имели власть над своей собственной судьбой. Казалось, что на развитие партии саддукеев сильно повлияло распространенное греческое учение. Евреи, переселенные в Александрию, город, который был построен в честь Александра Великого, приняли мировоззрение греков. Это сильно выделяло группу евреев, которые были в большинстве и придерживались традициям иудаизма и принимали закон. Во время Антиоха Епифана в 175 году до Рождества Христова большое число священников относились благосклонно к греческой культуре. Во время Иисуса Христа и апостола Павла саддукеи еще все имели большое влияние. Они были строго осуждены Иисусом Христом и даже раньше предтечей Христа Иоанном Крестителем. Заметьте в Евангелии от Матфея, 3 главе, 7 стихе. Читая 5 главу «Деяния святых апостолов», видим, что первосвященник и саддукеи питали злобу к служению и учению Петра и других апостолов. Мы читаем: «Первосвященник же и с ними все, принадлежащие ереси саддукейской, исполнились зависти». Фарисеи. Эта партия, большая по численности, была строгой группой в еврейском народе. Они, вероятно, возникли как оплот против греческого влияния, которое превозносилось саддукеями. Они считали греческое влияние отвратительным, и эта позиция продолжалась даже во время жизни Христа и жизни апостола Павла. Иосиф Флавий, написавший историю еврейского народа, впервые упоминает о фарисеях при первосвященнике Иоаннафане около 145 года до Рождества Христова. В дни Иисуса Христа Синедрион был разделен на две партии, которые, казалось, враждовали между собою. Находясь на допросе пред Синедрионом, апостол Павел провозгласил, что он фарисей. И действительно, в прошлом он был яростным фарисеем. Это привело Синедрион в замешательство. Саддукеи вскочили и стали обвинять апостола за его убеждение по отношению воскресения Христа. Фарисеи, в свою очередь, вскочили и стали говорить, что утверждение о том, что воскресение действительно могло иметь место, находится в полном согласии с учением, которое они поддерживают. Фарисеи, наперекор учению саддукеев, преподавали доктрину о предопределении и считали ее вполне совместимой со свободной волей человека. Кстати, эти доктрины отличали их от саддукеев. Но фарисеи также связывали себя обрядами дополнительно к закону, который был дан в Ветхом Завете. Они тоже стали формалистами, и поэтому Господь Иисус Христос их тоже очень строго осудил. Заметьте слова в 23 главе Евангелия от Матфея. «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи, связывает бремена тяжелые и неудобные и возлагает на плеча людей, а сами не хотят и перстом двинуть их». Им нравилось шумное приветствие народа, уважение народа, и они гордились своим положением. Как упоминалось, они стали партией, которая была известна своим коварством, самоправедностью и лицемерием. И все же их в числе встречались люди искренние и с добрым нравом. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном

Благодарим вас, дорогие друзья-радиослушатели, за то, что вы вместе с нами на волнах библейского вещания BBN. Слово «испытание» вызывает представление у нас о двух категориях реальности. Одна из них обозначает действие, например, экзамен или тест, или состояние. Другая относится к внутренним скорбным переживаниям, являющимся следствием болезни, горя или неудач. Испытание в нашей жизни – это Божий проявитель или выявитель нашего христианского характера. В испытании проявляется нравственная сила человека. Все испытания, которые допускает Бог, имеют одну цель – дать нашему характеру твердость, сделать нас кроткими и отучить от легкомысленного отношения к жизни. Или, как говорит Слово Божье, мы читаем это в первом послании Петра, «дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести, и славе в явлении Иисуса Христа». Оставайтесь с нами. Наша программа продолжается.

Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге Притчи 10.2. «Не доставляют пользы сокровища неправедные, правда же избавляет от смерти». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю, притчи 10.2.

0: же вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио «Бибен» передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника мастер-семинарии Алексея Прокопенко. В настоящее время Алексей исполняет обязанности помощника пастыря в церкви Преображения, город Самара. Алексей также является преподавателем Самарского института проповедников и автором книг «Витамины для духовного роста», «Малые группы», а также «Библейское покаяние». Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины Своего Слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Проблема засчитывания зла. Как это работает? Представьте себе, что муж согрешает против жены. Ну, например, грубо с ней разговаривает или неуважительно себя ведет, поднимает ее на смех перед другими людьми или делает чего-то, чего она от него не ожидает. Она просит его, не делай это, он снова и снова это повторяет. Или наоборот, она просит его что-то делать, а он упорно это не делает. Так вот, он согрешает против своей жены, и жена записывает это на его счет. В минус, естественно. Потом он снова согрешает, снова происходит запись в минус. И так каждый раз его поступки продолжают увеличивать размер его кредита, размер его морального долга перед женой. Подумайте об этом. Она засчитывает ему его злые поступки. И поэтому каждый новый виток, каждая новая ссора, каждый новый грех увеличивает размер его морального долга перед женой в ее глазах. Ну и, наконец, наступает момент, когда кредит становится слишком большим. Слишком большим. Никакой банкир не станет терпеть слишком большого долга. Что происходит, когда человек все больше и больше уходит в минус, занимает больше и больше денег, не отдает первый кредит, а берет второй, еще больший? Так вот, когда долг достигает большого размера и продолжает расти, а не уменьшаться, что происходит? Банкир отдает дело коллекторам, чтобы выбить из него этот долг. Так же происходит и в семейных отношениях. Если жена продолжает копить обиды на мужа, то есть продолжает в своем сердце наращивать его долг, то рано или поздно наступит момент, когда она больше не сможет этого терпеть. В ее глазах моральный долг этого человека, ее мужа, будет настолько большим, что с ним уже никак невозможно смириться, и надо только теперь как-то передать это дело коллекторам. Она соберет вещи и уйдет от него. Или подаст на развод, или вернется к родителям, или в самом мягком варианте закроется от него в своей скорлупе, перестанет искать с ним общения, и все. Муж и жена живут как совершенно чужие люди. И то же самое относится и к мужу. Это мы рассмотрели, как жена засчитывает грехи мужа против себя. То же самое относится и к противоположной стороне. Муж может поступать точно таким же образом, засчитывая недостатки своей жены и ее грехи по отношению к себе, да, тоже на ее счет, все время их складывая, запоминая, отмечая, в минус. И тогда что получается? Каждый раз, когда возникает какой-то конфликт, даже самый мелкий, на бытовой почве, ну, по поводу того, что муж забыл на плите кастрюлю, к примеру, и суп пролился там, или выкипело что-нибудь, и вся плита теперь грязная. Ну, казалось бы, вопрос бытовой. Чего стоит этот вопрос? Ну, 10-15 минут работы. Это трагедия? Это потеря всей жизни? Ну, в глазах нас, которые смотрят на это с чистого листа, это вообще совершенно не трагедия. Это пустяк. Я периодически это делаю, я иногда забываю на плите что-нибудь. Ну, потом сам же оттираю, иногда жена, не дождавшись меня, оттирает. Но это совершенно не проблема, вообще никакая не проблема. для нас, для тех, кто смотрит на это с нейтральной позиции, с чистого листа. Но представьте себе, как на это будет смотреть жена, которая уже записала на счет своего мужа миллионные долги. Тогда возникнет вот эта вот бытовая простая ситуация, и она станет реальной проблемой. Потому что она будет смотреть на это уже не так, что это пустяк бытовой, она будет смотреть на это так. Ты всегда это делаешь. Сколько раз я тебе говорила, ну почему опять я должна это убирать? Вот так вот говорит человек, который в бухгалтерской тетрадке которого записан уже большой долг. И теперь на фоне этого долга даже пустяк воспринимается как увеличение долга, как очень большая проблема. А что было бы, если бы она не записывала долги своего мужа? Если бы она избавлялась от этих долгов, стирала запись об этих долгах при помощи прощения. Что происходило бы тогда? Ее тетрадочка чистая, и она смотрит на эту ситуацию, как с чистого листа. Маленький пустяк. Подумаешь, ой, да ладно, я сейчас уберусь. Или, ой, ну ты залил плиту, давай ты это, поработай немножко, очисти. Но совершенно не проблема, никакого конфликта. Вот именно эта проблема, проблема засчитывания зла, вбивает в конечном итоге последний гвоздь в крышку гроба, ведя к разрушению отношений. Как быть, чтобы не допустить такого плачевного конца? Ответ кроется вот в этом качестве любви. Любовь не засчитывает зла. Любовь стирает запись о любом зле при помощи прощения. Любовь поступает так же, как Бог поступает по отношению к нам. Помните, Давид в 50-м псалме говорит, он говорит, «Помилуй меня, Господи, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих, что сделай? Изгладь мои беззакония, изгладь, то есть сотри запись о моих беззакониях». Вот точно так же поступает любовь. Любовь стирает запись об этих беззакониях, так, как если бы этот человек не сделал вообще никакого зла. И начинает каждый день с чистого листа. Каждую ситуацию с нуля. Каждый новый конфликт, если такие конфликты возникают, это новый конфликт, а не десятилетняя история. Понимаете? Новый маленький конфликт, который мы сейчас уладим, а не десятилетняя история, которую невозможно распутать. Вот разница между засчитыванием зла и незасчитыванием зла. Итак, ответ кроется вот в этом качестве любви. Любовь не засчитывает зла. Любовь стирает запись о любом зле при помощи прощения. Ну и теперь давайте, наконец, поговорим о том, как эта истина применима в церкви. Необходимость не засчитывать зло, то есть стирать прошлое, очень важна для успеха церкви. Христос говорил в Евангелии от Матфея, 18 главе, 34-35 стихи. Матфея 18, 34-35, он говорит, «И разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга». Помните, это концовка притчи о слуге, который не хотел прощать. И Христос завершает эту притчу такими словами, «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего, брату своему согрешение его». У нас сейчас не стоит задачи подробно разбирать эту притчу. По этой притче звучали неоднократно проповеди и в нашей церкви. Но мне хотелось обратить внимание только на вывод, который делает Христос. Опять же, я не буду подробно и глубоко толковать этот вывод. Есть разные точки зрения на то, как нужно воспринимать этот стих. Но нас сейчас интересует одна очень простая истина, одно очень простое наблюдение. Отец Небесный подвергнет суду того человека, который не простит от сердца своего брату своему согрешение его. В чем будет выражаться этот суд, это другой вопрос. Однако даже по содержанию притчи ясно, что этот суд, это не что-то такое бытовое, повседневное, тривиальное. Разгневавшись, Государь отдал его истязателям, разгневавшись истязателям. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, с учениками. Если не простит каждый из вас от сердца своего, брату своему, согрешений его. Необходимость простить, то есть стереть запись о преступлении другого человека, так, чтобы о нем не оставалось памяти. Это абсолютная необходимость для христианина, который не хочет подвергнуться истязанию. Но у нас на практике с этим возникают большие проблемы. Мы очень часто боимся прощать других людей. Почему мы боимся прощать, братья и сестры? Есть несколько страхов, которые мешают нам это делать. Позвольте назвать вам несколько таких страхов, которые мешают нам с вами прощать. Первый страх – это боязнь неискренности. Боязнь неискренности. Мы думаем, как я могу быть уверен, что этот человек искренен? Вот тот человек, который сделал мне зло, в моих глазах это очень большое зло, большое оскорбление, и вот теперь он просит прощения. Может быть, он не первый раз сделал зло. Как я могу быть уверен, что этот человек искренен? Может быть, он не первый раз делает то же самое, чего его просили не делать многократно? Может быть, мы воспринимаем его поступки на фоне поступков других людей? Может быть, по жизни нам не везло? И, может быть, другие люди часто злоупотребляли нашим доверием и причиняли нам боль. Даже после того, как просили у нас прощения. И вот теперь перед нами стоит вопрос. Как я могу быть уверен, что вот этот человек, который просит у меня прощения, что он искренен? Дорогие друзья, как же вы можете узнать, искренен ли ваш обидчик? Ответ – никак. Никак. Однако нужно помнить, что вы дадите отчет не за него и не за его искренность. Вы дадите отчет за себя, за то, как вы пред Богом прощаете от сердца своего, брату своему, его согрешение. Он даст отчет за себя и за свою искренность или неискренность. Вы дадите отчет за себя, за то, как вы пред Богом прощаете. Второй страх – это боязнь новых страданий. Боязнь новых страданий. Мы думаем, а что, если я сейчас прощу, а потом мне опять будет больно? Я сейчас прощу, а потом этот человек снова что-нибудь такое сделает, что заставит меня снова страдать. Может ли так случиться? Да, может. Плохо ли это? Нет, не обязательно плохо. Почему? Потому что Библия говорит, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. То есть даже то зло, которое Бог допускает в нашей жизни со стороны других людей, даже те обиды, которые Бог допускает нам понести – это все содействует ко благу. К какому благу? Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего. Бог использует все обстоятельства в нашей жизни для того, чтобы сделать нас более подобными Иисусу Христу, для того, чтобы работать над нашим характером. А как работать над нашим характером? Для этого нужно нас резать и бить. Вы когда-нибудь видели, как статуи изготавливают? Чтобы изготовить какую-нибудь красивую статую, нужно по этому камешку пройтись молотком и зубилом. Нужно потом пройтись всякими там шлифовальными, абразивными материалами. И это все, наверное, неприятно. Это все сбивает осколки, это все вызывает трещины, это все вызывает трение и боль. Но только таким образом получается красивая статуя. Так вот, для того, чтобы нас преобразить в образ Иисуса Христа, для того, чтобы наш характер изваять в характер Христов, Бог использует страдания в нашей жизни, в том числе и обиды, которые наносят нам другие люди. Поэтому не бойтесь новых страданий. Если вы сейчас простите, и потом вам будет больно, это не обязательно плохо. Бог и это использует для вашего блага. Ну и в конце концов, вы окажетесь в одной компании с праведниками. Христос говорил в Матфея 5 главе, в Нагорной проповеди, Он говорил: «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас». Пророков тоже гнали за правду, за праведность, за их свидетельство об Иисусе Христе и об истине Божьей. Поэтому, если вы будете поступать праведно, если вы изберете праведный путь, а это путь прощения, и если вас за это будут гнать, если даже вы в результате этого подвергнетесь новым страданиям, радуйтесь и веселитесь. Велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Еще один страх, который мешает нам прощать, это боязнь перемен. Боязнь перемен. Может быть, вы уже привыкли к тому, что можно не любить вон того человека, который вас чем-то обидел. Он давно вас обидел, может быть, не один раз, и вы уже свыклись с этой мыслью. Вы приспособились жить своей жизнью, не пересекаясь с этим человеком, не смотря ему в глаза, не задумываясь о нем, не задумываясь о том, хорошо ему или плохо, выкинув его из своей головы и сердца. Как говорят по русской пословице, с глаз долой, из сердца вон. И вот вы приспособились уже жить своей жизнью. И в этом своем самоуспокоении вы каким-то образом нашли для себя способ отгородиться от необходимости прощать. Потому что прощение потребует от вас нынешнюю относительно комфортную ситуацию сменить на абсолютно некомфортную. Вы сейчас привыкли жить сами по себе, а тот человек, зло которого записано в вашем сердце осталось, он сам по себе. И вы нашли свою нишу. Вы научились жить так, чтобы избегать его. Вы можете даже ходить в одну церковь. Но поскольку наша церковь достаточно большая, я порой могу годами не видеть одного какого-нибудь человека. Я иногда даже не знаю, там иногда спрашиваю, а этот человек еще ходит в церковь? Да, каждое воскресенье, а я его ни разу не видел. Ну, потому что большая церковь, здесь легко затеряться. И вот вы привыкли, что вы можете приходить вот в эту одну церковь, и вы научились выбирать такие пути по этой церкви, по этому церковному зданию. Проходить вот именно по этому краю, потому что там может быть вот тот человек. А он сидит в нижнем зале, поэтому я туда вообще не спускаюсь. Или приезжать в определенное время, или уезжать пораньше, или не приходить на определенные мероприятия, или, завидев его вдалеке, оставаться в другом углу. И вот вы привыкли к этому уже, вы достигли относительного спокойствия, в вашем сердце уже такой мир, вы примирились с этой ситуацией. Но дело в том, что прощение, настоящее прощение, не вот такое самоуспокоение, а настоящее прощение потребует от вас нынешнюю относительно комфортную ситуацию сменить на абсолютно некомфортную, потому что вы должны будете построить отношения с этим человеком. Вы должны будете активно искать примирение. Помните, как мы прочитали о любви Христовой? «Примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их». Вот и вы должны будете не засчитать тому человеку преступление его и примирить его с собою. Как это вам некомфортно? Вам понадобится строить отношения со своим врагом. Не просто привыкнуть жить так, как если бы его не было, а строить отношения со своим врагом. Вам понадобится делать добро тому, кто сделал вам зло. У него память короткая, он сделал зло и забыл. А вы помните. Но вам понадобится тому человеку, который сделал вам зло, активно делать добро. Специально искать возможности и послужить ему. Вам понадобится любить того, кого вы привыкли не любить. Однако, успокоившись в своей самоизоляции, вы забыли о том, что Божья цель состоит в том, чтобы сделать вас похожими на Иисуса Христа. Помните, взирая на славу Господню, мы преображаемся в тот же образ. Смотря на любовь Христовую, на Его прощение, явленное по отношению к вам, вы должны влиться в тот же образ, образ Иисуса Христа, научившись прощать так же, как Он. Прощение потребует от вас изменений. Но поверьте, дорогие братья и сестры, как ни, может быть, строго и сурово и трудно сейчас звучат вот эти слова, но на самом деле вот эти изменения в вашей жизни будут иметь освобождающий характер. Они позволят вам наполниться любовью, радостью, миром, долготерпением, благостью, милосердием, верой, кротостью и воздержанием от греха по отношению к этому человеку. И это Божья благодать. Только когда вы перешагнете через этот порог и сделаете шаг навстречу активному прощению, активному построению отношений, только тогда вы сможете увидеть, как Божья благодать наполняет ваше сердце и всю вашу жизнь, и как Дух Святой начинает действовать через вас. Ну и, наконец, еще один страх, мешающий нам прощать, это боязнь быть обличенным. Боязнь быть обличенным. Вполне вероятно, что вы, обиженная сторона, тоже в чем-то согрешили против своего обидчика. Может быть, либо вы тоже сделали ему какое-то зло, может быть, вы даже первым сделали зло, а он уже на вас греховно отреагировал, преувеличенно отреагировал и обидел вас еще сильнее. Но, может быть, вы были даже в конечном итоге инициатором этого зла, вы первым совершили какой-то поступок, может быть, нет. Может быть, вы вторым реагировали, может быть, вы греховно отреагировали на нанесенную вам обиду. И вот когда мы начинаем процесс прощения и примирения, станет очевидным, что вам тоже нужно в чем-то покаяться. А вам это очень некомфортно и очень не хочется, чтобы ваши грехи вышли на свет. До этого момента большинство ваших друзей, которые слышали историю только из ваших уст, думали и верили, что весь конфликт целиком вина той, другой стороны. Но теперь они уже так не будут думать. Писание говорит, первый в тяжбе своей прав, но приходит соперник его и исследует его. То есть, тот, кто первым сказал, о, меня обидели, о, вот тот человек сделал вот это зло. Сначала он выглядит правым. И все думают, о, да, какой плохой тот человек. Но когда начинают разбираться, оказывается, что все это совсем не так. Приходит соперник его, исследует его, начинает задавать вопросы, и тут вдруг начинает выясняться, что все это совсем по-другому, и он совсем не так прав. Ну, по крайней мере, не на 100% прав. И вот вы боитесь, что откроются и другие детали, которые покажут вашу часть вины. Вот эти четыре страха парализуют многих верующих и мешают им прийти к настоящему прощению. Однако у всех четырех есть один общий знаменатель. Знаете, какой этот общий знаменатель? Я думаю, вы догадываетесь. Гордость. Гордость. И ответом на эти четыре страха являются смирение и любовь. Как сказано, совершенная любовь изгоняет страх. Ответ на эти четыре страха – это смирение и любовь. Недавно я читал биографию Ивана Адамовича Тоги. Имя этого человека в нашей церкви хорошо знакомо, потому что служители нашей церкви с ним были лично знакомы, он на многих повлиял сильно. И вот я, когда читал его биографию, конечно, тоже жизнь этого человека меня поразила. Ему очень много пришлось пережить. Несколько раз он побывал в тюрьме, причем все эти случаи были совершенно невинными. Это было в 20-е, 30-е годы прошлого века. Помните, это сталинские репрессии, конец 20-х годов, начало 30-х. И он много раз был в лагерях, много лет провел в лагерях, без права переписки, в нечеловеческих условиях. Мне вспоминаются, в общем-то, многие истории, которые он описывает, они ужасные, от них волосы дыбом встают. Вот одна из них вспоминается, когда они прибыли к первому лагерю, после того, как они несколько дней провели в холодных вагонах, в нечеловеческих условиях тоже, там не было туалетов, все вместе были набиты в эти вагоны. И вот, когда они прибыли к месту первого лагеря, всех заключенных вывели из вагонов на снег и заставили встать на колени, чтобы никто не убежал, чтобы легче было контролировать их. И вот так они стояли, пока проверяли документы этапируемых, на коленях, на снегу, 2 часа. Это было где-то там в Сибири, в очень холодных местах, и многие там так и остались. Когда уже их начали конвоировать дальше, многие не встали с этого места. Но когда они дальше зашли в барак, куда их привели, им не стало теплее. Наоборот, произошло что-то страшное. На них набросились зэки, уголовники. То есть здесь в основном шли политические заключенные, а там были зэки, преступники. И вот на них набросились уголовники и стали всех избивать и отбирать у них теплые вещи, потому что они тоже хотели потеплее согреться, тоже замерзали. И вот все, кто успели, выбежали из барака, у кого что осталось, пытались там удержаться за эти вещи. Кто-то свитер смог удержать, кто-то фуфайку. И вот Иван Адамович выжил за счет того, что он забился с несколькими другими людьми в палатку, которая стояла на улице. И в этой палатке они, набившись в нее до отказа, они спрятались от ветра и пытались согреться, прижавшись друг к дружке. Потом он описывает многие другие ситуации, которые происходили. Он видел смерти многих своих товарищей, на него много раз покушались, люди хотели ему сделать зло. И он знал этих людей, потому что даже сами следователи, которые потом разбирали эти дела, ему потом говорили, что вот этот вот человек на тебя сказал вот это, когда они видели, что он невиновен. Его неоднократно обвиняли в преступлениях, которых он не совершал. Любопытно, что одно из обвинений, которое ему повесили, было обвинение в убийстве Кирова. Это было, как вы помните, знаменитое такое резонансное убийство в 1934 году. Один из ближайших соратников Сталина был убит. И вот тогда очень многие люди подверглись тоже репрессиям, в том числе вот Ивана Адамовича, в этом даже обвинили. Но Бог дал ему все это пережить. И вот когда он в конце всех этих лагерей вышел на свободу, он вспоминает об этом и пишет. Я сейчас зачитаю небольшую цитатку из его книги. Вот как он пишет о том, какое решение о прощении он принял в своей жизни. Он пишет: «Перед каждым обиженным, униженным и пострадавшим стоит выбор. Первая возможность – простить, принять как данность тяжелое прошлое и продолжать жить, радуясь тому, что имеешь. Вторая возможность – перебирать тяжесть прошлого изо дня в день, взращивая в себе недовольство, обиду, гнев, ненависть». «Я сделал свой выбор, — пишет он, — в вагоне, уезжая из Соликамска». То есть, когда он уже освободился из соликамских лагерей. Вот, я сделал этот свой выбор. Как только он вышел на свободу, он, садясь в поезд, которым уезжал от места лагерей, он сделал свой выбор. «Истинное освобождение, — пишет он, — от нашего прошлого, — это длинный и нелегкий процесс, но ради него стоит потрудиться». Ощущение свободы и превосходства над минувшими событиями окрыляет человека. Я отказался вспоминать свои страдания. То есть, видите, отказался вспоминать, не записал их на счет. Я отказался вспоминать свои страдания, чтобы не жить с обвинением и самосожалением. Постоянные воспоминания о пережитом – почва для роста горечи и обиды. Обидчивые, разочарованные люди никогда не будут счастливы. У них постоянно возникают проблемы с окружающими. Я рад, что свободен от прошлого. Трудности жизни научили меня искать доброе во всех людях, во всех обстоятельствах и быть благодарным за маленькие радости. Итак, дорогие друзья, любовь не засчитывает зла.
0: Вы прослушали программу Библейского радио «Бибиен. Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника мастер-семинарии Алексея Прокопенко. В настоящее время Алексей исполняет обязанности помощника пастора в Церкви Преображения, город Самара. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте сейчас этот шаг с верою в сердце, в словах молитвы покаяния, и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org.

Я пока еще в этом мире, и хотя я немного устал, я еще поднимаю гири суеты. Значит, я еще пострадаю, значит, я еще посмеюсь, я еще попою, поиграю,

хлеба земли. Нужен хлеб мне и кондо в банке пенни. И бывает на сердце пусто, и усталость прости от молитв. И бывает порой грустно, ты прости.

Когда солнце мне улыбнется, разбудив меня ранним утром, на молитву мою отзовешься, как всегда. Но бывает, тебя не услышу, вижу лишь твои облака, слышу, дождь твой стучит по крыше, как всегда.

Только ты, не могу я творить погоды, не могу. Но могу о тебе поведать тем, кто вовсе тебя забыл.

В эфире библейское вещание BBN. Пишите письма нам по следующему адресу russian@bbnradio.org. В ваших письмах вы можете помещать любые вопросы, которые вас интересуют, и мы постараемся с помощью Слова Божьего ответить вам на них. В книге Иеремии мы читаем такие слова в 17 главе. «Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь, ибо он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод». Прекрасная ассоциация с тем, кто утвержден в Господе. Являетесь ли вы сегодня таким деревом, зеленеющим и приносящим плод во славу Господа? Это очень просто — стать таким деревом. Надо обратиться к Господу в молитве и попросить Его о том, чтобы Он вас спас. Сделайте это сейчас.

У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат www.bbnchat.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: В начале 17 главы книги «Деяния апостолов» говорится о том, как начала свое существование церковь в городе Фессалониках. Это поле деятельности оказалось нелегким. До прибытия в него Павла, Силы и Тимофея в Фессалониках Евангелие никогда не проповедовалось. Но недолго этим трем служителям Божьим суждено было остаться в этом городе. Всего 3 недели, и они принуждены были в одну ночь отправиться дальше. В результате их проповедования в Фессалониках поднялся целый мятеж. Оставшиеся новообращенных 3-недельных младенцев во Христе начали сильно преследовать. Их тащили по улицам, штрафовали, садили в тюрьмы, и некоторые даже поплатились жизнью за веру в Христа. Церковь в Фессалониках, однако, оказалась примерной и идеальной. И причины не нужно долго искать. Вы их найдете в 1 главе этого послания. И тут вы обнаружите необходимые элементы, которые входят в такую образцовую церковь. Казалось, что с таким началом ничего хорошего из этой церкви не вышло бы. Оппозиция была сильной. Ни религиозные вожди, ни власти не хотели, чтобы в их городе основалась церковь. Но Бог усмотрел иначе. В Фессалониках еще раз было продемонстрировано то, что Христос сказал в Кесарии Филипповой: «Врата ада не одолеют ее». Как бы враг не свирепствовал, но церковь, которой Христос создал, дьявол не в силах уничтожить, благодарение Господу. В 5 стихе 1 главы послания Павла этой церкви мы обнаружим причину, почему, несмотря на такие враждебные условия, Евангелие имело невероятный успех. В основном причина двухсторонняя – проповедник и слушатели. Когда служитель может сказать, как Павел со своими сотрудниками: «Наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением», и о слушателях можно сказать, что они приняли слово не как слово человеческое, но как слово Божие при содействии Духа Святого, тогда можно с уверенностью предсказать, что Евангелие при любых условиях восторжествует. И вот в сегодняшней беседе познакомимся немного ближе с членами этой замечательной церкви. В основу нашей проповеди мы ограничимся сегодня только 2 стихами, 6 и 7, которые гласят так: «И вы сделались подражателями нам и Господу, принявшись слово при многих скорбях с радостью Духа Святого. Так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахаи». Тут мы видим первоначальные результаты благовествования в Фессалониках. Заметьте 1-3 слова. «И вы сделались». Свяжите 1 слова 5 стиха этой же главы с этими 3 словами, и у вас получится такое предложение: «Благовествование у вас было, и вы сделались». По прибытии к ним благой вести они сделались чем-то, которым они раньше не были. Сегодня, мой дорогой друг, и до тебя достигла благая весть. А благая весть заключается в том, что Христос умер за тебя. Бог так возлюбил тебя, что отдал Сына Своего ради твоего искупления. Почему тебе не принять этот дивный дар, как сделали фессалоникийцы, и ты, подобно им, кем-то станешь? Ты сделаешься новым творением. Слово Божие говорит тем, которые приняли Его, то есть Иисуса Христа, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Это первое, что произошло с членами Фессалоникийской церкви. Они сделались детьми Божьими. Но что дальше? Тут мы обнаружим интересный процесс их духовного роста. «И вы сделались подражателями нам и Господу». Вы заметили, что Павел не сказал: «Вы сделались подражателями Господу и нам». Это было бы неправильно. Кого они сперва видели и слышали? Павла, Силу и Тимофея. Павел, Сила и Тимофей были посланниками Божьими и все, что фессалоникийцы знали о Господе. Они видели и слышали от этих трех свидетелей Христовых. Павел мог сказать им: «Вы сами знаете, каковыми были мы для вас между вами». Верующим в Коринфе Павел говорит: «Подражайте мне», то есть имитируйте меня. Но вы скажете: разве это не слишком большое самомнение о себе со стороны Павла сказать, чтобы они подражали ему? Нет, дорогие мои, Павел не влюблен в себя. Он дальше объясняет, почему им следует его имитировать. Слушайте: «Будьте подражателями мне, как я Христу». Неверующий не может подражать Христу. В нем нет чем подражать. Христос делается нашим примером только тогда, когда мы делаемся Его детьми. По натуре все мы имитаторы. Мы кому-то подражаем. Каждый имеет своих героев. Маленькие девочки имитируют своих матерей, а мальчики — своих отцов. Все, что они видят и слышат, они копируют. Такова натура человека. Видимое и слышимое оставляет у нас свои отпечатки. Если мы поставили себе правильный пример для подражания, то мы хорошо сделали. С другой стороны, если мы взяли себе плохой пример, тогда, разумеется, в нас будет и соответственное отражение. Да, каждый из нас кому-либо подражает, но кому? Вот самый важный вопрос. Теперь заметьте дальше, что Павел говорит фессалоникийцам: «И вы сделали с подражателями нам и Господу». Павел, Сила и Тимофей сделали с примерами, которым подражали верующие в Фессалониках. Но примерная жизнь этих трех служителей Божьих указали этим новообращенным на Господа. Так оно должно быть. Наш пример должен быть таковым, чтобы подражение нам привело людей к Господу, и они сделались Его последователями. Вы помните, когда Иоанн Креститель проповедовал и указывал людям на Христа, говоря: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». И как в один день двое учеников Иоанна Крестителя последовали за Христом. Он им не воспрепятствовал. Наоборот, он был для этих учеников добрым примером, который привел их к Иисусу Христу. И в результате они стали учениками и последователями Спасителя. О, дал бы Бог, чтобы и мы были такими примерами, чтобы люди, подражая нам, нашли Христа и последовали за Ним. Иоанн Креститель был воистину великим проповедником, потому что он всегда указывал людям на Христа, и в результате они последовали за Иисусом. О нем сказано, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о нем, то есть о Христе, было истинно. Разве можно о ком-нибудь написать лучшую эпитафию? Теперь, пропуская несколько строк, к которым мы еще вернемся позже, смотрите, что дальше пишет им Павел. «Так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахайи». Взяв себе добрый пример в Павле и в его сотрудниках, они сделались верными последователями самого Господа и сами стали образцом и примером для других верующих. Вы заметили этот процесс? Вы сделались подражателями нам и Господу, так что вы стали образцом для всех верующих. Вы последовали за нами и так ревностно за Господом, что сами стали примерами, и уверовавшие души начали подражать и следовать за вами. Вот тут вы найдете одну из главных причин, почему церковь в Фессалониках сделалась образцовой церковью для всех верующих, как в Македонии, так и Ахайи. Они целиком последовали за Господом. В их следовании за Христом не было никаких резервов. Они оставили всех своих идолов и всем сердцем начали служить Богу живому и истинному. Следование за Господом значит стопроцентная отдача себя Ему. Она должна быть безоговорочна, а иначе это вовсе не следование за Христом. Сколько пробовало хромать на оба колена и обнаружили, что тем самым они давали повод врагу. Вы помните того человека, который сказал Христу: «Я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Это люди, которые привлечены Иисусом Христом, которые обожают в Нем все и восхищаются всем тем, что они видят и слышат о Нем. И в глубине своего сердца они желают и намерены следовать за Ним. Но! Я пойду за Тобою, Господи, но! О, насколько пагубно это маленькое слово «но». У них не свергнуты все идолы с престола их сердец. Да, Господи, я хочу быть христианином. Я бы Тебе доверился. Я бы взял свой крест и последовал за Тобою. Но мое призвание мне не позволяет. Или я не хочу проститься с моими мирскими друзьями. Или я боюсь, что лишусь моей работы, или образования, или моих родных. О, мой друг, тебя губит это малюсенькое слово «но». Верующие в Фессалоника, когда познали Господа, то безоговорочно отдались всецело Ему. Да, им это следование без «но» стоило дорого. Я возвращаюсь к упущенной второй части 6 стиха, где сказано: «Принявши слово при многих скорбях с радостью Духа Святого». В третьей главе этого послания Павел напоминает им о их страданиях и говорит, что страдать за Христа нам всем суждено. Это цена следования за Ним. Да, Павел не упустил сказать фессалоникийцам, что они назначены для страдания, что все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Может быть, тебя удивило то, что как скоро ты последовал за Христом, то как будто весь ад обрушился на тебя. Что об этом говорит Слово Божие? «Возлюбленные огненного искушения для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь». Как скоро они услышали благую весть и уверовали, почти не успели встать с колен, как враг обрушился на них. Они приняли слово при многих скорбях. Им дорого обошлось получение жизни вечной. Сколько стоило тебе твое обращение к Господу? Да, некоторые из вас заплатили своим образованием, другие — службой. Некоторые из вас до того оштрафованы, что вы дошли до отчаяния. А некоторым оно стоило страданий в узах. Вы последовали за Христом, вы приняли слово при многих скорбях, но зато вы на опыте узнали радость Духа Святого. Есть ли большая награда, чем Божья радость в скорбях и страданиях? Радость, которой дает сам Дух Святой. Это Божие вознаграждение за гонение. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. При многих скорбях фессалоникийцы приняли Слово Господне. Помните брата Иоанна, одного из первых обратившихся к Господу в Фессалониках, о котором мы читаем в 17 главе книги Деяний, как он открыл свой дом Павлу, Силе и Тимофею? Что стоило ему это христианское гостеприимство? Его и с ним других братьев подтащили за ноги и повлекли на спинах по улицам города к милиции. Они только что обратились всего 2-3 недели тому назад, и уже они почувствовали стоимость следования за Христом на своих телах. Но помимо телесных ран, следование за Христом этим братьям стоило денег. Их власти оштрафовали. Этим младенцам во Христе, в городе Фессалониках, следование за Христом стоило и крови, и денег. Но возлюбленные, какое было их вознаграждение? Радость Духа Святого. Но помимо того, они стали образцом для всех верующих Македонии и Ахаи, и во всяком месте прошла слава о вере их в Бога. Возлюбленные, стать образцом для других стоит немало скорбей и страданий. Только зерно, падшее в землю и умирающее в ней, приносит плод. Только ломимый хлеб в пронзенных руках Спасителя может умножиться и удовлетворить голодающий люд.
2: Только такое следование за Христом, который готов взять крест свой, отвергнуться от себя, может стать образцом для других. Ибо только человек, который взял свой крест, может своим примером указать людям на Христовый крест. Быть может, я говорю тем, которые несут поношение за Христа. Дорогие братья и сестры, ваши слезы и узы не напрасны. Вы, Богом возлюбленные, стали образцом для всех верующих, и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога. Так что нам ни о чем не нужно рассказывать вам, как писал Павел гонимой церкви в Фессалониках. Ваш пример приносит плод, он ободряет детей Божьих более ревностно служить Господу и самоотверженно следовать за Ним. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Но среди моих слушателей есть и те, которые Господа не знают. Мой друг, решись сегодня. Благодать Божия тебя зовет. Отставь ложный путь и встань на путь, ведущий к жизни вечной. Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Откажись от всех «но» и безоговорочно начни следовать за Христом. Пусть сам Дух Божий тебе поможет сегодня, сейчас, последовать за Иисусом Христом. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания «BBN».

Библейское вещание BBN – это радио, которое служит вам благословением и назиданием. Блаженный муж прошлого Иероним совершил великий подвиг, оставив все свои занятия ради приведения в исполнение дела, к которому чувствовал себя призванным свыше. У него была большая церковь, и однажды он сказал своей пастве: «Нам предстоит перевести Новый Завет, и потому вы должны найти себе другого пастыря. Следует подготовить перевод, и я решился для этого удалиться в пустыню и не вернусь, пока не окончу это дело». И он действительно удалился в пустыню, взяв с собой все свои рукописи. Здесь он молился, трудился и исполнил свое обещание, сделав латинский перевод Нового Завета, так называемую «Вульгату». Подобно тому, как ученость и тихие молитвенные подвиги блаженного Иеронима дали жизнь великому бессмертному произведению, так возрастет и наше духовное разумение, если мы будем время от времени заявлять нашим слушателям: «Дорогие друзья, мы должны ненадолго удалиться, чтобы укрепить наш дух в уединенной молитве». И хотя не напишем мы после этого великих трудов, но только тогда приобретем сил для совершения дел, достойных бессмертия. Оставайтесь на нашей волне.

В эфире BBN. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив».

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому, конечно же, она поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги «Плач Иеремии». Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Библии.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Закончив изучение книги пророка Иеремии, мы приходим к кратким страницам книги «Плача Иеремии». Название это согласуется с латинским переводом «Вульгаты», которое является переводом 70 толковников, истекающего из древнееврейского текста. В главной книге Иеремии слово «плач» употребляется 3 раза. 7 глава 29 стих, 9 глава 10 стих и 9 глава 20 стих. Слушайте слова. «Остриги волоса твои и брось, и подними плач на горах, ибо отверг и оставил Господь род, навлекший гнев его». 7 глава 29 стих. В древнееврейском каноне, однако, наименование этой маленькой книги «Айкхах» — это значит «как». Этим словом начинается 1 глава, 2 и 4. Этот особый обычай существовал в Израиле называть книги особенным словом, которое было в начале ее. В еврейском каноне она помещена в отделе поэтическом псалмов. Луки, 24 глава, 44 стих. Иеремия, вероятно, написал эту книгу после пленения Иерусалима и разрушение храма, но перед тем, как он пошел в Египет с другими беженцами. Септуагинта приписывает книге Иеремии этими словами, приставкой к 1 главе, и случилось после того, как Израиль был взят в плен, и Иерусалим был опустошен, Иеремия сидел, плача и рыдая, этим плачем над Иерусалимом, и сказал. Тогда следующий 1 стих. «Как одиноко сидит город, некогда многолюдный». Иеремия, как мы уже говорили в книге Иеремии, является истинным патриотом своего народа, хотя он и опровергал и обличал вождей и народ за грехи их, возвещая о наступающих судах. За это его обвиняли в измене своего народа, но перед Богом он был самым верным сыном своего народа, любящим его от всей души, преданно и горячо. Возвещая грядущие суды, он весьма скорбел, хотя и была такова воля Всевышнего. Когда Иерусалим был взят противниками и люди стали пленниками, Иеремия получил некоторое облегчение от начальства этих армий. Это было извещено и истолковано, что он является изменником. Но в этом нет ни малейшей истины. Обвинители его не приняли во внимание, что он возвещал слова Божьи, его волю и намерение. На протяжении истории, даже и в наши дни, бывали честные патриоты в разных странах, которых обвиняли в предательстве, только потому, что они дерзали возвещать полную истину о Боге, о воле Его. Но люди отвергали эти божественные возвещания. Это трагическое положение, но эту тяжелую цену приходится истинным посланникам Господним платить. Они были посланы Богом возвещать истину Его неверующему поколению. Читая книгу «Плача Иеремии», мы не находим в ней сильных слов обвинения и отвержения. Это понятно. Народ страдал уже, будучи наказан Богом за грехи свои. В книге Иеремии пророк возвещал суды Божии за грехи народа, а в книге «Плача Иеремии» он открывает свою великую скорбь в связи с судами, которые уже совершились. Об этой скорби своей он жалуется Господу Богу, ищет утешение и для себя. Но не сомневается, он знает, что суды эти заслужены народом и вождями его. Но его духовная агония велика по причине руин возлюбленного города, по причине плененных и увезенных в Вавилон вождей народа. То, что суды эти были заслужены, нисколько не обличало его страдания, не радовало его, конечно. Он не упрекал их, не вы заслужили. Он не мог быть жестоким к родному народу. Это вполне в гармонии с божественным сердцем, как мы уже сказывали раньше. Возвещение полной истины и воли Божией требует со стороны его служителей великой отдачи и смелости, особенно тогда, когда управители страны отвергают Слово Божие, отвергают и унижают посланников его. Это понимал Иеремия, сказав такие слова: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» 17 глава, 9 стих. Провозгласив перед этим: «Грех Иуды написан железным резцом, алмазным острием начертан на скрижали сердца их». 17 глава, 1 стих. История разных народов подтверждает падение наций, которое последовало после духовного и морального падения. Так случилось и с царем Иуды. Между книгами Иеремии и плачем Иеремии есть много сходства, хотя ударение в послании и последствия ее на отвержение Иуды за грех, а более на скорби из-за падения и разрушения Иерусалима. Мы приводим эти сходства для вас, чтобы вы интересовались изучением этих книг. Первое. Иуда сравнен в обеих книгах с дочерью-девственницей. Сравни книга «Плача» Иеремии, 1 глава, 15 стих, с Иеремией, 14 глава, 17 стих. Скорбь большая чувствуется в этих выражениях, и слезы текут из глаз пророка. Второе. Обратите внимание на 1 главу 16 стих и 2 главу 11 стих. Об этом плачу я. Иеремия 9 глава 1 стих говорит: «Кто дал бы голове моей воду? Я плакал бы день и ночь об убитой щере народа моего». Третье. Обе книги свидетельствуют о беззаконии пророков, священников, которые должны были вести народ по пути праведности и святости, но их видения были ложные. «Пророки твои провозвещали тебе пустое и ложное и не раскрывали твоего беззакония». Плач Иеремии, 2 глава, 14 стих. А в Иеремии, 5 главе, 30 стихе читаем: «Пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредстве их, и народ мой любит это». Это положение, отступление от Бога, следовало на Иеремию сильное впечатление в дни его молодости, и когда он возмужал, то это определилось в его служении еще сильнее. Так как сердце пророка было весьма обременено этим сознанием отступления народа от Бога, то естественно, что он неоднократно выражал свои чувства скорби и слова обличения народа, совершается естественное повторение сказанного. Пять глав плача Иеремии состоят из пяти поэм, которые отличаются одна от другой, но все содержат в себе много скорби, которые очевидны для читателя. Первая глава открывает печальное положение разрушенного Иерусалима в одиночестве, в безлюдии. «Да не будет это с вами, проходящие путем, взгляните и посмотрите, есть ли болезнь, как моя болезнь?» Так звучит 1 глава, 12 стих. Сердце пророка плачет. Во 2 главе мы видим подробности этого опустошения и сознания, что это результат греха. Третья глава. Хотя употреблено первое лицо местоимения «я», но, несомненно, пророк имеет в виду родной народ, который пьет горькую чашу испытаний. «По милости Господа мы не исчезли» — 3 глава, 22 стих. Открывает глубокую веру пророка. Это замечательная глава. В ней содержится признание, что страдания и испытания посетили народ по воле Божией, но все же он не удерживает и милосердие к виновным. Глава 4 содержит в себе еще одну поэму о глубоких несчастьях побежденного народа, доходивших до страшного голода и безумия голодных. 4 глава, 10 стих. «О, сколько подобных скорбей совершилось и среди народов наших дней, славянских народов, под гнетом жестоких правителей! Наказание нечестия щедрое народа моего превышает казнь за грехи Содома». 4 глава, 6 стих. Печальный стих. И, наконец, 5 глава. Она повторяет, суммирует в поэтической форме сказанное раньше. «Обрати нас, Господи, к Тебе и мы обратимся. Обнови дни наши, как древли». Какая нежная и серьезная молитва! Как все мы нуждаемся в этом? 5 глава, 21 стих. «Неужели Ты совсем отверг нас?» Следует за этим ясные слова уныния и надежды. Так заканчивается книга «Плач Иеремии». Иеремия был верен Господу. Он пребывал в близком общении с Ним, страдая за себя и за народ свой. Эта чудная прибавка пророка к его большой книге свидетельствует, что он знал о верном пути Божьем, о его справедливости, дни скорби и наказания, и дни приятные и трудные. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио BBN. Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге «Плач Иеремии». В следующий раз вы услышите беседу, посвященную общему обзору пророков. Эта беседа поможет вам еще раз вспомнить о пророческих книгах Ветхого Завета, для чего они были написаны и что хотел Господь от своего народа. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

еще одно небольшое напоминание от библейского вещания BBN. Господь через свое слово повелевает нам, людям, оказывать благодеяние нуждающимся, бедным и вдовам. «Когда будешь жать на поле своем, — говорит Слово Божье в книге Второзакония, 24 главе, — и забудешь сноп на поле, то не возвращайся взять его. Пусть он остается пришельцу, сироте и вдове, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всех делах рук твоих. Не будем же отказывать в благотворительности вдовам, сиротам, нищим и людям, которых постигло то или иное бедствие. Не будем утомлять ожидания мочей нуждающихся. Не будем смущать сердца уже огорченного. И не будем отказывать в благодеянии тем, кто в нем нуждается».

Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге Притчи 10.2. «Не доставляют пользы сокровища неправедные, правда же избавляет от смерти». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю, Притчи 10.2.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
2: Книга Неемии, глава 7. Когда стена была построена, и я вставил двери, и поставлены были на свое служение привратники, и певцы, и левиты, тогда приказал я брату моему Ханании, начальнику Иерусалимской крепости Хананию, ибо он был человеком верным и богобоязненнее более многих других, и сказал я им: «Пусть не отворяют ворот Иерусалимских, доколе не обогреет солнце, и доколе они стоят, пусть замыкают и запирают двери». И поставил я стражами жителей Иерусалима, каждого на свою стражу и каждого напротив дома его. Но город был пространен и велик, и народу в нем было немного, и дома не были построены. И положил мне Бог мой на сердце собрать знатнейших и начальствующих и народ, чтобы сделать перепись. И нашел я родословную перепись тех, которые сначала пришли, и в ней написано: «Вот жители страны, которые отправились из пленников, переселенных Навуходоносором царем Вавилонским, и возвратились в Иерусалим и Иудею, каждый в свой город. Те, которые пошли с Зарававелем, Иисусом, Неемией, Азарией, Раамией, Нахманием, Мардахеем, Билшаном, Мисферефом, Бигваем, Нехумом, Вааной, число людей народа Израилева. Сыновей Паруша 2172, сыновей Сафатии 372, сыновей Араха 652, сыновей Пахав-Муава из сыновей Иисуса и Иоава 2818, сыновей Элама 1254, сыновей Зафу 845, сыновей Закхая 760, сыновей Бинуя 648, сыновей Бывая 628, сыновей Азгада 2322, сыновей Адоникама 667, сыновей Бигвая 2607, сыновей Адина 655, сыновей Атера из дома Иезекии 98, сыновей Хашума 328, сыновей Вицая 324, сыновей Харифа 112, уроженцев Гаваона 95, жителей Вифлеема и Нетофы 188, жителей Анафофа 128, жителей Беф-Азмавефа 42, жителей Кириаф и Арима, Кефиры и Бейрофа 743, жителей Рамы и Гевы 621, жителей Михмаса 122, жителей Вифиля и Гая 123, жителей Нева другого 52, сыновей Илама другого 1254, сыновей Харима 320, уроженцев Иерихона 345, уроженцев Лода, Хадида и Оно 721, уроженцев Синаи 3930, священников сыновей Иедаии из дома Иисусова 973, сыновей Имера 1052, сыновей Пашхура 1247, сыновей Харима 1017, левитов, сыновей Иисуса из дома Кадмиилова, из дома сыновей Гадевы 74, певцов, сыновей Асафа 148, привратники, сыновья Шалума, сыновья Атера, сыновья Талмона, сыновья Аккува, сыновья Хатиты, сыновья Шувая 138, Нефинеи, сыновья Цихи, сыновья Хасуфы, сыновья Табаофа, сыновья Кероса, сыновья Сии, сыновья Фадона, сыновья Ливаны, сыновья Хагавы, сыновья Салмая, сыновья Ханана, сыновья Гиддела, сыновья Гахара, сыновья Риаи, сыновья Рицина, сыновья Никоды, сыновья Газама, сыновья Уззы, сыновья Пасиаха, сыновья Висая, сыновья Меунима, сыновья Нефишсима, сыновья Багбука, сыновья Хакуфы, сыновья Хархура, сыновья Бацлифа, сыновья Мехиды, сыновья Харши, сыновья Баркоса, сыновья Сесары, сыновья Фомаха, сыновья Нециаха, сыновья Хатифы, сыновья рабов Соломоновых, сыновья Сатая, сыновья Соферефа, сыновья Фериды, сыновья Иоалы, сыновья Даркона, сыновья Гиддела, сыновья Сафатии, сыновья Хаттила, сыновья Похирев Гацеваима, сыновья Амона, всех Нефинеев и сыновей рабов Соломоновых 392. И вот вышедшие из Тел-Милаха Тел-Харши, Херув Адона и Имера. Но они не могли показать о поколении своем и о племени своем, от Израиля ли они. Сыновья Делаи, сыновья Товии, сыновья Никоды, 642. И из священников сыновья Хаваи, сыновья Гакоца, сыновья Верзелия, который взял жену из дочерей Верзелия Галаадитянина и стал называться их именем. Они искали родословной своей записи, и не нашлось, и потому исключены из священства. И Тиршафа сказал им, чтобы они не ели великой святыни, доколе не восстанет священник с Уримом и Тумимом. Все общество вместе состояло из 42 360 человек, кроме рабов их и рабынь их, которых было 7 337, и при них певцов и певиц 245. Коней у них было 736, лошаков у них 245, верблюдов 435, ослов 6720. Некоторые главы поколений дали вклады на производство работ. Тершафа дал в сокровищницу золотом 1000 драхм, 50 чаш, 530 священнических одежд. И некоторые из глав поколений дали в сокровищницу на производство работ 20 000 драхм золота и 2200 мин серебра. Прочие из народа дали 20 000 драхм золота и 2000 мин серебра и 67 священнических одежд. И стали жить священники и левиты, и привратники, и певцы, и народ, и нефинеи, и весь Израиль в городах своих. Глава 8. Когда наступил 7-й месяц, и сыны Израилевы жили по городам своим, тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая перед водяными воротами, и сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю. И принес священник Ездра закон перед собранием мужчин и женщин и всех, которые могли понимать, в первый день 7-го месяца. И читал из него на площади, которая перед водяными воротами, от рассвета до полудня перед мужчинами и женщинами и всеми, которые могли понимать. И уши всего народа были преклонены к книге закона. Книжник Ездра стоял на деревянном возвышении, которое для этого сделали, а подле него по правую руку его стояли Матифия и Шема, и Анаия, и Урия, и Хелкия, и Маасея, а по левую руку его Федаия, и Мисаил, и Малхия, и Хашум, и Хашбадана, и Захария, и Мишулам. И открыл Ездра книгу перед глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа. И когда он открыл ее, весь народ встал. И благословил Ездра Господа Бога Великого, и весь народ отвечал «Аминь, аминь», поднимая вверх руки свои. И поклонялись, и повергались пред Господом лицом до земли. Иисус, Ванайя, Шеревия, Иамин, Аккуф, Шафтай, Годия, Маасея, Клита, Азария, Иозават, Ханан, Филайя и Левиты – поясняли народу закон, между тем, как народ стоял на своем месте. И читали из книги, из закона Божия внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Тогда Неемия, он же Тиршафа, и книжник Ездра, священник, и левиты, учившие народ, сказали всему народу: «День этот свят Господу Богу вашему, не печальтесь и не плачьте», потому что весь народ плакал, слушая слова закона. И сказал им: «Пойдите, ешьте тучное и пейте сладкое, и посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено, потому что день этот свят Господу нашему. И не печальтесь, потому что радость пред Господом – подкрепление для вас». И левиты успокаивали весь народ, говоря: «Перестаньте, ибо день этот свят, не печальтесь». И пошел весь народ есть и пить, и посылать части, и праздновать с великим весельем, ибо поняли слова, которые сказали им. На другой день собрались главы поколений от всего народа, священники и левиты, к книжнику Ездре, чтобы он изъяснял им слова закона. И нашли написанное в законе, которое Господь дал через Моисея, чтобы сыны Израилевы в седьмом месяце в праздник жили в кущах. И потому объявили и провозгласили по всем городам своим и в Иерусалиме, говоря: «Пойдите на гору и несите ветви маслины садовой, и ветви маслины дикой, и ветви миртовые, и ветви пальмовые, и ветви других широколиственных деревьев, чтобы сделать кущи по написанному». И пошел народ, и принесли, и сделали себе кущи, каждый на своей кровле и на дворах своих, и на дворах Дома Божия, и на площади у водяных ворот, и на площади у Ефремовых ворот. Все общество возвратившихся из плена сделало кущи и жило в кущах. А дни Иисуса, сына Навина, до сего дня не делали так сыны Израилевы. Радость была весьма великая. И читали из книги закона Божиего каждый день от первого дня до последнего дня. И праздновали праздник семь дней, а в восьмой день по празднеству по уставу.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Вы слушаете библейское вещание BBN, радио для всей семьи, круглосуточно. Очень мало людей трудятся для Господа в полную силу, а остальные, кто наблюдает, могут и критиковать, могут и подсказывать, но сами мало что делают. Друг мой, если ты все время сидел на трибунах до сих пор, знай, что ты очень нужен на поле деятельности для Господа, поэтому начни трудиться сегодня во славу Его. А для этого мы тебе будем в помощь. Оставайся с нами и назидайся священным писанием, которое мы можем предложить тебе, и духовным пением, которое звучит круглые сутки в эфире.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач». Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: И сегодня мы находимся в той части книги «Исход», которую можно назвать социальным законодательством. В 20 главе мы уже познакомились с 10 заповедями и с инструкциями относительно жертвенника. В главах от 21 до 24 даны законы, относящиеся к общественной жизни. Все эти законы являются основанием для любого рода, так называемого цивилизованного общества. Часто можно слышать вопрос, как отличить верное от неверного? Другими словами, как узнать, что есть добро и что зло? В наши дни добро и зло стали относительными понятиями, потому что люди перестали руководствоваться Божьими определениями. Только Бог может точно определить, что есть добро, а что зло. Имеются Божьи стандарты, Божьи требования к людям. И эти стандарты, друзья, родили общественный строй, в котором было мерило закона и справедливости. Эти стандарты Божьи Бог передал человеку через Священное Писание. Всякое отступление от Божьих требований производит, можно сказать, даже диктаторские режимы, основанные на страхе и на силе полицейской власти. Там, где отсутствуют Божьи законы, создается сильная централизованная власть, издающая законы, способные только калечить души людей. В основании Божьих законов лежит Божья справедливость и желание сделать жизнь людей свободной от грехов. Испорченная человеческая природа за всякую, даже самую малую несправедливость, проявленная в ней, наполняется чувством мести. Слепая месть не знает предела. Закон же Божий говорит: глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожение за обожение, рану за рану, ушиб за ушиб. Нельзя мстить сверх меры за сделанный тебе вред. Дай восторжествовать в тебе справедливости, а не чувству мести. В 22 главе книги «Исход» мы видим постановление о краже и возмещении, постановление о вдовах и сиротах, о займах, обетах, приношениях и тому подобное. Законы и постановления Божьи нужны, чтобы сохранять порядок в обществе. Мы прочтем первый стих, друзья, из этой главы. «Если кто украдет вола или овцу и заколет или продаст, то 5 волов заплатит за вола и 4 овцы за овцу». Как вы видите, друзья, за воровство человек должен платить не лишь возмещением украденной вещи, но намного больше. Второй стих говорит: «Если кто застанет вора подкапывающего и ударит его так, что он умрет, то кровь его не вменится», то есть ударившему. Этот закон дает право, как вы видите, на самозащиту. Божий закон защищает собственность человека и его дом. Если бы человечество следовало Божьему социальному законодательству, как оно подано в книге «Исход», мы не имели бы социальных проблем. Беда в том, что люди, не знакомые с Библией, вводят сами в жизнь законы, приносящие людям больше вреда, чем пользы.

Но мы читаем дальше. «Но если взошло над ним солнце, то вменится ему кровь, укравший должен заплатить, а если нечем, то пусть продадут его для уплаты за украденное им». Друзья, украденное должно быть возмещено владельцу. Если бы даже вора нужно было продать в рабство для уплаты украденного. Стих 5 говорит, «Если кто потравит поле или виноградник, пустив скот свой травить чужое поле, пусть вознаградит лучшим из поля своего и лучшим из виноградника своего». Как вы видите, друзья, убыток должен быть возмещен. «Если появится огонь и охватит терн, и выжжет копны, или жатву, или поле, то должен заплатить, кто произвел сей пожар». Это также практический стих, указывающий нам верный способ поведения. Здесь представлен еще один принцип для достижения благосостояния людей на земле. Бог дал систему своих законов Израилю, чтобы он мог быть примером для других народов. Стих 16 говорит следующее. «Если обольстит кто девицу необреченную и переспит с нею, пусть даст ей вена и возьмет ее себе в жену». Да, в таком случае он должен жениться на ней. Сегодня все делается иначе. Но мы читаем далее. «А если отец не согласится выдать ее за него, пусть заплатит столько серебра, сколько полагается за вена девицам». Так или иначе, человек, как вы видите, понесет ответственность за свой поступок. В стихе 20 мы читаем следующее. «Приносящий жертву богам, кроме одного Бога, Господа, да будет истреблен». Кому, друзья, кому в наши дни люди приносят в жертву свою жизнь, а часто и самих себя? Очень редко кто жертвует собой и своей жизнью для Господа. И все же этот закон слишком суров. Истреблять каждого, кто приносит жертвы другим богам, кроме Господа, жестоко. Правда, нам не следует забывать, что идолопоклонство – это рак. Рак, не поддающийся излечению. Его можно удалить лишь путем хирургической операции. В России, на Украине, в Беларуси, во всех странах славянского мира, где идолопоклонство было распространено, как ни в какой другой стране мира, Бог допустил безбожную власть, чтобы при помощи ее очистить ту землю. Но, видимо, еще многие и многие не научились этому уроку. В стихах 21 и 22 мы читаем: «Пришельца не притесняй и не угнетай его, ибо вы сами были пришельцами в земле египетской. Ни вдовы, ни сироты не притесняйте». Читаем далее стихи от 23 по 25. «Если же ты притеснишь их, то когда они возопьют ко мне, я услышу вопль их, и воспламенится гнев мой, и убью вас мечом, и будут жены ваши вдовами, и дети ваши сиротами. И если дашь деньги взаймы бедному из народа моего, то не притесняй его, и не налагай на него роста». Друзья, Бог всегда встает на защиту беспомощных. Грозное наказание ожидает тех, кто плохо обращается с людьми, находящимися в нужде. Запрещено пользоваться бедой других для своего обогащения, дорогие слушатели. Но теперь мы перейдем к 23 главе. В ней мы находим различные запрещения празднования опресноков, первых плодов и приношения. Здесь говорится, как ангел Господень будет предшествовать израильтянам и о том, как относиться к врагам. В первом стихе Господь Бог говорит и повелевает: «Не внимай пустому слуху, не давай руки твоей нечестивому,
чтобы быть свидетелем неправды. Другими словами, не переноси сплетен и не лжесвидетельствуй. Это Божье правило поведения. Сплетник так же плох, как и убийца, вор или прелюбодей. Но люди почему-то не считают его таковым.

Стих 2 говорит: «Не следуй за большинством на зло, и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды». Друзья дорогие, только мертвая рыба плывет за течением. Мы должны противостоять злу добрыми делами. А это мы сможем делать лишь тогда, когда примем Христа и получим новую природу. В 3 стихе написано: «И бедному не потворствуй в тяжбе его». Друзья, во всем должна быть и торжествовать справедливость. Независимо, бедный он человек или богатый. В стихах от 10 по 12 Бог снова дает Израилю закон относительно субботы и субботнего года. Мы читаем: «Шесть лет засевай землю твою, а в 7-й оставляй ее в покое, чтобы питались убогие из твоего народа, а остатками после них питались звери полевые. Также поступай с виноградником твоим и с маслиною твоею. 6 дней делай дела твои, а в 7-й день покойся, чтобы отдохнул вол твой и осел твой, и успокоился сын рабы твоей и пришлец». Бог, как вы видите, пересмотрел этот завет с Израилем, когда они придут в землю обетованную. Суббота – это 7-й день недели. Бог повелевает хранить его. Субботний год – это каждый 7-й год, в который земля отдыхала от посевов. К сожалению, дорогие слушатели, многие и многие не исполняют сегодня этого. Мы прочтем стихи от 14 до 17, где написано: «Три раза в году празднуй мне, наблюдай праздник опресноков, 7 дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе, в назначенное время месяца Авива, ибо в онном ты вышел из Египта, и пусть не являются пред лицо мое с пустыми руками. Наблюдай праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою. 3 раза в году должен являться весь мужеский пол твой перед лицо владыки Господа». Слушатели праздновали Пасху, Пятидесятницу и праздник Кущей. В стихах 20 и 21 Бог говорит народу израильскому: «Вот, я посылаю перед тобою ангела хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое я приготовил. Блюди себя пред лицом его и слушай гласа его, не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего, ибо имя мое в нем». Кто же был этот ангел, дорогие друзья? Некоторые места Священного Писания проливают свет на этот вопрос. Например, в 1 послании к Коринфянам, в 10 главе, в 4 стихе мы читаем: «И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос». А в стихах 9 и 10 продолжается: «Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя». Как вы видите, друзья,

0: Ферезием, Хананием, Евием и Евусием и истреблю их, то не поклоняйся богам их и не служи им, и не подражай делам их, но сокруши их и разрушь столбы их». Эти идолопоклонники должны быть истреблены, как вы видите, друзья. И потом он повелевает им: «Не заключай союза ни с ними, ни с богами их. Не должны они жить в земле твоей, чтобы они не ввели тебя в грех против меня». Слушатели, идолопоклонство – это инфекционная болезнь, которой легко заразиться и погибнуть. Поэтому Господь дает такие очень иногда жестокие правила, законы, в которых говорится, что нужно именно удалить, истребить это идолопоклонство из среды народа. Его никак не истребишь, как только этими словами, которые Господь сказал, что их надо разрушить, сокрушить, разрушить. И в самом деле, друзья, идолопоклонство – это страшная инфекция. Это, как я сказал выше, рак, от которой только можно излечиться просто операцией. Да хранит вас Господь Бог от идолов.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Дорогие друзья, может быть, вы впервые нас сегодня слышите? Наша станция — это библейское вещание BBN. Библейское — значит, основанное на Библии. Вы помните такие слова из Библии?

Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной, Твой жезл и Твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою. Чаша моя преисполнена. Так благость и милость Твоя да сопровождают меня во все дни жизни моей. И я пребуду в доме Господнем многие дни. Прекрасные слова, не правда ли? Они записаны в Библии. Это Псалом 22. Хотите, чтобы эти слова относились к вам? Чтобы это была молитва вашего сердца? Познакомьтесь сегодня с тем, о ком говорится в этом 22-м псалме. Познакомьтесь с Господом, с Иисусом Христом. О Нем мы говорим на наших волнах. Будьте с нами.

Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: Программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. В школьных учебниках истории повествование начинается с междуречья, местности, располагавшейся между реками Тигр и Евфрат. Эта территория позже стала известной под названием Месопотамия. Данные археологии и других наук указывают на эту часть Земли как на колыбель цивилизации, родину человечества и вообще всей флоры и фауны. Что касается свидетельства Библии, то она точно называет место, куда Господь поместил человека, которого создал. Это Эдем, сад неподалеку от рек Хиддекель, сейчас эта река носит название Тигр, и Евфрат. Из-за изменения топографии более точно определить место расположения Эдемского сада сложно. Тем не менее, глиняные таблички, найденные в этом районе, свидетельствуют о том, что южнее Ура существовал сад с особенным деревом. В Ниневии, например, найдена глиняная табличка с изображением двух фигурок, сидящих возле фруктового дерева. За спиной женщины вытягивается змея, словно что-то ей нашептывает. А в 1932 году, недалеко от Ниневии, было обнаружено еще одно изображение согбенных мужчины и женщины, куда-то идущих. Обнаруживший его ученый Шпайзер выдвинул гипотезу, что это изгнание Адама и Евы из рая. Конечно, можно по-разному толковать находки археологов. Можно спорить о том, где в действительности находилось место, именуемое в Библии Эдемским садом. Но, как пишет Джон Виткамп, истинная вера в Слово Божье и его авторитет не зависит от археологических и иных подтверждений, хотя они и приносят определенное чувство удовлетворения. На протяжении последних 100 лет археологические исследования в библейских странах убедительно подтвердили истинность Священного Писания. Эти находки помогают понять особенности персонажей, событий и географических районов, описанных в Библии. И все же цель Библии может быть достигнута и без таких научных подтверждений, потому что она говорит не столько к разуму, сколько к сердцу человека. Где-то в глубине души больной, искоркой тлея слабой, живет, беспокоя невольной тоской, память о райском саде. Сколько веков пережили мы, сколько всего теряли, верность, любовь и не раз жизнь, но не мечту о рае. Стрелка часов бежит вперед, круче дорога в вечность. Болью в душе у меня живет потерянный рай человечества. А сейчас мы приступаем к изучению Библии с доктором МакГи.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем разговор о сотворении человека. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Бытие 2.7. Именно так и появился на земле человек. И вновь мы видим, что Бог нам сказал об этом не так уж и много. Чисто физически человек был сотворен из земли. Довольно интересно заметить, что в состав наших тел входят 16 основных химических элементов. Те же самые элементы составляют почву. В Писании сказано, что человек был создан из праха земного, то есть из пыли. Если бы нас разложили на те элементы, из которых мы состоим, то в чисто денежном эквиваленте мы бы стоили совсем мало. Я всегда говорил о цене в 3 доллара, но инфляция в конце концов поглотила и эту цифру. Вот сколько стоят наши чисто физические тела, сотворенные из праха земного. Но человек – это не просто прах. Чисто физически он прах, и в прах возвратится. Но его дух – отправиться к Богу. Почему? Потому что Бог вдунул в лицо его дыхание жизни и стал человек душою живою. Бог вдохнул в него дыхание жизни. Бог дал ему жизнь физическую или наделил его душою, а затем дал ему и жизнь духовную. Иными словами, человек теперь вступил в удивительные взаимоотношения со своим Творцом. Он стал для Бога чем-то особенным, и это выделяет человека от всех остальных творений Бога во всей известной нам Вселенной. Сторонники теистической эволюции утверждают, что до того момента, о котором Библия говорит как о сотворении человека, он развивался, а потом Бог стал трудиться с этим продуктом эволюции. Тем не менее, никакая теория эволюции не может объяснить происхождение человеческой речи, человеческого сознания, человеческой индивидуальности. В этих трех аспектах эволюция сталкивается с определенными трудностями. Наверное, нетрудно взять кости человека и сравнить их с костями какого-нибудь человекоподобного существа, например, обезьяны. Разумеется, сходство окажется поразительным, но тем не менее и различий здесь не меньше. Определенное сходство, на мой взгляд, существует от того, что для всего живого сходной оказалась и та среда, в которую мы как люди попали. Естественно, и основное строение тела человека оказывается очень схожим со строением подобных ему животных. Существует поразительное сходство между шасси автомобиля Ford и автомобиля Chevrolet. Но из этого вовсе не следует, что компании Ford Motors Company и General Motors одно и то же. Вам скажут, что между двумя этими автомобилями существует огромное различие. Но если вы посмотрите на шасси, то увидите, что там больше сходства, чем различия. Рассматривая строение автомобиля, начинать необходимо с той надежной основы, на которой крепятся четыре колеса. И эта основа должна быть до разумных пределов прямоугольной. Почему? Потому что и Ford, и Chevrolet предназначены для того, чтобы в 5 часов после окончания рабочего дня на них можно было бы быстро доехать до дома. Всякая машина должна быть устойчивой. И у всякой машины должен быть двигатель, который приводил бы ее в движение. Поэтому все машины в чем-то схожи. Но это не значит, что все они производятся на одном заводе. Я думаю, что сходство между человеком и представителями остального животного мира несколько преувеличены. Человек – особое творение. Бог вдохнул в него дыхание жизни, и человек стал душою живою. Человек был сотворен удивительным образом, и об этом необходимо постоянно помнить. «И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал». Бытие 2.8. Я не могу с точностью сказать, где находился Эдемский сад. Знаю, что он располагался где-то в долине между Тигром и Евфратом. И этот сад мог занимать всю долину. С самого начала эта долина была очень плодородной, такой она остается и сейчас. Было время, когда люди, населявшие те места, даже не сажали там хлеб. Они его просто собирали, потому что он рос сам по себе. И, возможно, именно этот район когда-то снова станет центром земли. «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла». Бытие 2.9. Здесь упоминается два необычных дерева – дерево жизни и дерево познания добра и зла. Об этих деревьях нельзя сказать ничего больше того, что о них написано в Библии, потому что в настоящий момент эти деревья не существуют. Они просто исчезли с лица земли. Господь Бог произрастил всякое дерево, и эти деревья, как мы узнаем, были приятны на вид, а их плоды вполне пригодны в пищу. Деревья придавали красоту земле и были полезны чисто практически. В них сочетались оба эти качества. Это можно сравнить с теми чувствами, которые вы испытываете при посещении мебельного магазина, когда продавец говорит вам: «Этот гарнитур очень красив, и в то же время он очень функционален». Эдемский сад обладал такими важными качествами. Его деревья были не только красивы, но и очень полезны для человека. Практическая польза от них состояла в том, что плоды этих деревьев можно было есть. Мы с вами живем на земле, где до сих пор можно видеть красоту природы. Несмотря на то проклятие, которое претерпела земля после грехопадения человека, приведшее к тому, что на ней теперь произрастает еще и тернии и волчцы, как сказано в Библии, красота природы с земли не исчезла. Я вспоминаю, как в первый раз я посетил местечко под названием Гана на острове Мауи в районе Гавайских островов. Добраться туда было нелегко, но когда мы ехали по дороге, я понял, что никогда в своей жизни не был в таких потрясающе прекрасных, просто фантастически удивительных местах. Это невозможно описать словами. Мы сделали один поворот и оказались в особенно живописном месте. Внизу, под нами, расстилался берег океана и виднелся небольшой мыс. Нас окружали папайя, кокосовые и банановые пальмы, бамбук, гибискус. А среди кокосовых пальм стояла небольшая церковь, которую основали здесь миссионеры. Нам ничего не оставалось, как восхищаться этой красотой. Я не смог удержаться и попросил моих попутчиков остановиться, чтобы всем вместе помолиться. Никогда я еще не видел такой красоты. И теперь я представляю, каким красивым мог быть Эдемский сад. Из Эдема выходила река для орошения рая, и потом разделялась на четыре реки. Имя одной – Фисон. Она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото. И золото той земли хорошее, там бдолах и камень оникс. Имя второй реки – Гихон, она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки – Хиддекель, она протекает пред Ассирию. Четвертая река – Ефрат. Бытие, 2 глава, с 10 по 14 стихи. Земля Куш – Эфиопия. Следовательно, река Гихон – это Нил. В таком случае реке Хиддекель соответствует современное название Тигр. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». Бытие 2.15. Созданный Богом человек обладал властью, и силы природы повиновались его повелением. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Бытие 2 глава, 16 и 17 стихи. Бог с самого начала не хотел, чтобы человек умирал. Но сейчас это одно из свойств человека. Почему же так случилось? Дело в том, что человек обладает свободной волей, а привилегия всегда сопряжена с ответственностью. Это аксиома, основа основ. Тот человек, которому дана свободная воля, должен решить, будет он слушаться Бога или нет. Некоторые люди утверждают, что плод с дерева познания добра и зла был ядовитым. Я же в противовес им считаю, что это был самый вкусный плод во всем саду. Ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Помните, что человек триедин, поэтому и умираем мы трояко. Адам после грехопадения прожил еще 900 лет. Но Бог сказал ему: «В день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Смерть означает отделение. И Адам был отделен от Бога духовно в тот самый день, когда съел плод. И в этом можно не сомневаться. Перейдем теперь к 18 стиху. «И сказал Господь Бог: нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Бытие 2.18. Бог не случайно поселил человека в саду одного на некоторое время. Тем самым он хотел показать человеку, что у того есть нужда, что ему нужно, чтобы рядом с ним был кто-то. Читаем дальше. «Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей». Бытие 2.19. Поверьте, этот человек был очень мудрым, если смог назвать всех животных. Какой-то шутник сказал, что когда Бог привел к Адаму слона и спросил, как мы его назовем, Адам сказал: «Больше всего он похож на слона». И я думаю, что так оно и было. «И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым. Но для человека не нашлось помощника, подобного ему». Бытие 2.20. «Не нашлось помощника ему». Слово «подобного» здесь, по идее, быть не должно. То есть не нашлось единомышленника, помощника, который дополнял бы его, был бы его второй половиной. Этим помощником или помощницей должен был быть тоже человек, но только как бы его половина, до тех пор, пока не станет супругой первому человеку. Это важно понять. Здесь я не хочу специально выступать в поддержку брака, но все же Бог создал мужчину и женщину для того, чтобы они жили в браке. При этом женщина должна быть помощницей мужчине. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку». Бытие 2 глава, 21-22 стихи. Итак, женщина была сотворена из ребра Адама. Доктор Мэтью Генри сказал, что Бог не взял ее из головы, чтобы ей иметь над Адамом превосходство, и не из ноги, чтобы ей подчиняться Адаму. Он взял ее из ребра, чтобы она была равной Адаму и могла быть вместе с ним. Вот в чем состоит смысл сотворения женщины. Она должна быть второй половиной мужчины. Именно это и имел в виду Бог, когда говорил: «Жены, повинуйтесь своим мужьям». Он тем самым говорил, что жена должна быть отзывчивой к мужу, помогать ему. Жена – дополнительная часть своего мужа, вторая его половина. Без нее он всего лишь половинка. Поверьте мне, Ева была прекрасна. Всякая современная красивая женщина унаследовала свою красоту от Евы. У Евы красота была во всем. Можно сказать, что она была просто неподражаема. И при этом она была второй половиной Адама. И сказал человек: «Вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа». Бытие 2.23. На еврейском языке слово «женщина» очень похоже на слово «мужчина». Мужчина по-еврейски «иш», а женщина «иша». Она является другой стороной мужчины и должна ему соответствовать. Бог сделал так, чтобы мужчина был лидером. Он сотворил его в первую очередь. А женщину он сотворил для того, чтобы она следовала за мужчиной. Мужчина более агрессивен. Бог сотворил его таким даже физически. А женщина более отзывчива. Не говорите мне, что женщина должна любить своего мужа. Бог этого не говорит. Бог говорит, что она должна быть отзывчивой к своему мужу. Если муж говорит жене «я люблю тебя», значит, и она должна говорить в ответ «я люблю тебя». Когда какой-нибудь мужчина жалуется мне, моя жена не отвечает взаимностью на мои чувства. Это может означать только одно. Он не является тем мужем, каким должен быть. И если бы он был настоящим мужем, она бы адекватно отвечала на его чувства, потому что он призван быть лидером. Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. Бытие 2.24. Иными словами, мужчина теперь является субъектом своей жены в том смысле, что отвечает за нее, и теперь уже не подчинен ни своему отцу, ни своей матери. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. Бытие 2.25. Хотя Писание ничего об этом не говорит, я все же считаю, что они были одеты в некий славный свет. И можно с известной долей уверенности сказать, что это одно из самых прекрасных повествований о сотворении мужчины и женщины. Здесь мы видим пару, которую Бог создал для совместной жизни. Бог дал людям определенные принципы, которым человечество должно следовать. И один из этих принципов – брак. В современном мире многие люди пытаются подвергнуть сомнению важность брака. «Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их», — говорят они. Псалом 2, стих 3. Что же пытается сегодня сделать человек? Он фактически пытается избавиться от Бога, поскольку именно Бог установил брак. Сотворение женщины было косвенным, поскольку Бог сотворил ее из ребра мужчины, показав тем самым, что она является его неотъемлемой частью. В завершение разговора приведем интересную цитату. «Поскольку женщина вовсе не является недоразвитым вариантом мужчины, а является особым видом человека, сходство между мужчиной и женщиной – не в чисто внешней похожести, а, как это ни странно, в различии. В течение долгого периода это различие никак себя не проявляет, пока, наконец, женщина не начинает дополнять мужчину, подобно тому, как великолепная музыка дополняет прекрасные стихи, сохраняя при этом свою индивидуальность». Таким образом, история о сотворении женщины, жизнь, которая посвящена мужчине, одна из самых прекрасных историй. Еще раз напомним, о чем говорится во второй главе книги «Бытия». Тема этой главы удивительна. Сотворение человека. Начало его жизни на земле. Завет с Богом, по которому человек получает на земле определенную ответственность. Его нужда в помощнике и друге, сотворение Богом женщины. Между мужем и женой должны устанавливаться определенные отношения, и Бог говорит: «Мужья, любите своих жен». Это уже было заложено в самой истории о сотворении человека. Один из капелланов Нюрнбергской тюрьмы, общавшийся с бывшими нацистскими лидерами, в своих воспоминаниях рассказывает о своем последнем разговоре с Германом Герингом. Геринг был одним из тех, кто наотрез отказался принять Христа. Из воспоминаний капеллана Герике. «В тот вечер, примерно в 8:30, у меня был долгий разговор с Герингом, во время которого он смеялся над историей о сотворении, над богодухновенным писанием, выражал свое откровенное неприятие некоторых основ христианской веры. Менее чем через 2 часа он покончил с собой». Друзья мои, чтобы помочь человеку избавиться от стремления покончить с собой, нужно сообщить ему, что он творение Божье, и поэтому ответственен перед своим Творцом. Как важно это понимать. Итак, мы закончили разбор второй главы книги «Бытие». Мы увидели, в чем состоит сходство человека с Богом. Мы узнали о поклонении Всевышнему, о взаимном общении творения со своим Творцом, о служении и верности человека Богу. Мы видели, что власть, да и сама жизнь даны человеку от Бога и потому должны быть посвящены Богу. В этом и состоит великий смысл второй главы.
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: В эфире радио BBN, библейское вещание для всей семьи. Уверены ли вы, что попадете после смерти на небеса? Бог говорит, что для того, чтобы попасть на небеса, нужно родиться свыше. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 7 стихе, Иисус сказал учителю народа Никодиму: «Должно вам родиться свыше». Вы понимаете, что такое «родиться свыше»? Если у вас есть Библия, откройте Евангелие от Иоанна, начните читать его, и через несколько глав вы поймете, что это так просто. Это значит обратиться ко Христу, сложить у ног Его все свои грехи и получить жизнь вечную из Его рук. Если вы еще не сделали этого, сегодня время подойти к Иисусу. Не медлите.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.

В эфире библейское вещание BBN. У микрофона ваш ведущий Сергей Мараро. Служитель Божий должен отличаться от всех других людей даром молитвы. Вряд ли нужно напоминать о великом значении личной молитвы в жизни служителя Господа. Но я не могу воздержаться от этого сейчас. Благодать Божья неоценимо дорого для вас, если вы посланники Иисуса Христа. И чем ближе вы будете к Нему, тем успешнее выполните свое служение. Из всех средств, дарованных вам для этого Богом, я не знаю более могущественного, чем молитва. Все ваше образование здесь, в смирении, ничто в сравнении с духовным развитием, которое вы можете получить в молитвенном общении с Господом. Все ваши библиотеки и аудитории пусты в сравнении с маленькой комнаткой вашего сердца. Там мы возрастаем, мы делаемся могущественными, мы все преодолеваем нашей сердечной молитвою. Не забудем слова Иакова, записанные в 5 главе его послания. «Много может усиленная молитва праведного».

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Всегда ли мы видим ясно? У каждого из нас есть слепое пятно.

0: выводы ученым еще не сделаны. Сейчас они полагают, что слепое пятно заполняет клетки мозга, дублируя окружающую его информацию. За цвет и фактуру отвечают отдельные механизмы. Они могут быть даже расположены в разных частях мозга. Поразительно, но факт. Явно невидимые объекты каким-то образом воспринимаются. Как глаза и мозг не дают нам увидеть слепое пятно, так порой этот мир, дьявол и человеческая плоть, объединившись, делают нас слепыми к нашим собственным грехам. Какое счастье знать наверняка, что Иисус Христос понес на себе наши грехи, чтобы оправдать нас, а не просто позволить нам оправдаться самим.
1: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Библейское вещание BBN – это радио божественной благодати и милости к нам, проявляемое каждый день. О чем нам неприятно слушать от других? О грехе. Грех – это религиозное слово, обозначающее преступление человека перед Богом. Самое точное и самое характерное обозначение для греха в Ветхом Завете – древнееврейское слово «пеша», которое значит «отпадение». Грех – это самый страшный враг, который отнимает у нас светлое будущее. Он есть корень всех зол. Грехи – причина всех зол, говорит святой Златоуст. Грех – причина всех и всяких бедствий, случающихся в мире. Если бы не было греха, не было бы и бедствий. Появился в мире грех, и последовало за ним всякое бедствие. Сладок людям грех, но горьки им его плоды. Горькое семя – рождает и горькие плоды. Единственное избавление от греха – это прийти к Господу и покаяться в них пред Его святым лицом, и Он по Своему верному обетованию прощает все до единого грехи нам. Если вы еще никогда не приходили к Господу, придите к Нему сию минуту и попросите простить все ваши грехи и начните жизнь новую и святую в вашем Спасителе Иисусе Христе.

Вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас? Заходите к нам в чат, наши служители ждут вас. www.bbnchat.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге Притчи 10.2. «Не доставляют пользы сокровища неправедные, правда же избавляет от смерти». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю, Притчи 10.2.

0: Слово благодати представляет проповедь «Достоверность Библии». Часть 3. Свидетельство текста Библии.
1: Итак, мы немножечко коснулись этого вопроса о сохранности текста Библии. Мы говорим о том, что Бог заботится о сохранности своего слова, и Он делает это чудесным образом, и Иисус Христос подтверждал это в своей жизни. Сейчас мы поговорим о надежности текста. Сначала будем говорить о тексте Ветхого Завета, а потом о тексте Нового Завета. Дело в том, что до 1947 года, можете себе представить, буквально 60 лет тому назад, да? До 1947 года самые ранние манускрипты Ветхого Завета, то есть копии Ветхого Завета, были датированы X веком. То есть, вот смотрите, они были написаны когда? 1450 лет до рождения Иисуса Христа, да? Смотри, прошло 1450 лет плюс еще 1000 лет. То есть 2500 лет отделяли манускрипты от оригинала. Понятно, да? И люди, которые были противниками или являются противниками Библии, они говорили: слушайте, ну как вы можете гарантировать, что это просто взяли те, кто, ну так скажем, установил христианство, они просто взяли, придумали и написали Ветхий Завет для того, чтобы он совпал с Новым Заветом. Ну, например, смотрите, откройте, пожалуйста, книгу пророка Исаия, 53 главу. Посмотрите, 53 глава, давайте прочитаем несколько стихов отсюда, со 2 стиха. «Ибо он взошел пред ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли, нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое, он был презираем, и мы ни во что ставили его». Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем. Ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно, не открывал уст своих, как овца веден был он на заклание, и как агнец предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уст и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его». И так далее. Мы можем читать до конца эту главу.

заметьте, это было написано 700-750 лет до рождения Иисуса Христа. Заметьте, это как будто список с его жизни, с того, что он делает. Для того, чтобы написать с такой точностью, посмотрите, от Уса суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Его судили, его сковали. Дальше смотрите, но рот его кто изъяснит? Никто не мог изъяснить его рода. Помните, говорит, а не плотников ли он сын? Его богочеловеческую природу до сих пор никто не понимает и не может понять. Заметьте, он был презрен, умолен, он был презираем, мы отвращали от него лицо. Смотрите, 9 стих, ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого. Помните, Иисуса Христа попросил Иосиф Аримафейский, попросил разрешения снять его тело и похоронил в своем новом высеченном гробу, в котором никто еще не был. Заметьте, это произошло 750 лет тому назад, или больше, 800 лет практически, ко времени того, когда Христос был распят. Когда люди читают эти слова, они говорят, не может быть. Это тот, кто писал книгу пророка Исаия, должен был переписать события, которые произошли во время Иисуса Христа, во время Нового Завета. Не может быть такого совпадения. Даже люди, которые говорят о пророчестве, что они верят в пророчество, они думают, что пророчества должны быть такие, какие-то общего только плана. И когда пророчества такие конкретные, они просто не допускают мысли, что это возможно. Итак, так продолжалось долго. Атеисты куражились, смеялись и говорили, да, что там ваша Библия, ее придумали попы. Так продолжалось до 1947 года. В 1947 году возле Мертвого моря обнаружили пещеры. Два мальчишки-бедуина, местные пастухи, там, которые переезжают с места на место, баловались, куда-то залезли на такую скалу, на которую просто так не залазят. И увидели, что там есть такая большая пещера внутри. Они упустили туда камень. Вот, и он упал, а что-то такое явно, что как что-то глиняное было, сделанное, что-то черепичное было. Вот, они полезли, достали там пару каких-то свитков старых, притащили домой. Дома родители их поругали немножко за это дело. Но отец на всякий случай взял и понес в Иерусалим, показал там в университет этот свиток. Этот свиток немедленно отвезли в Лондон, потому что ничего подобного этому никогда близко даже не находили. Сразу же там прилетела целая куча специалистов, которые обнаружили самую большую библиотеку. Ну, о ней, конечно, много можно рассказывать интересного. Интересно вот что, что там нашли Библию, почти полную Библию в свитках, разные свитки, много-много книг. Они все были в этих, в горшках глиняных, для того, чтобы вода их не намочила. Ставили это, специально библиотека была такая. Вот, в глиняных горшках стояли вот эти книги там, эти свитки все стояли. И там была полная Библия, кроме книги Есфирь. Все книги Библии там есть, в этой кумранской библиотеке. Там были много всяких разных их других книг, документы, их письма, которые они, договора коммерческие, которые они заключали, вот, тоже были в этих же пещерах. Но что интересно, когда достали книгу пророка Исаии, то обнаружили, что она практически слово в слово или почти слово в слово совпадает с масоретским текстом, то есть с текстом 10-го столетия. Когда сделали датирование, атеисты пытались, усиленно пытались найти способ, чтобы датировать его, ну, немножко попозже, после рождения Иисуса Христа. Но как они ни крутили, все сошлись к одному, что эта библиотека была положена там. Эти рукописи были написаны самое поздно 150 лет до рождения Иисуса Христа. От 250 до 150 лет до рождения Иисуса Христа. То есть в 1947 году в Кумране получены были ясные подтверждения того, что Библия, такая, какая она есть, Ветхий Завет, он был до рождения Иисуса Христа. И то, что, заметьте, то, что в течение 10 веков мазареты, это были люди-книжники, которые занимались переписыванием текста. Они, в общем-то, возникли после Вавилонского пленения. Это те были, которые особо посвященные. Они, если кто сейчас возьмет еврейскую Библию для специалистов, которая издается,
Там на полях написано вот слово, и там стоит номер рядом с этим словом. Этот номер означает, какой раз это слово употребляется здесь в Библии. И они постоянно сравнивают. Если здесь номер у тебя другой, значит возвращайся сначала и переписывай все опять. Потому что где-то ты потерял одно слово. То есть речь идет о том, что вот эти мазареты, они сохранили Библию, сохранили Ветхий Завет абсолютно точно, что когда откопали кумранские раскопки или кумранские манускрипты, обнаружили поразительное совпадение. Поразительное совпадение. Итак, это то, что касается Ветхого Завета. Теперь немножечко посмотрим на надежность манускриптов Нового Завета. Новый Завет – это уже другое время, это уже, так скажем, с Ветхим Заветом немножко проще, потому что он уже был ясно Христом подтвержден, хотя бы. Вот. Новый Завет – другое время, но когда мы посмотрим на манускрипты Нового Завета, первое, что бросается в глаза – это феноменальная сохранность текста. Я вам приведу несколько цифр, о которых я уже говорил как-то раньше. Значит, на сегодняшний день существует более 5000 сохранившихся манускриптов Нового Завета. Что такое манускрипты? Это копии. У нас нет оригинала, у нас нет того, что написал Иоанн. Как мы уже говорили, потому что очень хрупкие были все эти папирусы, пергаменты, все то, на чем писали. Помните, Павел говорит, принеси книги, особенно кожаные, это особо дорогие были книги. На них, так скажем, дольше держался текст. Когда писали эти книги, их переписывали, их передавали из церкви в церковь. Вот. На сегодняшний день у нас есть около 5000, у нас, я имею в виду, доступны человечеству сегодня, около 5000 различных списков, то есть копий, переписанных от руки. Это начиная от примерно, так сказать, самая ранняя копия, это Евангелие Иоанна, существует 124 год нашей эры. То есть это практически через 25 лет после смерти Иоанна была сделана эта копия, то есть совсем близко, очень близко. Самая ранняя копия. Существует примерно около 100 копий ранних веков, 2 по 4 век. Примерно 2300 копий с 5 по 8 век. И еще 2600 9 и 10 века. То есть достаточно большое количество. 10 век это своеобразная такая была линия разделения вот в этой науке, которая занимается текстами древними. В это же самое время, если мы сравним сохранность манускриптов Нового Завета с теми другими произведениями, которые писались в то же самое время, когда был написан Новый Завет. Известно, что произведения греческого поэта Гомера на сегодняшний день существуют всего в нескольких копиях, датированных X веком. От 5 до 10, я сейчас не помню точно, от 5 до 10 копий существует, и все они датированы X веком. То есть примерно 1000 лет разделяет оригинал и самую раннюю копию, которая существует. Интересная вещь, что в том, что Гомер когда-то существовал, это был реальный человек, он реальные вещи писал, никто не сомневается. Никто не пишет диссертации, которые бы опровергали существование Гомера. Но когда Новый Завет в 5000 копий, причем гораздо более ранних, говорит о существовании Иисуса Христа, о подвиги Иисуса Христа, жертвы Иисуса Христа. Здесь люди пытаются изобрести причину, почему они не хотят верить. То есть речь идет о том, что сохранность текста Нового Завета не имеет аналогов. Ни один религиозный или литературный какой-то текст или деловой текст ни в какое, даже в ближайшее сравнение с Новым Заветом не подходит. Кроме феноменальной сохранности текста, мы имеем очень ясное свидетельство о точности передачи текста. Я не знаю, вам приходилось, может быть, писать диктанты когда-нибудь? Ну, давно еще, наверное. Я не знаю, в Америке здесь пишут диктанты или нет. Вот. И когда учительница одно говорит, а вы пишете другое. Вот. Теперь представьте себе, когда тысячи разных людей переписывали. Я заметил по себе, вот когда цитируешь текст, который очень похож на другой текст, очень часто переключаешься на другой текст и начинаешь, начало вроде бы одинаковое, вот, и потом, например, очень похожие два текста, начало первого псалма и 6, 7, 8 стихи первой главы Иисуса Навина.
Помните, да, о книге закона, которая да не отходит от уст и так далее. Вот. И начинают цитировать одно, и переключая, не бодрствуешь, и переключаешься на другое. Вот так вот эти переписчики, у них была опасность. Они были люди, они тоже спать хотели когда-то, тоже у них голова и зубы болели, и не было зубных врачей, не знаю, хорошо это было или плохо, но то же самое, они были люди, они были люди, у которых реальные проблемы были. Несмотря на это, на сегодняшний день специалисты-текстологи, которые занимаются изучением текстов, они собрали вот эти все 5000, они теперь точно могут сказать, я... Опять-таки, вот это та сфера, о которой много можно говорить, но это будет слишком сложно. Я сегодня хотел только одну цитату вам прочитать, для того, чтобы у нас был ясно отвечен этот вопрос. Два специалиста, Уэскот и Хорт, это люди, которые занимались текстом Нового Завета всю свою жизнь, признанные специалисты всеми. Слушайте, что они говорят. «Пропорция слов Нового Завета, о которых нет сомнений, очень большая». То есть они взяли вот эти 5000 экземпляров, и они сопоставили все вместе, и они обнаружили, что основная часть, подавляющее большинство текста, оно абсолютно бесспорно, абсолютно одинаковое везде. Не менее 87% всего текста идентично. В оставшихся 13% основное различие состоит в изменении порядка слов или разницы в орфографии, истинное значение которых легко понятно. Ну, например, где-то стоит Господь Иисус Христос, в другом месте стоит Иисус Христос Господь. То есть это не идентичная, не абсолютно одинаковая копия, но смысл всем понятно, что тот же самый. Или там где-то пропущена буква какая-то, понятно, что это просто техническая ошибка, просто пропустил человек. Таким образом, проблема с определением действительности текста относится только к 1.5% слов Нового Завета. И даже из этой части подавляющее большинство составляет разночтение, не представляющее собой большой проблемы. Например, в каком-то месте написано «Господь», в другом «Господь Иисус Христос». То есть Иисус Христос добавленные, то есть их нет в каком-то экземпляре. Но от этого ничего не меняется. Господь и Господь Иисус Христос – это одна и та же личность. То есть мы понимаем, о чем идет речь. Можно смело сказать, смотрите, это специалисты, которые действительно изучили этот вопрос от и до, что 99,9% текста Нового Завета абсолютно точно сохранилось до нашего времени. Интересная вещь. Я узнал недавно о том, что на сегодняшний день, когда люди пытаются, сценаристы и режиссеры пытаются ставить Шекспира, спектакли на Шекспира, то они очень часто сталкиваются с проблемой того, что существует много разных вариантов, и им трудно определить, какой же вариант правильный. Так Шекспир, извините, он жил всего 400 лет тому назад. Это не так давно, не так много времени прошло. То есть речь идет о том, что на сегодняшний день, говоря о точности, сохранности текста Нового Завета, мы имеем дело с еще одним чудом, еще одним уникальнейшим явлением, которое говорит о том, что Библия действительно книга, за которой стоит авторитетность самого Бога. И последний элемент, который тоже мы только легко коснемся, потому что очень много он в себе содержит, у нас нет возможности детально останавливаться, это формирование канона Священного Писания. То есть, почему именно эти книги здесь? Почему другие не вошли? Известно, что другие писались еще книги. Вот, и, наверное, вы встречали где-то. И больше будете жить, больше будете читать. И всякие разные темы, знаете, поднимаются. Особенно под Пасху, особенно под Рождество. По телевизору всегда показывают. Там всякие фильмы, например, «Search for Historical Jesus». Значит, поиск исторического Иисуса. То есть то, что в Библии, это религиозное, а мы хотим поискать исторического. Вот. И вот они находят всякие там книги типа Евангелия от Фомы и так далее. Вот. И пытаются на основании их какой-то там образ Иисуса составить. Итак, что такое канон? Во-первых, слово канон в переводе на русский язык означает мерило. Этим словом стали пользоваться для того, чтобы сказать о том, что есть канон Священного Писания. То есть определенная мерка, какие книги сюда входят. Определенная мерка. Это техническое слово, которое просто означает, что вот эти книги здесь, а остальные не здесь. Дальше.
Очень важный принцип заключается в том, что канон, это мерило, определен Богом. Он не мог быть определен людьми. Почему? Потому что Бог автор Библии. И когда Бог написал, Он написал столько, сколько написал. Он написал столько, сколько людям нужно. И Он не написал больше, Он не написал меньше. То есть канон установлен Богом, он не людьми устанавливается. Задача людей заключалась только в том, чтобы распознать этот канон. То есть увидеть его, узнать его, но не установить. То есть не церковь своей властью сделала книги каноническими, а церковь в смирении, или люди, которые жили в смирении, признала то, что Бог установил каноническим. Итак, церковь не делала книги каноническими, она только признала существующий факт. То есть авторитет принадлежит Богу, а не церкви. Почему это так важно? Потому что часто можно услышать от католиков и православных такую тему, что церковь дала миру Библию. Если бы не церковь, то и Библии бы не было. Поэтому будьте добры, сначала придите на поклон к церкви, имея в виду католическую церковь и Папу Римского, а потом тогда уже будете Библию читать. Следующее. Признание каноничности книг Библии проходило на объективной основе. То есть были объективные принципы, по которым решился вопрос каноничности каждой книги. Я вам сейчас скажу, что эти за принципы были. Во-первых, апостольское авторство. То есть люди, которые жили тогда, они были гораздо ближе к оригиналам и к тем, кто знал людей, которые знали людей, которые знали апостола, так скажем. То есть было гораздо легче проследить вот эту ниточку, откуда эта книга попала. Ага, она из Ефеса к нам пришла. Как она в Ефес попала? Ага, давайте мы спросим стариков в Ефесе, ага, кто ее туда привез и так далее. То есть была возможность проследить апостольское авторство. Опять-таки Новый Завет написан или апостолами, или же людьми, которые известны как пророки Нового Завета. То есть те, которые были очень близки к апостолам, как, например, Марк. Он не был сам апостолом, но он очень близок был к апостолу Петру. Апостол Павел, он сам лично не ходил за Христом, но Христос открылся ему лично. Это уникальное явление. Помните, по дороге в Дамаск, и потом Христос еще являлся Павлу, потому что он особую миссию на него возложил. Кроме того, апостол Павел, также он говорит, что я ходил в Иерусалим, и я представлял то Евангелие, которое я проповедую в Иерусалиме. То есть это взаимодействие с апостолами, с теми, которые были с Иисусом Христом лично. Второй важный принцип – это всеобщее принятие книги христианами первых веков. То есть собрались люди из разных мест на этот собор вселенский. Собрались люди, и они говорят, а давайте покажем, какие книги признаны у всех. Помните, мы говорили в прошлый раз о том, что Дух Святой, который живет в человеке, он делает человека способным распознать Божье Слово. И таким образом произошел естественный отсев всей той литературы, которая не была боговдохновенна. И когда собрали вот эту общую составляющую, получилось 27 книг. Вот эти 27 книг Нового Завета, которые у нас есть сегодня. Следующий пункт, очень важный, это гармоничная согласованность содержания книги с остальной частью Библии. Вот эти три основных критерия, по которым определяли тогда, входит книга в Новый Завет или не входит книга. Несколько таких элементов, которые полезно будет знать, может быть. Значит, без всяких сомнений, каноническими были признаны почти все книги Нового Завета. То есть, практически речи не было, спору не было об этом. Было сомнение или была неуверенность на нескольких только книгах. Я вам перечислю, какие это книги. Послание Иакова, послание Иуды, 2 Петра и 2 и 3 Иоанна. Вот эти пять посланий, о которых велись дискуссии вот на этом соборе. Все остальные 22 книги были приняты однозначно, и не было никаких вопросов. Но в результате дискуссии эти книги все-таки они пришли к выводу, что да, они действительно боговдохновенны. Вот. Книги, которые имели распространение, но не вошли в канон, то есть которые читали в некоторых церквях, но не во всех, и они не вошли в канон. Это «Деяния апостола Павла» была такая книга. «Пастырь» была такая книга. Может быть, где-то вы встретите, если когда-то будете читать литературу. «Апокалипсис Петра» и «Евангелие к евреям».
Четыре таких книги, которые были распространены, но не прошли теста каноничности на этом соборе. Книги, которые однозначно были отвергнуты как еретические, то есть они где-то всплыли, но они не были даже распространены в церквах. Вот. И сегодня их поднимают некоторые специалисты либеральные и говорят о них. Это Евангелие Петра, Евангелие Фомы, Деяния Андрея и Деяния Иоанна. То есть люди, которые писали и давали названия для того, чтобы по аналогии с теми книгами, которые существовали, хотели каким-то образом представить свою программу и влить ее в церковную жизнь. Но Бог посредством Духа Святого, Он просто отсеял и все поставил на свои места. Это был процесс каноничности Священного Писания, процесс определения именно этих текстов, этих книг, которым руководил Дух Святой, и он использовал вот эти критерии, о которых мы сейчас упоминали. Еще пару буквально маленьких таких заметок, которые важны для того, чтобы посмотреть на дополнительные свидетельства каноничности. Вы знаете, когда собрали вот эти 27 книг, эти 27 книг вместе с 39 книгами Ветхого Завета выстояли самые сложные времена в истории. Были цари, как, например, Диоклетиан в 303 году нашей эры. В 303 году Диоклетиан издал указ, специальный указ найти и уничтожить каждую Библию. Но Библия выжила. В средние века, если вы знаете, католическая церковь запрещала людям читать Библию. Долгое-долгое время люди не знали Библии или не имели доступа к Библии. Библия выжила. В конце 18 столетия жил такой человек, которого звали Вольтер, он во Франции жил. Он сказал следующее, когда вот эта эпоха просвещения началась, когда индустриализация уже на горизонте была, когда они видели, что наука решает все, отвечает на все вопросы, и он сказал: ребята, через 100 лет Библию забудут вообще, что она существовала когда-то. Что интересно, что через 50 лет после его смерти библейское общество во Франции купило дом Вольтера и открыло там свой магазин, distribution, Bible distribution. Говорят, что у Бога тоже есть чувство юмора. Или сарказма, может быть, в этом случае. Кстати, сейчас, если скажешь Вольтер, большинство людей, наверное, не знает, что был такой вообще человек. Вот, и тем более никогда не видели его книжек, которые он писал. Но Библию, против которой он восставал, сегодня продолжают читать. Я посмотрел данные в 90-м году. Библия была издана тиражом 600 миллионов экземпляров в один год. На разных языках, в разные, так скажем, части Библии, Новый Завет или полная Библия. 600 миллионов экземпляров за один год. То есть речь идет о том, что эта книга, которая действительно является уникальнейшим явлением Божьего Откровения. По сути дела, вы знаете, это единственное, что присутствует на земле в ощутимой, в осязаемой форме с неба. Дух Святой присутствует, да, Дух Святой реален, но Дух Святой мы не можем видеть. Библия – это то, что мы можем видеть, это то, что мы можем изучать, это то, что мы можем складывать и изучать ее с одной стороны, с другой стороны и так далее. Это то, что на сегодняшний день является основанием нашей веры. Кроме того, мы будем говорить об этом в последней нашей части, о том, что вот эти 27 книг имели колоссальный моральный эффект на человечество. Действительно, их гармоничная слаженность, их ясное представление того, что сделал Иисус Христос на земле, они изменили мир. И они продолжают изменять сердца людей. И мы сегодня являемся с вами свидетелями этого. Мы видим, как Библия, как Бог, как Священное Писание изменяет сердца людей. Ничто не способно изменить, как Божье Слово. Вот почему мы уделяем этому время здесь, в нашей церкви. 118-й псалом, хотелось закончить, 105-й стих, замечательный стих. «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей».

Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!

надеюсь, что программа, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если Господь сейчас работает с вашим сердцем и побуждает вас принять Божий дар «Жизнь вечную», не отвергайте его. С верою в сердце вы можете сделать это прямо сейчас, в словах молитвы «Покаяние». Ваша молитва может быть примерно такой. «Господи, прости меня, грешника. Я знаю, что я заслуживаю вечного наказания, но я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, принял облик человеческий, умер за грехи мои и воскрес для моего оправдания. Поэтому молю Тебя, Господи, спаси меня от вечного наказания и даруй мне жизнь вечную. Аминь». Если вы обратились в молитве покаяния к Господу, мы рады будем услышать от вас. Пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Вы слушаете BBN. Напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Благодарим вас за то, что вы вместе с нами. В Псалме 105, в первом стихе мы читаем такие слова. «Аллилуйя! Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Эти слова «ибо вовек милость Его» более 40 раз повторяются в Священном Писании. Неужели не стоит славить нашего Господа за то, что милость Его вовек, по Его милости мы живы сегодня, и Он дарует нам все необходимое для нашей жизни? По Его милости мы еще имеем момент, когда можем покаяться в своих грехах. Поэтому давайте помнить о том, что милость Господа вовек, и Он желает помиловать и меня с тобой, дорогой друг. Давайте славить Его вместе с тем пением, которое сейчас прозвучит.

Попал я однажды в больницу, и там, пребывая, заметил, как искренне каждый боится ему угрожающей смерти. А смерти бояться не надо. Бояться лишь Господа стоит, который под сенью смарагда воссядет на белом престоле. Смерть наша является дверью, ведущей в безбрежную вечность. Поэтому это мгновение имеет огромную вескость. И кто, как спасенный разбойник, предсмертно к Христу обратился, в грядущее смотрит спокойно, взлетая на небо, как птица. А кто до минуты последней противился воле Господней, как ада законный наследник, в огонь попадет преисподней. Забыв об опасности ада, творение в неверии стонет. Но смерти бояться не надо, бояться лишь Господа стоит.

0: Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.
1: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Здравствуй! Этому мы уже точно научились. Наши плохие поступки, наши грехи всегда имеют последствия. Бог помог нам, когда в 10 заповедях указал все запретные вещи. Но даже зная их, Давид преступил закон и ослушался Бога, за что получил наказание. Нафан предсказал, что незаконный сын Давида Иверсавии умрет, и что не будет мира в доме Давида, так как он пролил невинную кровь. Братоубийство. Библия, 2 книга Царств, 13 глава. Давид очень горевал, когда их с Версавией сын заболел и умер. Позже Версавия родила другого сына и назвала его Соломоном. У Давида было несколько жен, и они родили ему много детей. Когда сыновья Давида выросли, между ними не было согласия, а были ревность и недоверие. Каждый хотел стать царем после смерти Давида. Обычно отцу наследовал старший сын, но царь, если бы захотел, мог остановить свой выбор на любом сыне, даже младшем. В семье царя Давида ссоры вспыхивали часто. Когда Амнон, старший сын Давида, обесчестил свою единокровную сестру Фамарь, ее родной брат Авессалом очень разгневался. Давид, как царь и глава семьи, должен был наказать Амнона, но он был слишком мягок со своими детьми и не наказывал их. Поэтому Авессалом решил лично расправиться с Амноном. Он стал просить у Давида позволения пригласить Амнона на празднество под открытым небом за пределами Иерусалима. Сначала Давиду не хотелось отпускать Амнона. Он заподозрил что-то неладное. Но в конце концов разрешил всем своим сыновьям пойти на пир к Авессалому. Авессалом же тайно приказал своим слугам: когда Амнон выпьет вина и захмелеет, убейте его. И вот в самый разгар веселья слуги Авессалома исполнили приказ своего господина. Всех гостей охватили ужас и смятение. Остальные сыновья Давида в страхе вскочили на своих мулов и бежали домой. К Давиду примчался бледный от волнения слуга и сообщил ему ужасную весть, которую только что услышали во дворце. «Господин мой царь!» — воскликнул он. «Всех твоих сыновей умертвил Авессалом!» Видно, кто-то из тех, кто был на празднике, со страху не понял, что случилось на самом деле, но поспешил передать всем вокруг жуткую новость. Но почти вслед за этим к Давиду прибыли его сыновья и поведали ему правду о том, что произошло. Давид горько оплакивал смерть своего первенца Амнона. А Авессалом бежал из Израиля и нашел себе пристанище в соседней стране, Гессуре, откуда была родом его мать. Часто один грех влечет за собой другой. Грех прелюбодеяния Амнона привел ко греху Авессалома, который убил старшего брата. Одна из заповедей говорит о том, что убивать – грех. А знаешь почему? Потому что только Бог дает и отнимает жизнь. Авессалом подался в бега. Но удастся ли ему скрыться от Бога? Нам пора прощаться. До свидания. До следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божие.
3: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 20. Послание Галатам, 5 глава, 26 стих. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Зависть – это очень нехорошее качество. Мудрый Соломон назвал ее гнилью в костях, которая не дает человеку жить спокойно. Того, кто завидует другим, не назовешь счастливым человеком. Ему всегда мало того, что у него есть, потому что соседа есть больше, и лучше, и красивее. Давая заповеди Моисею, Бог сказал и о том, чтобы люди хранили себя от зависти. Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. Исход, 20 глава, 17 стих. Не завидуй тому, что у твоего ближнего все лучше, чем у тебя. Посмотри на то, что у тебя есть, и поблагодари за это Бога. В чьем стаканчике больше мороженого? Все дети любят мороженое. Его любят и взрослые, но совсем не так, как дети. Взрослые могут позволить себе купить и съесть мороженое, когда им захочется и сколько захочется. А дети ждут, когда взрослые купят мороженое для них. Да и покупают они не столько, сколько детям хочется. Когда бабушке надо было отправляться в город за покупками, она брала с собой меня и мою сестру. Нас не с кем было оставить дома, а мы были еще не такими взрослыми, чтобы оставаться дома одним. Мы радовались, когда она брала нас с собой, потому что знали, она купит нам мороженое. Это было самым интересным и долгожданным событием во всей поездке. Когда продавец мороженого накладывал его в вафельные стаканчики, мы с замиранием сердца следили, у кого горка мороженого будет выше. И хотя продавец никогда не ошибался, каждый из нас считал, что другому досталось мороженого больше. Теперь наступало время соревнования. Кто медленнее съест свою порцию? У сестры это получалось лучше. Она старательно и неторопливо слизывала языком сладкую горку. А я всегда заканчивал есть свое мороженое раньше ее, потому что не лизал, а откусывал от него кусочек. После этого я, вздыхая, смотрел на сестру, наслаждающуюся холодным лакомством, и считал, что мне снова досталось мороженого меньше, чем ей. Это было очень несправедливо. И еще я завидовал тому, что она умеет есть мороженое медленнее, чем я. Послание Иакова, 3 глава, с 14 стиха. «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская, ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое». Апостол Иаков назвал зависть горькою. Как горькая и несъедобная трава может испортить вкус пищи, так и зависть может испортить человеку всю жизнь. Бог хочет, чтобы мы умели побеждать горькую зависть, научившись благодарить Его за то, что Он нам дает. Где зависть? Там неустройство и все худое, то есть недовольство, ссоры, вражда. А где благодарность Богу? Там радость и спокойствие. Научитесь радоваться тому, что Бог дает вам. А потом и зависть уйдет прочь. Уповай на Господа и делай добро. Живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. 36-й Псалом, 3 и 4 стихи. Постарайся выучить эти стихи из Библии. И запомни, что Бог исполнит желание твоего сердца. Чистые и искренние желания.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите!

0: Купите ракушку, купите ракушку.
1: Купить что? Ай! Какую ракушку? Это кто у нас тут такой продавец-невидимка?
0: Привет, кабанчик. Это я, улитка. Если по-научному, прудовик обыкновенный. Я про ракушку мою говорю. У меня одна лишняя оказалась. Я ее на дне озера нашел. Вот и не знаю, что с ней делать теперь. Может, продать или подарить?
1: Лучше подарить. И потом, в нашем заповеднике денежные знаки-то отсутствуют. Разве что могу коробочку желудей тебе предложить. Ну, тоже типа в подарок. Ну, как тебе, улитка, моя идея насчет желудей?
0: Ну, ничего, конечно. Только хорошо бы их месяцок-другой в озере подержать, чтобы вкуснее стали.
1: Ой, ну если, конечно, тебе так больше нравится, кушай на здоровье.
2: Привет, кабанчик. С кем это ты тут разговариваешь?
1: Привет. Да, это я тут с улиткой из пруда болтаю, белочка. Да вот я даже и его и не сразу-то заприметил, малявку.
0: Это я-то малявка? Это меня-то не сразу приметишь? Ну, в общем, да. Росточку я невеликого. Да разве в этом дело? Мало ли в нашем заповеднике животных, которые не сразу в травке или под листочком заметишь. Только все они сотворены нашим Господом и сотворены чудесно. Вот только приглядитесь получше и сами увидите, что они само совершенство.
2: Улиточка, мы с кабанчиком ничуть в этом не сомневаемся. А знаешь, кабанчик, давай отправимся на прогулку по нашему заповеднику и познакомимся с обитающими в нем лесными малышками.
1: Ой, Белочка, так вы же с Бобриком даже такую передачу придумали. Путешествие в заповедник. Давай и ребят тоже позовем на прогулку по заповеднику.
2: Дорогие мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Путешествие в заповедник начинается. Улитка, до встречи.
0: До свидания, друзья, приятной прогулки.
1: Слушай, Белочка, вот мы все идем и идем, и чего-то никакие лесные малыши нам на глаза не попадаются. Как же мы будем удивляться их совершенству?
2: Давай, кабанчик, присядем на пенечке возле этой березы, послушаем, как птицы поют. Заодно и лапкам отдохнуть дадим.
0: Привет.
1: Привет, если не шутишь. А ты где?
0: Я здесь. Да не крутите вы так отчаянно головой. Я как раз над вами.
2: Но над нашими головами я вижу только веточки березы и солнышко.
1: Верно. А на кого ж ты похож, незнакомец?
0: Нет, я не береза. И на кого же я похож? Ну, я такой черненький, с небольшим хоботком. Почти как слоник, только очень маленький. Эх, всего 3-4 миллиметра.
1: Ты что, в прятки, что ли, с нами решил поиграть? Попробуй-ка с тобой потягайся. Тебя же, искать надо, как иголку в стоге сена.
0: Говорите, что искать меня, как иголку в стоге сена? Да нет же. Просто присмотритесь к березе, точнее, к ее листве. Вот вы и заметили. Может, и не меня, но мои произведения искусства. Так я заготавливаю корм для моего будущего потомства. В листовую трубочку будет отложено яйцо.
2: Ой, я вижу! Ой, какая прелесть! Скрученные в трубочку березовые листочки. Некоторые из них совсем желтенькие.
0: Кстати, не только я умею так искусно обращаться с листом, но и мои многочисленные родственники. Например, ореховый трубковерт. В Европе скручивает листья лещины. А в Сибири берется за ольху, иву и осину. Морщинистый трубковерт предпочитает тополь и яблоню. Кстати, разрешите представиться. Я березовый трубковерт.
1: Твои родственнички не промах. И ты что, хочешь сказать, что в лесу, в заповеднике нету такого дерева, листья которого вы бы не скручивали?
0: Думаете, я не очень скромный? И просто мне хочется, чтобы меня заметили? Нет, мне хочется, чтобы вы познакомились с моим создателем, потому что только он мог сложить в мою крошечную головку знания высшей математики. Да-да. И математического факультета, как вы уже догадались, я не оканчивал.
2: Вот это да! Никогда не думала, что кто-нибудь из нашего заповедника владел бы математическими знаниями.
0: Удивлены? Слушайте, Чтобы свернуть березовый лист, я делаю два косых надреза, не затрагивая при этом центральную жилку. После того, как лист немного подвянет, я скручиваю сначала один край, а затем натягиваю на него второй. Так рождается моя математическая поэма. И на всю работу мне требуется лишь полчаса. Когда работа закончена, можно переходить к следующему листу.
2: Невероятно!
0: Да-да, ученые исследовали мой геометрический чертеж на листе и ахнули. Сделав необходимые замеры, они убедились, что здесь не обойтись без высшей математики, и задача решена без единой погрешности.
2: Слава малышу Жучку! Нет, слава нашему создателю.
0: Слава моему создателю.
3: А меня-то похвалить забыли? Белочка, а мне кажется, что ты вообще меня очень редко хвалишь. Это же не педагогично.
2: Во всем должна быть мера, кабанчик. Но мне кажется, что наши лапки уже отдохнули, и мы можем продолжить прогулку. До свидания, березовый трубковерт. Продолжай трудиться во славу Господа.
1: Пока! И это, привет сородичам!
0: До свидания, друзья!
1: Белочка, я вот тут все гляжу по сторонам. Никакой мелкой живности не вижу. Ну что, неужели мы, что ли, никого больше и не встретим?
4: А ты голову опусти, может, тогда и заметишь.
1: Опустил. И что я вижу? Ну, эту траву там вижу, мох вижу. И этот лишайник еще. О, шишка еловая валяется. Ну ты кто это ты, такой разговорчивый-то?
4: Да вот угадайте.
2: Расскажи нам о себе. Может, мы тогда и попробуем.
4: Я самое обыкновенное. И в то же время удивительное создание Божье. Отношусь я к беспозвоночным животным. Мне сейчас 1 год, и длина моего тела 20 сантиметров.
1: Ой, это, приятель, а мы тебе на хвост-то не наступим?
4: Думаю, не получится. Я люблю все больше поглубже, под травкой, под корягой спрятаться. Но не все мы такие маленькие. Самые крупные наши родственники живут в Австралии. Размер их тела достигает 3 метров при диаметре в 3 сантиметра. Впечатляет, не правда ли?
1: Сколько, сколько? Ой, какие-то чудовища.
4: Место моего обитания – почва. Я ее усердно перекапываю. А жилище мое спрятано глубоко под землей, примерно на 1.5 метра. Один из моих родичей установил мировой рекорд. Он живет на глубине около 8 метров.
1: Сколько, сколько? Белочка, может, нам их того подрядить, колодцы копать?
4: Свой домик я заглядываю только зимой, когда холодно. Ой, летом, когда жарко. Я там сворачиваюсь калачиком и жду лучших времен. Передвигаясь, я цепляюсь за землю 2 парами коротких щетин, расположенных по обеим сторонам моего тела.
2: Ой, я же про вас читала в учебнике по биологии у дядюшки Лося. Олигохета. Класс, малощетинковые.
1: Подожди, Белочка, это, не подсказывай. Мы же с ребятами сами догадаемся. Ну кто тут у нас под землей ползает?
4: Олигохета. Тогда слушайте дальше. Глаз-то у меня нет. Только немногочисленные светочувствительные клетки, разбросанные по телу. Да-да, творец знал, что большего мне не нужно. Да и к чему мне сложное строение глаза? Ведь мне нужно только знать, что я уже вылез на поверхность, а также, что мне снова нужно уползти в глубину. Солнечный свет для меня опасен и может даже погубить.
2: Бедняжка, надеюсь, что сейчас тебе не сильно печет?
4: Нет, я чувствую себя очень комфортно. Мозг мой невелик. И хотя он меньше вашего, он функционирует так же. Когда я спешу, я делаю 3 волнообразных движения. Мое тело последовательно сокращается и утолщается.
1: Ой, так это, я догадался, ты змея, ты только очень маленькая. Слушай, я надеюсь, ты не кусаешься?
4: Я не змея, я и не кусаюсь. Мой творец поручил мне взрыхлять и удобрять почву. Как я это делаю? Просто заглатываю почву и пропускаю ее через себя вместе с листочками и другими органическими веществами. Мы, то есть я и мои сородичи, обогащаем свежим перегноем истощенные земли, рыхлим их, попутно удобряя своими выделениями и унесенными в норку листьями, роя с земле и глотая ее, мы создаем прочную комковатую структуру почвы. Так воздух и влага лучше проникают на глубину. Наши норки словно капиллярная сеть живой ткани. Ученые посчитали, что за 24 часа на площади в 1 гектар я произвожу более 2 центнеров перегноя. Ну еще, к сведению, на площади размером примерно с футбольное поле со мной живет еще около 150 тысяч сородичей. Наше пребывание на земле, даже если оно незаметно, служит для прославления Творца. Думаю, теперь, кабанчик, ты догадался, кто я?
3: Ну, это, кое-какие, конечно, соображения у меня имеются. Если ты не маленькая змея, значит, ты червяк.
2: Правильно, дождевой червь, олигохета. Класс малощетинковые черви.
4: Угадали. Только не забудьте рассказать обо мне другим, чтобы они тоже могли прославить нашего мудрого создателя.
2: Обязательно расскажем, милый червячок.
3: Это, ползай там, производи побольше перегноя. И этому австралийскому гиганту привет передавай.

0: Время нашей прогулки по заповеднику подошло к концу. Настало время прощаться.
1: Ребята, ждите наших следующих передач «Путешествие в заповедник».
0: Пишите нам, ребята, по адресу: Христианская миссия, Свет на Востоке, радиопередача «Смотрите, радуга», «Путешествие в заповедник», абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
1: И не забудьте про электронный адрес. Записывайте: radugasobaka.lio.ru.
0: До свидания, ребята.
2: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
1: Белочка, пи! Пошли скорее к скалистому озеру. Я же и улитке обещал корзинку желудей. Он, знаешь, на чем-то их гноить собирается.

Священном Писании мы читаем такие прекрасные слова в первом послании Петра в 3 главе. «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство,

Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Путь к победе над злом – это проповедь истины Христовой, как словом, так и своей собственной жизнью. Добрые и богоугодные дела, дела любви и милосердия говорят лучше всяких слов. Великая сила учения Иисуса Христа не в гневе, а в любви, не в разрушении, а в созидании, не в мести, а в прощении и воздаянии добром за причиненное зло. Давайте подумаем над этим.

0: В эфире Бибиан. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbianchat.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания Бибиан записан в книге Притчи 10.2. «Не доставляют пользы сокровища неправедные, правда же избавляет от смерти». Это был стих Благой Вести от библейского вещания Бибиан на эту неделю. Притчи 10.2.

Как изменилась жизнь Давида после победы над великаном Голиафом? Были ли это только положительные последствия? Или Давида ждали новые испытания и искушения?

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Мы продолжаем цикл передач о Давиде под названием «Давид – человек по сердцу Бога». Сегодня мы продолжим изучать, как изменилась жизнь Давида после того, как он победил Голиафа. Он стал успешным, популярным, женщины слагали ему песни. Даже его семья ощутила на себе эти последствия. Отец был освобожден от налогов. Но также Давида ждали и негативные последствия. Он узнал, что такое зависть, что такое ревность и даже ненависть. Название сегодняшней беседы – «Последствия победы над гигантом». Итак, слово пастору Петру.
1: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы посмотрим на сопутствующие факторы успешной жизни. Большинство людей не волнуются о том, как они справиться со славой, а наоборот, все стремятся к успеху. Хотя на это нужно обратить внимание. Каждый человек в своей жизни добивается какого-то успеха или побед, даже небольших. И успех раскрывает суть характера человека. Это может быть смирение, скромность, благодарность. Или успех может проявить такие черты характера, как гордость и высокомерие. Что же произошло в жизни Давида после его победы над Голиафом? Как сложилась дальше его жизнь после этого огромного успеха? На самом деле это серьезное испытание. Пройти через огонь, через воду и через медные трубы. Слава является серьезным испытанием. Прочитаем из первой книги Царств, 17 главы, с 55 стиха, перевод Российского библейского общества. Видя, как Давид идет на поединок с филистимлянином, Саул спросил Авенира, своего военачальника. «Авенир, чей сын этот юноша?» Авенир отвечал. «Клянусь твоей жизнью, царь, я не знаю». Царь сказал. «Так узнай же, чей сын этот мальчик». И когда Давид победил филистимлянина, Авенир подвел его к Саулу. Давид держал в руке голову филистимлянина. Саул спросил его, «Чей ты сын, юноша?» И Давид ответил, «Сын раба твоего Иессея из Вифлеема». Пока Давид говорил с Саулом, Иоаннафан всей душою привязался к Давиду и полюбил его, как самого себя. Иоаннафан же заключил с Давидом союз, потому что полюбил его, как самого себя. Сняв с себя плащ, Иоаннафан отдал его Давиду вместе со всеми своими доспехами, мечом, луком и перевязью. Саул стал бояться Давида, потому что Господь был с Давидом, а Саула покинул. Саул удалил Давида от себя, поручив ему командовать тысячей. Давид водил своих воинов на битву, и во всем, что он не делал, ему сопутствовала удача, потому что Господь был с ним. Видя его успехи, Саул был в страхе перед ним, но израильтяне и иудеи любили Давида, потому что он был их военачальником. Аминь. Дорогие друзья, каждые 4 года проходят Олимпийские игры. Перед играми, во время игр, средства массовой информации много рассказывают о спортсменах. Не так легко стать чемпионом. Еще труднее удержать первенство, побед в течение многих лет. И спортсмены жертвуют многими благами. Они всю свою жизнь посвящают тренировкам, чтобы достигнуть совершенства. И если, достигнув славы, спортсмен должен уйти из большого спорта, то ему не просто адаптироваться к другой жизни. Его жизнь меняется очень резко. Вот так случилось с Давидом, юношей-пастухом, который убил великана-филистимлянина Голиафа. Первый раз в жизни он почувствовал давление и влияние публичной славы и популярности. Есть известная фраза, которая повторяется 3 раза и описывает состояние Давида после его успеха. Давид действовал благоразумно. Мы читаем в 18 главе, в 14 стихе. «И Давид во всех делах своих поступал благоразумно, и Господь был с ним, И Саул видел, что он очень благоразумен, и боялся его. Это слово означает, что Давид поступал разумно, мудро, справедливо. Он был успешен. Куда бы ни посылал Давида Саул, Давиду сопутствовала удача. И Саул поставил его во главе войска. И весь народ, и приближенные Саула одобрили это. Не все люди могут справиться с известностью и славой, которые обычно следуют за победами, за успехами. Давид же прошел успешно через испытание славой, мудро и спокойно. Но жизнь Давида изменилась. Эта победа дала Давиду новую семью. Эти тексты могут быть непонятными и смущающими нас. Выглядит так, что Саул не знал Давида, хотя немного ранее мы читали, что Саул лично говорил с Давидом, и он был неоднократно в присутствии царя Саула, чтобы успокаивать его игрой на музыкальном инструменте. Чтобы лучше понять этот текст, нужно прочитать, как царь Саул спрашивает своего генерала армии Авенира, когда Давид выходит на битву с Голиафом. Саул не просто хочет узнать, кто Давид, но узнать больше о семье Давида. Прочитаем первую книгу Царств, 17 главу, с 55 стиха. «Когда Саул увидел Давида, выходившего против филистимлянина, то сказал Авениру, начальнику войска: Авенир, чей сын этот юноша? Авенир сказал: да живет душа твоя, царь, я не знаю. И сказал царь: так спроси же, чей сын этот юноша? Когда же Давид возвращался после поражения филистимлянина, то Авенир взял его и привел к Саулу, и голова филистимлянина была в руке его. И спросил его Саул: чей ты сын, юноша? И отвечал Давид: сын раба твоего Иессея из Вифлеема. Итак, внимание было уделено отцу Давида, его семье, а не только самому Давиду. И Давид отвечал: я сын раба твоего Иессея из Вифлеема. Почему это было так важно для царя Саула? Потому что было объявлено о наградах тому, кто победит Голиафа. Первой наградой была рука царской дочери. Ее дадут замуж за победителя. Вторая награда – это освобождение от налогов дома отца победителя. Теперь Давид мог стать зятем царя Саула, а Саул – родственником отца Давида и Иессея. Вторая причина вопросов о Давиде, и мы читаем в 18 главе во 2 стихе: «И взял его Саул в тот день и не позволил ему возвратиться в дом отца его». Нужно было предупредить отца Иессея. И Саул хотел сделать Давида постоянной частью царского двора. Вместо почасовой подработки музыкантом, как было до этого, Давида приписали служить царю, стать частью царского двора. Жизнь Давида поменялась в четырех областях. Теперь у него будет много денег, он будет вознагражден. При царе Сауле он ни в чем не будет нуждаться. Появится молодая жена, и не нужно будет платить налоги, и появится постоянное место жительства в царском дворце. Уединение на горных полях, где он пас овец, было заменено суетой публичной жизни в большом городе, во дворце царя Саула. Такие изменения разрушили жизнь многих простых и неискушенных молодых людей. Я видел, как многие молодые люди переезжали в столицу России, в город Москву. И у них не было времени, чтобы позаботиться о своей душе. И в воскресенье продолжали работать. И они хотели заработать больше и больше денег, хотели жить в самых лучших квартирах. Жизнь меняется, когда человек попадает в большой город. Но вернемся к Давиду. Итак, победа Давида привела к известности и славе. У Давида не только появилась новая семья, но внезапно он стал самым известным человеком. И мы читаем в 5-7 стихах 18 главы. «И Давид действовал благоразумно везде, куда не посылал его Саул, и сделал его Саул начальником над военными людьми. И это понравилось всему народу и слугам Сауловым. Когда они шли при возвращении Давида с победой над филистимлянином, то женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу-царю с пением и плясками, с торжественными тимпанами и с кимвалами, и восклицали игравшие женщины, говоря: «Саул победил тысячи, а Давид — десятки тысяч». И Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово, и он сказал: «Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи. Ему недостает только царство». За одну ночь все изменилось. Имя Давида стало известным, о нем начали складывать песни, начали праздновать, петь. Он стал героем, и о нем говорили в каждом доме. Если бы это было сейчас, то каждая радиопередача, телепередача, все новости говорили бы о Давиде. Он стал героем, и о нем говорили в каждом доме. Всего день назад никто не знал, кто такой юноша Давид и кто его отец. А те, кто знали Давида, то знали, что он простой пастушок. Он заботился об овцах отца, как десятки тысяч других ребят в Израиле. Помните, что имя Давид ранее никогда не упоминается в Библии. Это не было обычным именем для Израиля. Но теперь его все узнали и о нем говорили. Давид победил десятки тысяч. Он победил Голиафа. И заметьте, что он был принят. И мы читаем в 18 главе 1 книги Царств. Давида приняли. Его приняли служители Саула и все население. Весь Израиль и Иуда полюбили его. Давид был более успешным, чем слуги Саула. Его имя уважали. Но жизнь Давида теперь не принадлежала ему. Говоря современным языком, папарацци следовали за ним, исследовали за каждым его шагом, делали фотографии и сообщали другим, чем он занимается. Известный проповедник 19 века Чарльз Спершин говорил о проблеме популярности, особенно когда человек успешен и находится под давлением людей. Это приводит к тому, что люди начинают использовать человеческие, плотские манипуляции, чтобы оставаться на высоком уровне популярности и известности. Успех может быть как наркотик, может возникнуть зависимость. Чем больше принимаешь, тем больше возникает желание быть знаменитым. Это так называемая звездная болезнь. Если другие достигают успеха, то требуется больше усилий и преодоления конкуренции, чтобы быть первым. В организациях, в спорте и в других сообществах даже возникают интриги. Борьба, чтобы достигнуть успеха, может поглотить всего человека. Но этого не произошло с Давидом. Так хорошо известный в свое время английский благовестник 19 века Георгий Уинфилд пишет о том, что однажды к нему пришли друзья и начали говорить об опасности популярности. Вот что он ответил: «Благодарю вас сердечно. Пусть Господь благословит вас, что вы заботитесь о моей душе. И если говорить о том, что говорят обо мне мои враги, то я хочу сказать вам, что я знаю о себе. Я настоящий грешник. Я знаю себя, что недостоин Божьей милости». И этот служитель хорошо знал себя. Чтобы не обольститься своими достоинствами, успехом. Успех Давида привел к тому, что у него появились недоброжелатели, враги и противники. Не все любили Давида. Человек, который должен был прежде всего ему быть благодарен за то, что он привел к победе над филистимлянами, царь Саул негодовал. Он был в бешенстве, он завидовал Давиду, он был раздражен. Когда Саул был непослушен Господу и не уничтожил амаликитян, то пророк Самуил сказал ему, что Господь отверг его и передал царство другому. То есть Саул мог предположить, что этот юный пастушок может быть царем, и не хотел этого допустить. Он держался за трон. Он был огорчен и в бешенстве. И послушайте, что говорит Саул. 18 глава 1 книги Царств, 8 стих. И Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово. И он сказал: Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи. Ему недостает только царства. То есть Саул теперь знал, что это только дело времени, когда Давид воссядет на трон. И с того дня началось серьезное падение царя Саула. Он начал вести себя как ненормальный. Он делал все, чтобы убить Давида, или чтобы Давид покончил с собой. Он завидовал, ревновал, боялся и подозревал Давида. Он даже несколько раз кидал копье в Давида, чтобы убить его. Он возненавидел Давида и стал его врагом. Тот, кто больше всего получил пользу от победы Давида и использовал музыкальный дар Давида, стал его врагом. Вот что делает зависть. Иногда те, кто становятся успешными или благословенными, замечают, что те, кто были их друзьями, становятся их врагами. Как результат зависти и ревности. Так случилось с другом Давида, царем Саулом. Ситуация внезапной популярности Давида стала испытанием для всех и даже для его духовной жизни. Но мы должны помнить, что царь Саул поступал по-плотскому, по-человечески. И в 12 стихе сказано, что Саул боялся, у него был страх, потому что Господь оставил его. Послушайте. И стал бояться Саул Давида, потому что Господь был с ним, а от Саула отступил. Слово «боялся» стал боязливым, пугающимся. Саул начал наблюдать за Давидом краем глазом, что он сейчас делает, а не будет ли заговора. И в 15 стихе читаем, видя успех Давида, Саул боялся. Но в этот раз он не мог понять, как молодой человек мог затмить его так быстро. И в 29 стихе мы снова читаем о страхе Саула. Но в этот раз страх увеличился. Беспокойство стало страхом, потом ужасом. И это все вело к тому, что царь Саул превращался во врага Давида. Да, жизнь Давида изменилась. Но успех Давида дал ему нового друга. И, к счастью, у Давида появился не только враг, но и друг. Мы все слышали о друзьях. Кто остается с нами в трудные времена? Но я также считаю, что друзья должны не оставлять его времена успеха, когда другие друзья в кавычках ревнуют и завидуют. Другом Давида был Ионафан, сын Саула. И об этом сказано в первых стихах 18 главы. Ионафану было непросто, когда он видел победы Давида, включая победу над Голиафом, потому что он видел, как испугался его отец, и в течение 6 недель был в страхе перед Голиафом. А потом появился подросток Давид и, используя прощу и камень, убил Голиафа. С одной стороны, Ионафан переживал за отца, ему было больно видеть его в таком состоянии. И он радовался, что появился новый воин, который победил врага Божьей силой. Это был новый день для Израиля. И Ионафан полюбил Давида, как и многие в Израиле. Ионафан доказал, что он настоящий друг Давиду. Между Давидом и его собственным отцом, ищущим повода убить Давида, был огромный барьер. Янафану было очень сложно. Он попал между двух огней. Это очень трудное положение. Янафан продолжал любить своего отца, и он любил Давида, и относился с уважением к обоим. Мы не знаем, знал ли Янафан о том, что Давид был помазан на царство, но если он и знал, он не сожалел о том, что он не унаследовал царский трон. У каждого должен быть хотя бы один друг, как и Янафан. Кто мог бы быть рядом, как и в трудные, так и в хорошие времена. Есть два фактора, которые могут объяснить, как и почему Давид был способен поступать благоразумно, чтобы справиться со славой и популярностью. Ведь он за одну ночь стал звездой. Первое. Давид не изменился в результате победы. После победы над Голиафом Давид остался тем же человеком, каким он был до этого. Что отец просил его делать до этого сражения, он делал. Он был послушником. Что Саул начал просить Давида делать после победы, Давид также исполнял. Он был послушен начальствующим, никогда не говоря, что он сильнее или умнее, сделать то, что ему сказано было делать. Он был послушен. Иногда успех приводит к тому, что мы много начинаем думать о себе. Но теперь мы слишком велики, чтобы нам пить за одним столом с простыми людьми. Нам некогда заниматься ежедневными обычными делами. После сражения с Голиафом Давид вернулся к делу, которым он занимался до сражения. Он продолжал играть на гуслях, чтобы смягчалось сердце Саула, и его настроение улучшалось. Давид не считал, что победа над Голиафом дала ему особый статус. И он был прав. Он не искал известности и популярности, хотя это и произошло с ним. Слава нашла его. И он также ничем не заслужил ненависти Саула. Давид проявил свою веру, свое доверие Богу. Так мы читаем в Псалме 36. Послушайте, это Псалом Давида. «Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены, и как зеленеющий злак увянут. Уповай на Господа и делай добро. Живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит. И выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень. Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему. Перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло». Второе. Давид не посчитал свой успех только своей заслугой. Другими словами, Давид не был под впечатлением от самого себя. Когда Давид выступил против Голиафа, то он не выступил во имя Давида. Нет, он пошел во имя Господа. И я верю, что когда женщины пели, танцевали, прославляли имя Давида, то он смущался такому вниманию. Давид понимал, что его успех был благодаря тому, что Господь был с ним. Давид является примером того, как далеко можно идти, если не волноваться, кому достанется слава. Ведь самое главное — воздать славу Богу. Никто не хочет разрушить свою жизнь, когда становится популярным или известным человеком. Но опасно, если он думает только о самом себе. Но такое происходит. Постепенно они начинают обращать внимание, читать, что о них говорит пресса. И настает момент, когда человек меняется и становится совсем другим человеком. Вначале этот человек был смиренным, благодарным Богу за все. А сейчас этот человек считает, что это были его заслуги. Если в сердце человека появляется гордость и тщеславие, то это начало падения. Апостол Иаков в 4 главе своего послания пишет такие слова. «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Многим из нас не нужно идти на сражения, которые были у Давида, но у каждого из нас есть победы, успех в разных областях. Наша цель должна быть такой же, как и у Давида. Верность, смирение, осознание того, что вся слава принадлежит Богу. Соли Део Глория. Ну, давайте зададим несколько вопросов. Если рядом с нами кто-то успешен, то к чему мы склонны? К тому ли, чтобы позавидовать или возрадоваться, что у другого человека есть успех? И будем помнить, как поступил Давид, когда стал известным. Друзья умеют делиться друг с другом, переживать друг за друга. Так идея, когда жених и невеста обмениваются обещаниями, подарками, сокрыта в традиции заключения завета или договора. Когда Давид и Иоаннафан стали друзьями, они заключили завет друг с другом. Иоаннафан дал Давиду свою одежду, свое оружие, и это имело значение. «Все, что принадлежит мне, твое. И отдавая свой меч, я говорю, что я обещаю тебя защищать. Всякий, кто будет нападать на тебя, будет нападать на меня». Они также обменялись обещаниями. И Иоаннафан сказал Давиду, что он сделает все для него, что ему нужно. Дорогие друзья, будем помнить, что мы должны следовать примеру Давида, но самое главное – следовать примеру Господа Иисуса Христа. Он смирил самого себя до смерти крестной, сошел с небес, возлюбив нас, грешников, чтобы приобрести, спасти, чтобы даровать нам жизнь вечную. К Нему нужно обращаться, верить в Бога живого и действенного. Да благословит вас Господь. Аминь.

Дорогие друзья, вы услышали заключительную часть передачи «Последствия победы над гигантом». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное, учиться доверять Богу, следовать Его воле. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Слово Божие вместе с нами, находите в нем полезные уроки и применяйте прочитанное в жизни. Давид прекрасно справился с успехом, который неожиданно на него обрушился. И для нас он может быть примером во многом. Первое. Радуйтесь успехам других, не завидуйте. Второе. Оставайтесь благоразумными и продолжайте ответственно выполнять порученную вам работу. Третье. Не возгордитесь, оставайтесь близкими и доступными для других людей. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот тема следующих передач цикла. Когда почва уходит из-под ног. Только для жителей пещер самое тонкое искушение в жизни. А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! Вы услышите беседу «Когда почва уходит из-под ног» в следующей передаче «Свет жизни».

Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если вы еще не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку, раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы приводим ссылки на Священное Писание, где говорится о Божьем плане спасения для каждого человека. Вы также можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org

Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Так говорится в Псалме 126, в первом стихе. Здесь не просто говорится о том доме, который стоит на бетонном фундаменте и построен из кирпича или бревен. Нет, здесь говорится о доме нашей жизни. Пусть же Господь строит дом вашей жизни, и можете быть уверены, что Он построит его так, как надо. Только доверьтесь Ему. И помните, что если архитектор у вас Бог, а проект — Слово Божье, жизнь ваша построена правильно. Будьте с нами.

7.11 и в 4 книге Царств 2.14. Там есть такие слова: «Проси себе знамение у Господа, Бога твоего». И далее: «Где Господь, Бог Ильи, Он самый». Мы должны продолжать молиться и служить Господу, пока не услышим шум могучего ливня. Почему же мы не можем просить у Господа о великом? И мы, несомненно, получим великое, если просим с верой и имеем мужество служить Ему с терпеливым упорством, не переставая исполнять то, что нам по силам. Мы не можем создать ветер или привести его в движение, но мы можем поставить парус, чтобы поймать поднявшийся ветер. Мы не можем создать электричество, но можем проложить провод, по которому пойдет электрический ток, чтобы совершить свою работу. Одним словом, мы не можем управлять Духом, но мы можем так стать перед Господом и так исполнять порученное им, что почувствуем действие и силу Его могущественного дыхания. Разве чудеса давно минувших дней невозможны и в наше время? Где же Бог Ильи? Он ожидает молитв Ильи. Мы можем достичь тех высот, на которых стояли величайшие из кого-либо живших святых, как Ветхого, так и Нового Завета. И для нас открыты те же самые силы духовного мира, которые были в их распоряжении и посредством которых они достигли такого духовного героизма. Если бы наша вера, наша надежда, наша любовь были такими же, мы бы тоже творили чудеса не менее великие, чем они. Одно слово молитвы из наших уст может столь же властно вызвать благодатную росу и расплавляющий огонь Божьего Духа, как молитва в устах Ильи вызвала естественный дождь и огонь. Но произнося это слово, мы должны быть так же, как и он, непоколебимы в вере. «Из праха коры земной Ты создал меня, Дух жизни вдохнул Ты свой, Создатель мой. Я счастлив с Тобой, Господь, мой Бог и Творец, ведь я же творенье Твое, ведь я человек. Повесил Ты шар земной ни на чем и дал ему путь Ты свой, закон святой. Все мироздание поет хвалу Тебе, как чудно устроил Ты все на земле. Ты надежда моя, Ты сила моя, средь бурь и страданий земных опора моя. Я счастлив с Тобою, Господь, Создатель миров, в Тебе, всесильный Бог, познал я любовь».

0: Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 8. О уничижении себя в очах Божиих. Вот я решился говорить Господу моему, я земля и пепел, сказал Авраам. Если выше, что возмечтаю о себе, то ты стоишь предо мною, и будут восвидетельства об истине беззакония мои, и нечего будет мне отвечать против свидетельства. Если же себя умолю, приведу себя к ничтожеству и отстану от высокого о себе мнения и представлю себя тем, что я есть, прахом, тогда преклонится ко мне благодать Твоя, и свет Твой приблизится к сердцу моему. Тогда всякое, самое малейшее мечтание о себе исчезнет в пучине ничтожества моего и погибнет навеки. Там покажешь меня мне самому, что я такое, что был и откуда и шел, ибо уничижен я и не уразумел этого. Если оставлен буду сам себе, то я ничто и сущая немощь. Но как скоро ты воззришь на меня, то час становлюсь я крепок и исполняюсь новою радостью. И великое чудо, как внезапно поднимаешь ты меня и с какой кротостью объемлешь, когда собственная тяжесть все к низу меня клонит. Творит это любовь твоя. Она предваряет меня и во множестве нужд моих помогает мне и оберегает меня от тяжких опасностей и исторгает поистине из бесчисленных бедствий. Погубил я себя тем, что не вправду любил себя, и о том одном и себя, и тебя нахожу, что тебя одного ищу и люблю чистою любовью, и любовь еще глубже меня погрузила в мое ничтожество. Ты, о Боже сладчайший, сотворил со мною свыше всякого достоинства и свыше того, чего дерзнул бы я просить или надеяться. Благословен ты, Боже мой! Недостоин я никакого блага, но Твое величие и щедрота бесконечная не перестает никогда благотворить и неблагодарным, и тем, кто надолго от Тебя удалился. Обрати нас к себе, да будем благодарны сердцем, смиренны и благоговейны, ибо Ты наше спасение, Ты сила и крепость наша. Глава 9. О том, что все надобно относить к Богу, как к последнему концу. Сын мой, надобно, чтобы я был тебе конец верховный и последний, если хочешь быть блажен воистину. В этом помышлении очистится твое чувство. Слишком часто кривится оно, склоняясь то к тебе самому, то к другим творениям. Как только начинаешь в чем-нибудь искать себя самого, тотчас сам в себе оскудеешь и засохнешь. И для того ко мне прежде всего ты все относить должен, ибо все во мне и все дано мною. Что себе не представляешь, помни, что все исходит от верховного блага, и потому ко мне, к единому началу, все относить следует». От меня и малый, и великий, и бедный, и богатый, как из живого источника, черпают воду живую, и кто мне служит добровольно и свободно, благодать на благодать восприимет. И кто без меня хочет славиться или наслаждаться своим особенным благом, не утвердится в истинной радости и не расширит сердце своего». Но будет терпеть всяческую заботу и тесноту. Не приписывай же себе ни единого добра, и ни одному человеку не присваивай добродетели, но все относи к Богу, ибо без Него человек ничего не имеет. Мною все дано, И все хочу я назад возвратить к себе, и с великою строгостью требую благодарения. То есть истина, от чего убегает суетная слава. И когда войдет в сердце благодать небесная и истинная любовь, не будет в нем никакой зависти и стеснения, и не займет его своя собственная любовь. Ибо все побеждает любовь божественная и расширяет все душевные силы. Если истинно желание твое, во мне едином будешь радоваться, на меня единого уповать будешь, ибо никто не благ, как только один Бог. Луки 18:19. Ему же подобает хвала над всеми и во всем благословение. Глава 10. Как сладко, презрев мир, служить Богу. Вот прославлю Тебя, Господи, и не умолкну. Скажу вслух Бога, Господа и Царя моего, пребывающего в вышних. Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя, и которые приготовил уповающим на Тебя прецинами человеческими. Псалом 30:20. Что же любящим Тебя, что же всем сердцем служащим Тебе? Истина, неизреченная сладость созерцания Твоего, тою сладостью ущедришь любящих Тебя. В том более всего явил Ты мне сладость любви Своей, что меня, малого, сотворил и далеко от Тебя заблудившегося привел на службу Тебе и заповедал, чтобы любил Тебя. О, источник любви непрестанной, что скажу о Тебе? Как могу забыть о Тебе, когда Ты воспомянуть меня удостоил? Когда истощился я и погиб, Ты сотворил более всякого ожидания милость с рабом Твоим, и не по достоинству моему явил благодать Свою и содружество. Что воздам Тебе за эту благодать Твою? Не всем дано, отказавшись от всего, отречься от мира и принять жизнь монашескую. Что великого в том, что стану служить Тебе, кому всякая тварь служить поставлена? Не это должен я почитать за великое, а больше того, мне кажется велико и достойно удивления, что такого бедного и недостойного благоволил Ты принять в рабы и приобщить к возлюбленным рабам Своим. Вот все в Тебе суть, что я имею и чем служу Тебе. Но поистине, Ты обратно и мне служишь более, чем я служу Тебе. И небо, и земля, Тобою сотворенные на служение человеку, всегда перед лицом Твоим, и всякий день совершают все, что Ты повелел им. И этого мало еще, ибо и ангела учредил Ты на служение человеку. Но превыше всего то, что Ты благоволил послужить человеку и себя самого обещал дать ему. За все множество благ Твоих, что я воздам Тебе? О, когда бы мог я служить Тебе во все дни жизни моей! О, когда бы хоть на один день достало мне явить достойное служение! Истинно, достоин Ты всякого служения, всякой чести и хвалы вечной! Истинно Ты, Господь мой, и я бедный Твой раб, и всеми силами должен служить Тебе, и никогда в Твоем хвалении ослабевать мне не должно. Этого хочу я, этого желаю, и чего не достает мне, Ты благоволи восполнить. Великая честь, великая слава служить Тебе и все презирать ради Тебя, ибо те примут великую благодать, кто по доброй воле себя приведет в святейшее рабство Тебе. Обретут они сладчайшее утешение Духа Святого. Достигнут великой свободы Духа те, кто ради имени Твоего вступит на тесный путь и всякую мирскую заботу оставит. О, благодатное и радостное рабство Богу! Истинно в нем становится человек свят и свободен. О, какое священное состояние службы! посвященной. Оно делает человека равным ангелам, Богу приятным, злым духом страшным и у всех верным, достохвальным. Как не принять, как не желать всячески этого служения, когда им приобретается верховное благо, через него достигается радость, без конца пребывающая».
0: Сегодня в программе «Христианская классика» в сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кимпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Послание к римлянам 12:19. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему, ибо написано: «Мне отмщение я воздам, говорит Господь». Месть, она не есть прекращение прежних плохих дел, но вызов к новым, более ужасным, когда один раздражается и делает зло вновь, а другой старается отомстить за старое, не зная никакого предела во зле. Мщение служит не концом, но началом больших бед, когда обидчик и мститель впадают в непримиримый раздор. Учение Иисуса Христа о незлобивости и любви к человеку, причинившему зло, гасит огонь зла в людских сердцах, поэтому пребывайте в учении Христовом. Будьте с нами.

Для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Цель этой серии – дать краткий обзор жизни и служения великого апостола к язычникам, а именно апостола Павла. О нем нам даны многие сведения в посланиях, которые он написал, а также многому можно научиться, изучая книгу «Деяния святых апостолов». Мы уже рассмотрели. Первое. Его место рождения. Павел родился в Тарсе, в Киликии, примерно в то же самое время, когда родился Господь Иисус Христос, или немного позднее. Тарс, как сам апостол описывает, был небезызвестным городом. Он не был колонией, как, например, Филиппы, но имел особые права, которые дал ему Марк Антоний. Второе. Родители апостола Павла. Его родители были римскими гражданами и по происхождению евреи. Это намекает на то, что они отличились в службе Риму и получили в награду римское гражданство. Гражданство нелегко было получить. Поэтому можно подразумевать, что родители были влиятельными людьми в городе, в котором родился апостол Павел. Павел ссылается на свое римское гражданство по крайней мере в двух случаях. Деяния святых апостолов, 16 глава, 37 стих и 22 глава, 28 стих. Римских граждан нельзя было всенародно бить без суда, как это делалось часто с людьми, не имевшими особого происхождения. Третье. Среда, в которой вырос апостол Павел. Тарс был важным городом в Малой Азии. Греческий генерал Александр Великий был успешен не только в завоевании больших территорий, но и в своих стараниях эллинизации. Греческий язык стал основным разговорным языком. Поэтому в то время, когда родился Павел в Тарсе, говорили на греческом языке. По причине тесной связи с Римом, в Тарсе были видны культура и пышный образ жизни римлян. А родители Павла, строго соблюдавшие иудейский закон, решили, что их сын должен обучаться в соответствии с еврейскими догматами веры. Четвертое. Раннее обучение Павла. Мы продолжаем употреблять его имя Павел, но надо помнить, что до того, как он стал Божьим избранным миссионером к язычникам, мальчика, а потом молодого человека называли по имени, которое дали ему при рождении, то есть Савлом. Возможно, что родители побеспокоились о том, чтобы их сын был удален из свободного стиля жизни в Тарсе, и устроили так, что он обучался у Гамалиила в Иерусалиме. Гамалиил был одним из самых выдающихся раввинов, учителем закона и фарисеев. Поэтому в годы своего формирования Павел жил в соответствии со строгим законом Ветхого Завета, жизнью фарисея. А теперь вкратце рассмотрим. Пятое. Жизнь евреев непосредственно до и после рождения Господа Иисуса Христа и рождения Савла. Саддукеи. Несмотря на то, что их можно было назвать группой, относящихся к меньшинству, во многих отношениях в жизни еврейского народа они все же играли важную роль. Эта партия состояла из богатых, образованных евреев. Раввины говорят, что название партия получила от ее основателя Саддока, который жил примерно в 300 году до Рождества Христова, и даже считает, что она начала существовать во время первосвященника Саддока, который служил во время царствования Давида. Саддукеи ограничили свое вероучение, включая только те доктрины, которые они могли найти в тексте Священного Писания. Они считали, что только написанный закон был обязательным для народа. Отличительной чертой учения фарисеев было то, что они отрицали. Первое. Воскресение и грядущее возмездие в аду. Они учили, что душа умирает вместе с телом. Посмотрите в Евангелие от Матфея, 22 главу, 23 стих. Господь Иисус, отвечая на каверзный вопрос саддукеев, провозгласил: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией». Второе. Существование ангелов и духов. Деяния святых апостолов, 23 глава, 8 стих, далее провозглашает, что саддукеи не только отрицали возможность какого-либо воскресения, но и не верили в существование ангелов. Третье. В своем мировоззрении они были фаталистами, утверждая, что они имели власть над своей собственной судьбой. Казалось, что на развитие партии саддукеев сильно повлияло распространенное греческое учение. Евреи, переселенные в Александрию, город, который был построен в честь Александра Великого, приняли мировоззрение греков. Это сильно выделяло группу евреев, которые были в большинстве и придерживались традициям иудаизма и принимали закон. Во время Антиоха Епифана в 175 году до Рождества Христова большое число священников относились благосклонно к греческой культуре. Во время Иисуса Христа и апостола Павла саддукеи еще все имели большое влияние. Они были строго осуждены Иисусом Христом и даже раньше предтечей Христа Иоанном Крестителем. Заметьте в Евангелии от Матфея, 3 главе, 7 стихе. Читая 5 главу «Деяния святых апостолов», видим, что первосвященник и саддукеи питали злобу к служению и учению Петра и других апостолов. Мы читаем: «Первосвященник же и с ними все, принадлежащие ереси саддукейской, исполнились зависти». Фарисеи. Эта партия, большая по численности, была строгой группой в еврейском народе. Они, вероятно, возникли как оплот против греческого влияния, которое превозносилось саддукеями. Они считали греческое влияние отвратительным, и эта позиция продолжалась даже во время жизни Христа и жизни апостола Павла. Иосиф Флавий, написавший историю еврейского народа, впервые упоминает о фарисеях при первосвященнике Иоаннафане около 145 года до Рождества Христова. В дни Иисуса Христа Синедрион был разделен на две партии, которые, казалось, враждовали между собою. Находясь на допросе пред Синедрионом, апостол Павел провозгласил, что он фарисей. И действительно, в прошлом он был яростным фарисеем. Это привело Синедрион в замешательство. Саддукеи вскочили и стали обвинять апостола за его убеждение по отношению воскресения Христа. Фарисеи, в свою очередь, вскочили и стали говорить, что утверждение о том, что воскресение действительно могло иметь место, находится в полном согласии с учением, которое они поддерживают. Фарисеи, наперекор учению саддукеев, преподавали доктрину о предопределении и считали ее вполне совместимой со свободной волей человека. Кстати, эти доктрины отличали их от саддукеев. Но фарисеи также связывали себя обрядами дополнительно к закону, который был дан в Ветхом Завете. Они тоже стали формалистами, и поэтому Господь Иисус Христос их тоже очень строго осудил. Заметьте слова в 23 главе Евангелия от Матфея. «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи, связывает бремена тяжелые и неудобные и возлагает на плеча людей, а сами не хотят и перстом двинуть их». Им нравилось шумное приветствие народа, уважение народа, и они гордились своим положением. Как упоминалось, они стали партией, которая была известна своим коварством, самоправедностью и лицемерием. И все же их в числе встречались люди искренние и с добрым нравом. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Благодарим вас, дорогие друзья радиослушатели, за то, что вы вместе с нами на волнах библейского вещания BBN. Слово «испытание» вызывает представление у нас о двух категориях реальности. Одна из них обозначает действие, например, экзамен или тест, или состояние. Другая относится к внутренним скорбным переживаниям, являющимся следствием болезни, горя или неудач. Испытание в нашей жизни – это Божий проявитель или выявитель нашего христианского характера. В испытании проявляется нравственная сила человека. Все испытания, которые допускает Бог, имеют одну цель – дать нашему характеру твердость, сделать нас кроткими и отучить от легкомысленного отношения к жизни. Или, как говорит Слово Божье, мы читаем это в первом послании Петра, «дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести, и славе в явлении Иисуса Христа». Оставайтесь с нами, наша программа продолжается.

0: В эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN».
1: Стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге притчи 10.2. «Не доставляют пользы сокровища неправедные, правда же избавляет от смерти». Это был стих «Благой вести» от библейского вещания BBN на эту неделю, притчи 10.2.

0: Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио «Бибен» передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника мастер-семинарии Алексея Прокопенко. В настоящее время Алексей исполняет обязанности помощника пастыря в церкви Преображения, город Самара. Алексей также является преподавателем Самарского института проповедников и автором книг «Витамины для духовного роста», «Малые группы», а также «Библейское покаяние». Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины Своего Слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Проблема засчитывания зла. Как это работает? Представьте себе, что муж согрешает против жены. Ну, например, грубо с ней разговаривает или неуважительно себя ведет, поднимает ее на смех перед другими людьми или делает чего-то, чего она от него не ожидает. Она просит его, не делай это, он снова и снова это повторяет. Или наоборот, она просит его что-то делать, а он упорно это не делает. Так вот, он согрешает против своей жены, и жена записывает это на его счет. В минус, естественно. Потом он снова согрешает, снова происходит запись в минус. И так каждый раз его поступки продолжают увеличивать размер его кредита, размер его морального долга перед женой. Подумайте об этом. Она засчитывает ему его злые поступки. И поэтому каждый новый виток, каждая новая ссора, каждый новый грех увеличивает размер его морального долга перед женой в ее глазах. Ну и, наконец, наступает момент, когда кредит становится слишком большим. Слишком большим. Никакой банкир не станет терпеть слишком большого долга. Что происходит, когда человек все больше и больше уходит в минус, занимает больше и больше денег, не отдает первый кредит, а берет второй, еще больший? Так вот, когда долг достигает большого размера и продолжает расти, а не уменьшаться, что происходит? Банкир отдает дело коллекторам, чтобы выбить из него этот долг. Так же происходит и в семейных отношениях. Если жена продолжает копить обиды на мужа, то есть продолжает в своем сердце наращивать его долг, то рано или поздно наступит момент, когда она больше не сможет этого терпеть. В ее глазах моральный долг этого человека, ее мужа, будет настолько большим, что с ним уже никак невозможно смириться, и надо только теперь как-то передать это дело коллекторам. Она соберет вещи и уйдет от него. Или подаст на развод, или вернется к родителям, или в самом мягком варианте закроется от него в своей скорлупе, перестанет искать с ним общения, и все. Муж и жена живут как совершенно чужие люди. И то же самое относится и к мужу. Это мы рассмотрели, как жена засчитывает грехи мужа против себя. То же самое относится и к противоположной стороне. Муж может поступать точно таким же образом, засчитывая недостатки своей жены и ее грехи по отношению к себе, да, тоже на ее счет, все время их складывая, запоминая, отмечая, в минус. И тогда что получается? Каждый раз, когда возникает какой-то конфликт, даже самый мелкий, на бытовой почве, ну, по поводу того, что муж забыл на плите кастрюлю, к примеру, и суп пролился там, или выкипело что-нибудь, и вся плита теперь грязная. Ну, казалось бы, вопрос бытовой. Чего стоит этот вопрос? Ну, 10-15 минут работы. Это трагедия? Это потеря всей жизни? Ну, в глазах нас, которые смотрят на это с чистого листа, это вообще совершенно не трагедия. Это пустяк. Я периодически это делаю. Я иногда забываю на плите что-нибудь. Ну, потом сам же оттираю. Иногда жена, не дождавшись меня, оттирает. Но это совершенно не проблема. Вообще никакая не проблема. для нас, для тех, кто смотрит на это с нейтральной позиции, с чистого листа. Но представьте себе, как на это будет смотреть жена, которая уже записала на счет своего мужа миллионные долги. Тогда возникнет вот эта вот бытовая простая ситуация, и она станет реальной проблемой. Потому что она будет смотреть на это уже не так, что это пустяк бытовой. Она будет смотреть на это так. Ты всегда это делаешь. Сколько раз я тебе говорила. Ну почему опять я должна это убирать? Вот так вот говорит человек, который в бухгалтерской тетрадке которого записан уже большой долг. И теперь на фоне этого долга даже пустяк воспринимается как увеличение долга, как очень большая проблема. А что было бы, если бы она не записывала долги своего мужа? Если бы она избавлялась от этих долгов, стирала запись об этих долгах при помощи прощения. Что происходило бы тогда? Ее тетрадочка чистая, и она смотрит на эту ситуацию, как с чистого листа. Маленький пустяк. Подумаешь, ой, да ладно, я сейчас уберусь. Или, ой, ну ты залил плиту, давай ты это, поработай немножко, очисти. Ну совершенно не проблема, никакого конфликта. Вот именно эта проблема, проблема засчитывания зла, вбивает в конечном итоге последний гвоздь в крышку гроба, ведя к разрушению отношений. Как быть, чтобы не допустить такого плачевного конца? Ответ кроется вот в этом качестве любви. Любовь не засчитывает зла. Любовь стирает запись о любом зле при помощи прощения. Любовь поступает так же, как Бог поступает по отношению к нам. Помните, Давид в 50-м псалме говорит, он говорит, «Помилуй меня, Господи, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих, что сделай? Изгладь мои беззакония». Изгладь, то есть сотри запись о моих беззакониях. Вот точно так же поступает любовь. Любовь стирает запись об этих беззакониях, так, как если бы этот человек не сделал вообще никакого зла. И начинает каждый день с чистого листа. Каждую ситуацию с нуля. Каждый новый конфликт, если такие конфликты возникают, это новый конфликт, а не десятилетняя история. Понимаете? Новый маленький конфликт, который мы сейчас уладим, а не десятилетняя история, которую невозможно распутать. Вот разница между засчитыванием зла и незасчитыванием зла. Итак, ответ кроется вот в этом качестве любви. Любовь не засчитывает зла. Любовь стирает запись о любом зле при помощи прощения. Ну и теперь давайте, наконец, поговорим о том, как эта истина применима в церкви. Необходимость не засчитывать зло, то есть стирать прошлое, очень важна для успеха церкви. Христос говорил в Евангелии от Матфея, 18 главе, 34-35 стихи. Матфея 18, 34-35, он говорит, «И разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга». Помните, это концовка притчи о слуге, который не хотел прощать. И Христос завершает эту притчу такими словами, «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его». У нас сейчас не стоит задачи подробно разбирать эту притчу. По этой притче звучали неоднократно проповеди и в нашей церкви. Но мне хотелось обратить внимание только на вывод, который делает Христос. Опять же, я не буду подробно и глубоко толковать этот вывод. Есть разные точки зрения на то, как нужно воспринимать этот стих. Но нас сейчас интересует одна очень простая истина, одно очень простое наблюдение. Отец Небесный подвергнет суду того человека, который не простит от сердца своего брату своему согрешение его. В чем будет выражаться этот суд, это другой вопрос. Однако даже по содержанию притчи ясно, что этот суд, это не что-то такое бытовое, повседневное, тривиальное. Разгневавшись, Государь отдал его истязателям, разгневавшись истязателям. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, с учениками. Если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его. Необходимость простить, то есть стереть запись о преступлении другого человека так, чтобы о нем не оставалось памяти. Это абсолютная необходимость для христианина, который не хочет подвергнуться истязанию. Но у нас на практике с этим возникают большие проблемы. Мы очень часто боимся прощать других людей. Почему мы боимся прощать, братья и сестры? Есть несколько страхов, которые мешают нам это делать. Позвольте назвать вам несколько таких страхов, которые мешают нам с вами прощать. Первый страх – это боязнь неискренности. Боязнь неискренности. Мы думаем, как я могу быть уверен, что этот человек искренен? Вот тот человек, который сделал мне зло, в моих глазах это очень большое зло, большое оскорбление, и вот теперь он просит прощения. Может быть, он не первый раз сделал зло. Как я могу быть уверен, что этот человек искренен? Может быть, он не первый раз делает то же самое, чего его просили не делать многократно? Может быть, мы воспринимаем его поступки на фоне поступков других людей? Может быть, по жизни нам не везло? И, может быть, другие люди часто злоупотребляли нашим доверием и причиняли нам боль? Даже после того, как просили у нас прощения. И вот теперь перед нами стоит вопрос. Как я могу быть уверен, что вот этот человек, который просит у меня прощения, что он искренен? Дорогие друзья, как же вы можете узнать, искренен ли ваш обидчик? Ответ – никак. Никак. Однако нужно помнить, что вы дадите отчет не за него и не за его искренность. Вы дадите отчет за себя, за то, как вы пред Богом прощаете от сердца своего брату своему его согрешение. Он даст отчет за себя и за свою искренность или неискренность. Вы дадите отчет за себя, за то, как вы перед Богом прощаете. Второй страх – это боязнь новых страданий. Боязнь новых страданий. Мы думаем, а что, если я сейчас прощу, а потом мне опять будет больно. Я сейчас прощу, а потом этот человек снова что-нибудь такое сделает, что заставит меня снова страдать. Может ли так случиться? Да, может. Плохо ли это? Нет, не обязательно плохо. Почему? Потому что Библия говорит, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. То есть даже то зло, которое Бог допускает в нашей жизни со стороны других людей, даже те обиды, которые Бог допускает нам понести, это все содействует ко благу. К какому благу? Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего. Бог использует все обстоятельства в нашей жизни для того, чтобы сделать нас более подобными Иисусу Христу, для того, чтобы работать над нашим характером. А как работать над нашим характером? Для этого нужно нас резать и бить. Вы когда-нибудь видели, как статуи изготавливают? Чтобы изготовить какую-нибудь красивую статую, нужно по этому камешку пройтись молотком и зубилом. Нужно потом пройтись всякими там шлифовальными, абразивными материалами. И это все, наверное, неприятно. Это все сбивает осколки, это все вызывает трещины, это все вызывает трение и боль. Но только таким образом получается красивая статуя. Так вот, для того, чтобы нас преобразить в образ Иисуса Христа, для того, чтобы наш характер изваять в характер Христов, Бог использует страдания в нашей жизни, в том числе и обиды, которые наносят нам другие люди. Поэтому не бойтесь новых страданий. Если вы сейчас простите, и потом вам будет больно, это не обязательно плохо. Бог и это использует для вашего блага. Ну и в конце концов, вы окажетесь в одной компании с праведниками. Христос говорил в Матфея 5 главе, в Нагорной проповеди, Он говорил: «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас». Пророков тоже гнали за правду, за праведность, за их свидетельство об Иисусе Христе и об истине Божьей. Поэтому, если вы будете поступать праведно, если вы изберете праведный путь, а это путь прощения, и если вас за это будут гнать, если даже вы в результате этого подвергнетесь новым страданиям, радуйтесь и веселитесь. Велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Еще один страх, который мешает нам прощать, это боязнь перемен. Боязнь перемен. Может быть, вы уже привыкли к тому, что можно не любить вон того человека, который вас чем-то обидел. Он давно вас обидел, может быть, не один раз, и вы уже свыклись с этой мыслью. Вы приспособились жить своей жизнью, не пересекаясь с этим человеком, не смотря ему в глаза, не задумываясь о нем, не задумываясь о том, хорошо ему или плохо, выкинув его из своей головы и сердца. Как говорят по русской пословице, с глаз долой, из сердца вон. И вот вы приспособились уже жить своей жизнью. И в этом своем самоуспокоении вы каким-то образом нашли для себя способ отгородиться от необходимости прощать. Потому что прощение потребует от вас нынешнюю относительно комфортную ситуацию сменить на абсолютно некомфортную. Вы сейчас привыкли жить сами по себе, а тот человек, зло которого записано в вашем сердце осталось, он сам по себе. И вы нашли свою нишу. Вы научились жить так, чтобы избегать его. Вы можете даже ходить в одну церковь. Но поскольку наша церковь достаточно большая, я порой могу годами не видеть одного какого-нибудь человека. Я иногда даже не знаю, там иногда спрашиваю, а этот человек еще ходит в церковь? Да, каждое воскресенье, а я его ни разу не видел. Ну, потому что большая церковь, здесь легко затеряться. И вот вы привыкли, что вы можете приходить вот в эту одну церковь, и вы научились выбирать такие пути по этой церкви, по этому церковному зданию. Проходить вот именно по этому краю, потому что там может быть вот тот человек. А он сидит в нижнем зале, поэтому я туда вообще не спускаюсь. Или приезжать в определенное время, или уезжать пораньше, или не приходить на определенные мероприятия, или, завидев его вдалеке, оставаться в другом углу. И вот вы привыкли к этому уже, вы достигли относительного спокойствия, в вашем сердце уже такой мир, вы примирились с этой ситуацией. Но дело в том, что прощение, настоящее прощение, не вот такое самоуспокоение, а настоящее прощение потребует от вас нынешнюю относительно комфортную ситуацию сменить на абсолютно некомфортную, потому что вы должны будете построить отношения с этим человеком. Вы должны будете активно искать примирение. Помните, как мы прочитали о любви Христовой? «Примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их». Вот и вы должны будете не засчитать тому человеку преступление его и примирить его с собою. Как это вам некомфортно? Вам понадобится строить отношения со своим врагом. Не просто привыкнуть жить так, как если бы его не было, а строить отношения со своим врагом. Вам понадобится делать добро тому, кто сделал вам зло. У него память короткая, он сделал зло и забыл. А вы помните. Но вам понадобится тому человеку, который сделал вам зло, активно делать добро. Специально искать возможности и послужить ему. Вам понадобится любить того, кого вы привыкли не любить. Однако, успокоившись в своей самоизоляции, вы забыли о том, что Божья цель состоит в том, чтобы сделать вас похожими на Иисуса Христа. Помните, взирая на славу Господню, мы преображаемся в тот же образ. Смотря на любовь Христову и на Его прощение, явленное по отношению к вам, вы должны влиться в тот же образ, образ Иисуса Христа, научившись прощать так же, как Он. Прощение потребует от вас изменений. Но поверьте, дорогие братья и сестры, как ни, может быть, строго и сурово и трудно сейчас звучат вот эти слова, но на самом деле вот эти изменения в вашей жизни будут иметь освобождающий характер. Они позволят вам наполниться любовью, радостью, миром, долготерпением, благостью, милосердием, верой, кротостью и воздержанием от греха по отношению к этому человеку. И это Божья благодать. Только когда вы перешагнете через этот порог и сделаете шаг навстречу активному прощению, активному построению отношений, только тогда вы сможете увидеть, как Божья благодать наполняет ваше сердце и всю вашу жизнь, и как Дух Святой начинает действовать через вас. Ну и, наконец, еще один страх, мешающий нам прощать, это боязнь быть обличенным. Боязнь быть обличенным. Вполне вероятно, что вы, обиженная сторона, тоже в чем-то согрешили против своего обидчика. Может быть, либо вы тоже сделали ему какое-то зло, может быть, вы даже первым сделали зло, а он уже на вас греховно отреагировал, преувеличенно отреагировал и обидел вас еще сильнее. Но, может быть, вы были даже в конечном итоге инициатором этого зла, вы первым совершили какой-то поступок, может быть, нет. Может быть, вы вторым реагировали, может быть, вы греховно отреагировали на нанесенную вам обиду. И вот когда мы начинаем процесс прощения и примирения, станет очевидным, что вам тоже нужно в чем-то покаяться. А вам это очень некомфортно и очень не хочется, чтобы ваши грехи вышли на свет. До этого момента большинство ваших друзей, которые слышали историю только из ваших уст, думали и верили, что весь конфликт целиком вина той, другой стороны. Но теперь они уже так не будут думать. Писание говорит, первый в тяжбе своей прав, но приходит соперник его и исследует его. То есть, тот, кто первым сказал, о, меня обидели, о, вот тот человек сделал вот это зло. Сначала он выглядит правым. И все думают, о, да, какой плохой тот человек. Но когда начинают разбираться, оказывается, что все это совсем не так. Приходит соперник его, исследует его, начинает задавать вопросы. И тут вдруг начинает выясняться, что все это совсем по-другому. И он совсем не так прав. Ну, по крайней мере, не на 100% прав. И вот вы боитесь, что откроются и другие детали, которые покажут вашу часть вины. Вот эти четыре страха парализуют многих верующих и мешают им прийти к настоящему прощению. Однако у всех четырех есть один общий знаменатель. Знаете, какой этот общий знаменатель? Я думаю, вы догадываетесь. Гордость. Гордость. И ответом на эти четыре страха являются смирение и любовь. Как сказано, совершенная любовь изгоняет страх. Ответ на эти четыре страха – это смирение и любовь. Недавно я читал биографию Ивана Адамовича Тоги. Имя этого человека в нашей церкви хорошо знакомо, потому что служители нашей церкви с ним были лично знакомы, он на многих повлиял сильно. И вот я, когда читал его биографию, конечно, тоже жизнь этого человека меня поразила. Ему очень много пришлось пережить. Несколько раз он побывал в тюрьме, причем все эти случаи были совершенно невинными. Это было в 20-е, 30-е годы прошлого века. Помните, это сталинские репрессии, конец 20-х годов, начало 30-х. И он много раз был в лагерях, много лет провел в лагерях, без права переписки, в нечеловеческих условиях. Мне вспоминаются, в общем-то, многие истории, которые он описывает, они ужасные, от них волосы дыбом встают. Вот одна из них вспоминается, когда они прибыли к первому лагерю, после того, как они несколько дней провели в холодных вагонах, в нечеловеческих условиях тоже, там не было туалетов, все вместе были набиты в эти вагоны. И вот, когда они прибыли к месту первого лагеря, всех заключенных вывели из вагонов на снег и заставили встать на колени, чтобы никто не убежал, чтобы легче было контролировать их. И вот так они стояли, пока проверяли документы этапируемых, на коленях, на снегу, 2 часа. Это было где-то там в Сибири, в очень холодных местах, и многие там так и остались. Когда уже их начали конвоировать дальше, многие не встали с этого места. Но когда они дальше зашли в барак, куда их привели, им не стало теплее. Наоборот, произошло что-то страшное. На них набросились зэки, уголовники. То есть здесь в основном шли политические заключенные, а там были зэки, преступники. И вот на них набросились уголовники и стали всех избивать и отбирать у них теплые вещи, потому что они тоже хотели потеплее согреться, тоже замерзали. И вот все, кто успели, выбежали из барака, у кого что осталось, пытались там удержаться за эти вещи. Кто-то свитер смог удержать, кто-то фуфайку. И вот Иван Адамович выжил за счет того, что он забился с несколькими другими людьми в палатку, которая стояла на улице. И в этой палатке они, набившись в нее до отказа, они спрятались от ветра и пытались согреться, прижавшись друг к дружке. Потом он описывает многие другие ситуации, которые происходили. Он видел смерти многих своих товарищей, на него много раз покушались, люди хотели ему сделать зло. И он знал этих людей, потому что даже сами следователи, которые потом разбирали эти дела, ему потом говорили, что вот этот вот человек на тебя сказал вот это, когда они видели, что он невиновен. Его неоднократно обвиняли в преступлениях, которых он не совершал. Любопытно, что одно из обвинений, которое ему повесили, было обвинение в убийстве Кирова. Это было, как вы помните, знаменитое такое резонансное убийство в 1934 году. Один из ближайших соратников Сталина был убит. И вот тогда очень многие люди подверглись тоже репрессиям, в том числе вот Ивана Адамовича, в этом даже обвинили. Но Бог дал ему все это пережить. И вот когда он в конце всех этих лагерей вышел на свободу, он вспоминает об этом и пишет. Я сейчас зачитаю небольшую цитатку из его книги. Вот как он пишет о том, какое решение о прощении он принял в своей жизни. Он пишет: «Перед каждым обиженным, униженным и пострадавшим стоит выбор. Первая возможность – простить, принять как данность тяжелое прошлое и продолжать жить, радуясь тому, что имеешь. Вторая возможность – перебирать тяжесть прошлого изо дня в день, взращивая в себе недовольство, обиду, гнев, ненависть». «Я сделал свой выбор, — пишет он, — в вагоне, уезжая из Соликамска». То есть, когда он уже освободился из соликамских лагерей. Вот, я сделал этот свой выбор. Как только он вышел на свободу, он, садясь в поезд, которым уезжал от места лагерей, он сделал свой выбор. «Истинное освобождение, — пишет он, — от нашего прошлого, — это длинный и нелегкий процесс, но ради него стоит потрудиться». Ощущение свободы и превосходства над минувшими событиями окрыляет человека. Я отказался вспоминать свои страдания. То есть, видите, отказался вспоминать, не записал их на счет. Я отказался вспоминать свои страдания, чтобы не жить с обвинением и самосожалением. Постоянные воспоминания о пережитом – почва для роста горечи и обиды. Обидчивые, разочарованные люди никогда не будут счастливы. У них постоянно возникают проблемы с окружающими. Я рад, что свободен от прошлого. Трудности жизни научили меня искать доброе во всех людях, во всех обстоятельствах и быть благодарным за маленькие радости. Итак, дорогие друзья, любовь не засчитывает зла.
0: Вы прослушали программу Библейского радио ББН «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника мастер-семинарии Алексея Прокопенко. В настоящее время Алексей исполняет обязанности помощника пастора в церкви Преображения, город Самара. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте сейчас этот шаг с верою в сердце, в словах молитвы покаяния, и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org.

эфире библейское вещание BBN. Пишите письма нам по следующему адресу russian@bbnradio.org. В ваших письмах вы можете помещать любые вопросы, которые вас интересуют, и мы постараемся с помощью Слова Божия ответить вам на них. В книге Иеремии мы читаем такие слова в 17 главе. «Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь, ибо он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод». Прекрасная ассоциация с тем, кто утвержден в Господе. Являетесь ли вы сегодня таким деревом, зеленеющим и приносящим плод во славу Господа? Это очень просто — стать таким деревом. Надо обратиться к Господу в молитве и попросить Его о том, чтобы Он вас спас. Сделайте это сейчас.

Благодарим вас, дорогие друзья радиослушатели, за то, что вы на нашей волне, на волне библейского вещания BBN. Оставайтесь вместе с нами и славьте Господа вместе с этими прекрасными христианскими гимнами, звучащими на волне BBN.

0: Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: В начале 17 главы книги «Деяния апостолов» говорится о том, как начала свое существование церковь в городе Фессалониках. Это поле деятельности оказалось нелегким. До прибытия в него Павла, Силы и Тимофея в Фессалониках Евангелие никогда не проповедовалось. Но недолго этим трем служителям Божьим суждено было остаться в этом городе. Всего 3 недели, и они принуждены были в одну ночь отправиться дальше. В результате их проповедования в Фессалониках поднялся целый мятеж. Оставшиеся новообращенных 3-недельных младенцев во Христе начали сильно преследовать. Их тащили по улицам, штрафовали, садили в тюрьмы, и некоторые даже поплатились жизнью за веру в Христа. Церковь в Фессалониках, однако, оказалась примерной и идеальной. И причины не нужно долго искать. Вы их найдете в 1 главе этого послания. И тут вы обнаружите необходимые элементы, которые входят в такую образцовую церковь. Казалось, что с таким началом ничего хорошего из этой церкви не вышло бы. Оппозиция была сильной. Ни религиозные вожди, ни власти не хотели, чтобы в их городе основалась церковь. Но Бог усмотрел иначе. В Фессалониках еще раз было продемонстрировано то, что Христос сказал в Кесарии Филипповой: «Врата ада не одолеют ее». Как бы враг не свирепствовал, но церковь, которой Христос создал, дьявол не в силах уничтожить, благодарение Господу. В 5 стихе 1 главы послания Павла этой церкви мы обнаружим причину, почему, несмотря на такие враждебные условия, Евангелие имело невероятный успех. В основном причина двухсторонняя – проповедник и слушатели. Когда служитель может сказать, как Павел со своими сотрудниками: «Наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением», и о слушателях можно сказать, что они приняли слово не как слово человеческое, но как слово Божие при содействии Духа Святого, тогда можно с уверенностью предсказать, что Евангелие при любых условиях восторжествует. И вот в сегодняшней беседе познакомимся немного ближе с членами этой замечательной церкви. В основу нашей проповеди мы ограничимся сегодня только 2 стихами, 6 и 7, которые гласят так: «И вы сделались подражателями нам и Господу, принявшись слово при многих скорбях с радостью Духа Святого. Так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахаи». Тут мы видим первоначальные результаты благовествования в Фессалониках. Заметьте 1-е 3 слова. «И вы сделались». Свяжите 1-е слова 5 стиха этой же главы с этими 3 словами, и у вас получится такое предложение: «Благовествование у вас было, и вы сделались». По прибытии к ним благой вести они сделались чем-то, которым они раньше не были. Сегодня, мой дорогой друг, и до тебя достигла благая весть. А благая весть заключается в том, что Христос умер за тебя. Бог так возлюбил тебя, что отдал Сына Своего ради твоего искупления. Почему тебе не принять этот дивный дар, как сделали фессалоникийцы, и ты, подобно им, кем-то станешь? Ты сделаешься новым творением. Слово Божие говорит тем, которые приняли Его, то есть Иисуса Христа, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Это первое, что произошло с членами Фессалоникийской церкви. Они сделались детьми Божьими. Но что дальше? Тут мы обнаружим интересный процесс их духовного роста. «И вы сделались подражателями нам и Господу». Вы заметили, что Павел не сказал: «Вы сделались подражателями Господу и нам». Это было бы неправильно. Кого они сперва видели и слышали? Павла, Силу и Тимофея. Павел, Сила и Тимофей были посланниками Божьими и все, что фессалоникийцы знали о Господе. Они видели и слышали от этих трех свидетелей Христовых. Павел мог сказать им: «Вы сами знаете, каковыми были мы для вас между вами». Верующим в Коринфе Павел говорит: «Подражайте мне», то есть имитируйте меня. Но вы скажете: разве это не слишком большое самомнение о себе со стороны Павла сказать, чтобы они подражали ему? Нет, дорогие мои, Павел не влюблен в себя. Он дальше объясняет, почему им следует его имитировать. Слушайте: «Будьте подражателями мне, как я Христу». Неверующий не может подражать Христу. В нем нет чем подражать. Христос делается нашим примером только тогда, когда мы делаемся Его детьми. По натуре все мы имитаторы. Мы кому-то подражаем. Каждый имеет своих героев. Маленькие девочки имитируют своих матерей, а мальчики — своих отцов. Все, что они видят и слышат, они копируют. Такова натура человека. Видимое и слышимое оставляет у нас свои отпечатки. Если мы поставили себе правильный пример для подражания, то мы хорошо сделали. С другой стороны, если мы взяли себе плохой пример, тогда, разумеется, в нас будет и соответственное отражение. Да, каждый из нас кому-либо подражает, но кому? Вот самый важный вопрос. Теперь заметьте дальше, что Павел говорит фессалоникийцам: «И вы сделали с подражателями нам и Господу». Павел, Сила и Тимофей сделали с примерами, которым подражали верующие в Фессалониках. Но примерная жизнь этих трех служителей Божьих указали этим новообращенным на Господа. Так оно должно быть. Наш пример должен быть таковым, чтобы подражение нам привело людей к Господу, и они сделались Его последователями. Вы помните, когда Иоанн Креститель проповедовал и указывал людям на Христа, говоря: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». И как в один день двое учеников Иоанна Крестителя последовали за Христом. Он им не воспрепятствовал, наоборот, он был для этих учеников добрым примером, который привел их к Иисусу Христу, и в результате они стали учениками и последователями Спасителя. О, дал бы Бог, чтобы и мы были такими примерами, чтобы люди, подражая нам, нашли Христа и последовали за Ним. Иоанн Креститель был воистину великим проповедником, потому что он всегда указывал людям на Христа, и в результате они последовали за Иисусом. О нем сказано, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о нем, то есть о Христе, было истинно. Разве можно о ком-нибудь написать лучшую эпитафию? Теперь, пропуская несколько строк, к которым мы еще вернемся позже, смотрите, что дальше пишет им Павел. «Так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахайи». Взяв себе добрый пример в Павле и в его сотрудниках, они сделались верными последователями самого Господа и сами стали образцом и примером для других верующих. Вы заметили этот процесс? Вы сделались подражателями нам и Господу, так что вы стали образцом для всех верующих. Вы последовали за нами и так ревностно за Господом, что сами стали примерами, и уверовавшие души начали подражать и следовать за вами. Вот тут вы найдете одну из главных причин, почему церковь в Фессалониках сделалась образцовой церковью для всех верующих, как в Македонии, так и Ахайи. Они целиком последовали за Господом. В их следовании за Христом не было никаких резервов. Они оставили всех своих идолов и всем сердцем начали служить Богу живому и истинному. Следование за Господом значит стопроцентная отдача себя Ему. Она должна быть безоговорочна, а иначе это вовсе не следование за Христом. Сколько пробовало хромать на оба колена и обнаружили, что тем самым они давали повод врагу. Вы помните того человека, который сказал Христу: «Я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Это люди, которые привлечены Иисусом Христом, которые обожают в Нем все и восхищаются всем тем, что они видят и слышат о Нем. И в глубине своего сердца они желают и намерены следовать за Ним. Но! Я пойду за тобою, Господи, но! О, насколько пагубно это маленькое слово «но». У них не свергнуты все идолы с престола их сердец. Да, Господи, я хочу быть христианином. Я бы тебе доверился. Я бы взял свой крест и последовал за тобою. Но мое призвание мне не позволяет. Или я не хочу проститься с моими мирскими друзьями. Или я боюсь, что лишусь моей работы, или образования, или моих родных. О, мой друг, тебя губит это малюсенькое слово «но». Верующие в Фессалоника, когда познали Господа, то безоговорочно отдались всецело Ему. Да, им это следование без «но» стоило дорого. Я возвращаюсь к упущенной второй части 6 стиха, где сказано: «Принявши слово при многих скорбях с радостью Духа Святого». В третьей главе этого послания Павел напоминает им о их страданиях и говорит, что страдать за Христа нам всем суждено. Это цена следования за Ним. Да, Павел не упустил сказать фессалоникийцам, что они назначены для страдания, что все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Может быть, тебя удивило то, что как скоро ты последовал за Христом, то как будто весь ад обрушился на тебя. Что об этом говорит Слово Божие? «Возлюбленные огненного искушения для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь». Как скоро они услышали благую весть и уверовали, почти не успели встать с колен, как враг обрушился на них. Они приняли слово при многих скорбях. Им дорого обошлось получение жизни вечной. Сколько стоило тебе твое обращение к Господу? Да, некоторые из вас заплатили своим образованием, другие — службой. Некоторые из вас до того оштрафованы, что вы дошли до отчаяния. А некоторым оно стоило страданий в узах. Вы последовали за Христом, вы приняли слово при многих скорбях, но зато вы на опыте узнали радость Духа Святого. Есть ли большая награда, чем Божья радость в скорбях и страданиях? Радость, которой дает сам Дух Святой. Это Божие вознаграждение за гонение. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. При многих скорбях фессалоникийцы приняли Слово Господне. Помните брата Иоанна, одного из первых обратившихся к Господу в Фессалониках, о котором мы читаем в 17 главе книги Деяний, как он открыл свой дом Павлу, Силе и Тимофею? Что стоило ему это христианское гостеприимство? Его и с ним других братьев подтащили за ноги и повлекли на спинах по улицам города к милиции. Они только что обратились всего 2-3 недели тому назад, и уже они почувствовали стоимость следования за Христом на своих телах. Но помимо телесных ран, следование за Христом этим братьям стоило денег. Их власти оштрафовали. Этим младенцам во Христе, в городе Фессалониках, следование за Христом стоило и крови, и денег. Но возлюбленные, какое было их вознаграждение? Радость Духа Святого. Но помимо того, они стали образцом для всех верующих Македонии и Ахаи, и во всяком месте прошла слава о вере их в Бога. Возлюбленные, стать образцом для других стоит немало скорбей и страданий. Только зерно, падшее в землю и умирающее в ней, приносит плод. Только ломимый хлеб в пронзенных руках Спасителя может умножиться и удовлетворить голодающий люд.
2: Только такое следование за Христом, который готов взять крест свой, отвергнуться от себя, может стать образцом для других. Ибо только человек, который взял свой крест, может своим примером указать людям на Христовый крест. Быть может, я говорю тем, которые несут поношение за Христа. Дорогие братья и сестры, ваши слезы и узы не напрасны. Вы, Богом возлюбленные, стали образцом для всех верующих, и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога. Так что нам ни о чем не нужно рассказывать вам, как писал Павел гонимой церкви в Фессалониках. Ваш пример приносит плод, он ободряет детей Божьих более ревностно служить Господу и самоотверженно следовать за Ним. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Но среди моих слушателей есть и те, которые Господа не знают. Мой друг, решись сегодня. Благодать Божия тебя зовет. Отставь ложный путь и встань на путь, ведущий к жизни вечной. Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Откажись от всех «но» и безоговорочно начни следовать за Христом. Пусть сам Дух Божий тебе поможет сегодня, сейчас, последовать за Иисусом Христом. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Библейское вещание BBN – это радио, которое служит вам благословением и назиданием. Блаженный муж прошлого Иероним совершил великий подвиг, оставив все свои занятия ради приведения в исполнение дела, к которому чувствовал себя призванным свыше. У него была большая церковь, и однажды он сказал своей пастве: «Нам предстоит перевести Новый Завет, и потому вы должны найти себе другого пастыря. Следует подготовить перевод, и я решился для этого удалиться в пустыню и не вернусь, пока не окончу это дело». И он действительно удалился в пустыню, взяв с собой все свои рукописи. Здесь он молился, трудился и исполнил свое обещание, сделав латинский перевод Нового Завета, так называемую «Вульгату». Подобно тому, как ученость и тихие молитвенные подвиги блаженного Иеронима дали жизнь великому бессмертному произведению, так возрастет и наше духовное разумение, если мы будем время от времени заявлять нашим слушателям: «Дорогие друзья, мы должны ненадолго удалиться, чтобы укрепить наш дух в уединенной молитве». И хотя не напишем мы после этого великих трудов, но только тогда приобретем сил для совершения дел, достойных бессмертия. Оставайтесь на нашей волне.

круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org.

0: очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому, конечно же, она поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги «Плач Иеремии». Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Библии.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Закончив изучение книги пророка Иеремии, мы приходим к кратким страницам книги «Плача Иеремии». Название это согласуется с латинским переводом «Вульгаты», который является переводом 70 толковников, истекающего из древнееврейского текста. В главной книге Иеремии слово «плач» употребляется 3 раза. 7 глава, 29 стих, 9 глава, 10 стих и 9 глава, 20 стих. Слушайте слова. «Остриги волоса твои и брось, и подними плач на горах, ибо отверг и оставил Господь род, навлекший гнев его». 7 глава, 29 стих. В древнееврейском каноне, однако, наименование этой маленькой книги «Айкхах» — это значит «как». Этим словом начинается 1 глава, 2 и 4. Этот особый обычай существовал в Израиле называть книги особенным словом, которое было в начале ее. В еврейском каноне она помещена в отделе поэтическом псалмов. Луки, 24 глава, 44 стих. Иеремия, вероятно, написал эту книгу после пленения Иерусалима и разрушение храма, но перед тем, как он пошел в Египет с другими беженцами. Септуагинта приписывает книге Иеремии этими словами приставкой к 1 главе. И случилось после того, как Израиль был взят в плен, и Иерусалим был опустошен, Иеремия сидел, плача и рыдая, этим плачем над Иерусалимом, и сказал. Тогда следующий 1 стих. «Как одиноко сидит город, некогда многолюдный». Иеремия, как мы уже говорили в книге Иеремии, является истинным патриотом своего народа, хотя он и опровергал и обличал вождей и народ за грехи их, возвещая о наступающих судах. За это его обвиняли в измене своего народа, но перед Богом он был самым верным сыном своего народа, любящим его от всей души, преданно и горячо. Возвещая грядущие суды, он весьма скорбел, хотя и была такова воля Всевышнего. Когда Иерусалим был взят противниками и люди стали пленниками, Иеремия получил некоторое облегчение от начальства этих армий. Это было извещено и истолковано, что он является изменником. Но в этом нет ни малейшей истины. Обвинители его не приняли во внимание, что он возвещал слова Божьи, его волю и намерение. На протяжении истории, даже и в наши дни, бывали честные патриоты в разных странах, которых обвиняли в предательстве, только потому, что они дерзали возвещать полную истину о Боге, о воле Его. Но люди отвергали эти божественные возвещания. Это трагическое положение, но эту тяжелую цену приходится истинным посланникам Господним платить. Они были посланы Богом возвещать истину Его неверующему поколению. Читая книгу «Плача Иеремии», мы не находим в ней сильных слов обвинения и отвержения. Это понятно. Народ страдал уже, будучи наказан Богом за грехи свои. В книге Иеремии пророк возвещал суды Божии за грехи народа. А в книге «Плача Иеремии» он открывает свою великую скорбь в связи с судами, которые уже совершились. Об этой скорби своей он жалуется Господу Богу, ищет утешение и для себя. Но не сомневается, он знает, что суды эти заслужены народом и вождями его. Но его духовная агония велика по причине руин возлюбленного города, по причине плененных и увезенных в Вавилон вождей народа. То, что суды эти были заслужены, нисколько не обличало его страдания, не радовало его, конечно. Он не упрекал их, не вы заслужили. Он не мог быть жестоким к родному народу. Это вполне в гармонии с божественным сердцем, как мы уже сказывали раньше. Возвещение полной истины и воли Божией требует со стороны его служителей великой отдачи и смелости, особенно тогда, когда управители страны отвергают Слово Божие, отвергают и унижают посланников его. Это понимал Иеремия, сказав такие слова: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» 17 глава, 9 стих. Провозгласив перед этим: «Грех Иуды написан железным резцом, алмазным острием начертан на скрижали сердца их». 17 глава, 1 стих. История разных народов подтверждает падение наций, которое последовало после духовного и морального падения. Так случилось и с царем Иуды. Между книгами Иеремии и плачем Иеремии есть много сходства, хотя ударение в послании и последствия ее на отвержение Иуды за грех, а более на скорби из-за падения и разрушения Иерусалима. Мы приводим эти сходства для вас, чтобы вы интересовались изучением этих книг. Первое. Иуда сравнен в обеих книгах с дочерью-девственницей. Сравни книга «Плач Иеремии», 1 глава, 15 стих, с Иеремией, 14 глава, 17 стих. Скорбь большая чувствуется в этих выражениях, и слезы текут из глаз пророка. Второе. Обратите внимание на 1 главу 16 стих и 2 главу 11 стих. «Об этом плачу я». Иеремия 9 глава 1 стих говорит: «Кто дал бы голове моей воду? Я плакал бы день и ночь об убитой чтере народа моего». Третье. Обе книги свидетельствуют о беззаконии пророков, священников, которые должны были вести народ по пути праведности и святости, но их видения были ложные. Пророки твои провозвещали тебе пустое и ложное и не раскрывали твоего беззакония. Плач Иеремии, 2 глава, 14 стих. А в Иеремии 5 главе 30 стихе читаем: «Пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредстве их, и народ мой любит это». Это положение, отступление от Бога, следовало на Иеремию сильное впечатление в дни его молодости, и когда он возмужал, то это определилось в его служении еще сильнее. Так как сердце пророка было весьма обременено этим сознанием отступления народа от Бога, то естественно, что он неоднократно выражал свои чувства скорби и слова обличения народа, совершается естественное повторение сказанного. Пять глав плача Иеремии состоят из пяти поэм, которые отличаются одна от другой, но все содержат в себе много скорби, которые очевидны для читателя. Первая глава открывает печальное положение разрушенного Иерусалима в одиночестве, в безлюдии. «Да не будет это с вами, проходящие путем, взгляните и посмотрите, есть ли болезнь, как моя болезнь?» Так звучит 1 глава, 12 стих. Сердце пророка плачет. Во второй главе мы видим подробности этого опустошения и сознания, что это результат греха. Третья глава. Хотя употреблено первое лицо местоимения «я», но, несомненно, пророк имеет в виду родной народ, который пьет горькую чашу испытаний. «По милости Господа мы не исчезли» — 3 глава, 22 стих. Открывает глубокую веру пророка. Это замечательная глава. В ней содержится признание, что страдания и испытания посетили народ по воле Божией, но все же он не удерживает и милосердие к виновным. Глава 4 содержит в себе еще одну поэму о глубоких несчастьях побежденного народа, доходивших до страшного голода и безумия голодных. 4 глава, 10 стих. «О сколько подобных скорбей совершилось и среди народов наших дней, славянских народов, под гнетом жестоких правителей! Наказание нечестия щедрые народа моего превышает казнь за грехи Содома». 4 глава, 6 стих. Печальный стих. И, наконец, 5 глава. Она повторяет, суммирует в поэтической форме сказанное раньше. «Обрати нас, Господи, к Тебе и мы обратимся. Обнови дни наши, как древли». Какая нежная и серьезная молитва! Как все мы нуждаемся в этом? 5 глава, 21 стих. «Неужели Ты совсем отверг нас?» Следует за этим ясные слова уныния и надежды. Так заканчивается книга «Плач Иеремии». Иеремия был верен Господу. Он пребывал в близком общении с Ним, страдая за себя и за народ свой. Эта чудная прибавка пророка к его большой книге свидетельствует, что он знал о верном пути Божьем, о его справедливости, дни скорби и наказания, и дни приятные и трудные. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио BBN. Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге «Плач Иеремии». В следующий раз вы услышите беседу, посвященную общему обзору пророков. Эта беседа поможет вам еще раз помнить о пророческих книгах Ветхого Завета, для чего они были написаны и что хотел Господь от своего народа. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

И еще одно небольшое напоминание от библейского вещания BBN. Господь через свое слово повелевает нам, людям, оказывать благодеяние нуждающимся, бедным и вдовам. «Когда будешь жать на поле своем, — говорит Слово Божье в книге Второзакония, 24 главе, — и забудешь сноп на поле, то не возвращайся взять его. Пусть он остается пришельцу, сироте и вдове, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всех делах рук твоих. Не будем же отказывать в благотворительности вдовам, сиротам, нищим и людям, которых постигло то или иное бедствие. Не будем утомлять ожидания мочей нуждающихся. Не будем смущать сердца уже огорченного. И не будем отказывать

0: В эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге Притчи 10.2. «Не доставляют пользы сокровища неправедные, правда же избавляет от смерти». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Притчи 10.2.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
2: Книга Неемии, глава 7. Когда стена была построена, и я вставил двери, и поставлены были на свое служение привратники и певцы, и левиты, тогда приказал я брату моему Ханании, начальнику Иерусалимской крепости Хананию, ибо он был человеком верным и богобоязненнее более многих других, и сказал я им: «Пусть не отворяют ворот Иерусалимских, доколе не обогреет солнце, и доколе они стоят, пусть замыкают и запирают двери». И поставил я стражами жителей Иерусалима, каждого на свою стражу и каждого напротив дома его. Но город был пространен и велик, и народу в нем было немного, и дома не были построены. И положил мне Бог мой на сердце собрать знатнейших и начальствующих и народ, чтобы сделать перепись. И нашел я родословную перепись тех, которые сначала пришли, и в ней написано: «Вот жители страны, которые отправились из пленников, переселенных Навуходоносором царем Вавилонским, и возвратились в Иерусалим и Иудею, каждый в свой город. Те, которые пошли с Зарававелем, Иисусом, Неемией, Азарией, Раамией, Нахманием, Мардахеем, Билшаном, Мисферефом, Бигваем, Нехумом, Вааной, число людей народа Израилева. Сыновей Паруша 2172, сыновей Сафатии 372, сыновей Араха 652, сыновей Пахав-Муава из сыновей Иисуса и Иоава 2818, сыновей Элама 1254, сыновей Зафу 845, сыновей Закхая 760, сыновей Биннуя 648, сыновей Бывая 628, сыновей Азгада 2322, сыновей Адоникама 667, сыновей Бигвая 2607, сыновей Адина 655, сыновей Атера из дома Иезекии 98, сыновей Хашума 328, сыновей Вицая 324, сыновей Харифа 112, уроженцев Гаваона 95, жителей Вифлеема и Нетофы 188, жителей Анафофа 128, жителей Беф-Азмавефа 42, жителей Кириаф и Арима, Кефиры и Бейрофа 743, жителей Рамы и Гевы 621, жителей Михмаса 122, жителей Вифиля и Гая 123, жителей Нева другого 52, сыновей Илама другого 1254, сыновей Харима 320, уроженцев Иерихона 345, уроженцев Лода, Хадида и Она 721, уроженцев Синаи 3930, священников сыновей Иедаии из дома Иисусова 973, сыновей Имера 1052, сыновей Пашхура 1247, сыновей Харима 1017, левитов, сыновей Иисуса из дома Кадмиилова, из дома сыновей Гадевы 74, певцов, сыновей Асафа 148, привратники, сыновья Шалума, сыновья Атера, сыновья Талмона, сыновья Аккува, сыновья Хатиты, сыновья Шувая 138, Нефинеи, сыновья Цихи, сыновья Хасуфы, сыновья Табаофа, сыновья Кероса, сыновья Сии, сыновья Фадона, сыновья Ливаны, сыновья Хагавы, сыновья Салмая, сыновья Ханана, сыновья Гиддела, сыновья Гахара, сыновья Риаи, сыновья Рицина, сыновья Никоды, сыновья Газама, сыновья Уззы, сыновья Пасиаха, сыновья Висая, сыновья Меунима, сыновья Нефишсима, сыновья Багбука, сыновья Хакуфы, сыновья Хархура, сыновья Бацлифа, сыновья Мехиды, сыновья Харши, сыновья Баркоса, сыновья Сесары, сыновья Фомаха, сыновья Нециаха, сыновья Хатифы, сыновья рабов Соломоновых, сыновья Сатая, сыновья Соферефа, сыновья Фериды, сыновья Иоалы, сыновья Даркона, сыновья Гиддела, сыновья Сафатии, сыновья Хаттила, сыновья Пахирев Гацеваима, сыновья Амона, всех Нефинеев и сыновей рабов Соломоновых 392. И вот вышедшие из Тел-Милаха, Тел-Харши, Херув Адона и Имера. Но они не могли показать о поколении своем и о племени своем, от Израиля ли они. Сыновья Делаи, сыновья Товии, сыновья Никоды, 642. И из священников сыновья Хаваи, сыновья Гакоца, сыновья Верзелия, который взял жену из дочерей Верзелия Галаадитянина и стал называться их именем. Они искали родословной своей записи, и не нашлось, и потому исключены из священства. И Тиршафа сказал им, чтобы они не ели великой святыни, доколе не восстанет священник с Уримом и Тумимом. Все общество вместе состояло из 42 360 человек, кроме рабов их и рабынь их, которых было 7 337, и при них певцов и певиц 245. Коней у них было 736, лошаков у них 245, верблюдов 435, ослов 6720. Некоторые главы поколений дали вклады на производство работ. Тиршафа дал в сокровищницу золотом 1000 драхм, 50 чаш, 530 священнических одежд. И некоторые из глав поколений дали в сокровищницу на производство работ 20 000 драхм золота и 2200 мин серебра. Прочие из народа дали 20 000 драхм золота и 2000 мин серебра и 67 священнических одежд. И стали жить священники и левиты, и привратники, и певцы, и народ, и нефинеи, и весь Израиль в городах своих. Глава 8. Когда наступил 7-й месяц, и сыны Израилевы жили по городам своим, тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая перед водяными воротами, и сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю. И принес священник Ездра закон перед собранием мужчин и женщин и всех, которые могли понимать, в первый день 7-го месяца. И читал из него на площади, которая перед водяными воротами, от рассвета до полудня перед мужчинами и женщинами и всеми, которые могли понимать. И уши всего народа были преклонены к книге закона. Книжник Ездра стоял на деревянном возвышении, которое для этого сделали, а подле него по правую руку его стояли Матифия и Шема, и Анаия, и Урия, и Хелкия, и Маасея, а по левую руку его Федаия, и Мисаил, и Малхия, и Хашум, и Хашбадана, и Захария, и Мишулам. И открыл Ездра книгу перед глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа. И когда он открыл ее, весь народ встал. И благословил Ездра Господа Бога Великого, и весь народ отвечал «Аминь, аминь», поднимая вверх руки свои. И поклонялись, и повергались пред Господом лицом до земли. Иисус, Ванайя, Шеревия, Иамин, Аккуф, Шафтай, Годия, Маасея, Клита, Азария, Иозават, Ханан, Филайя и Левиты – поясняли народу закон между тем, как народ стоял на своем месте. И читали из книги, из закона Божия внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Тогда Неемия, он же Тиршафа, и книжник Ездра, священник, и левиты, учившие народ, сказали всему народу: «День этот свят Господу Богу вашему, не печальтесь и не плачьте», потому что весь народ плакал, слушая слова закона. И сказал им: «Пойдите, ешьте тучное и пейте сладкое, и посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено, потому что день этот свят Господу нашему. И не печальтесь, потому что радость пред Господом – подкрепление для вас». И левиты успокаивали весь народ, говоря: «Перестаньте, ибо день этот свят, не печальтесь». И пошел весь народ есть и пить, и посылать части, и праздновать с великим весельем, ибо поняли слова, которые сказали им. На другой день собрались главы поколений от всего народа, священники и левиты, к книжнику Ездре, чтобы он изъяснял им слова закона. И нашли написанное в законе, которое Господь дал через Моисея, чтобы сыны Израилевы в седьмом месяце в праздник жили в кущах. И потому объявили и провозгласили по всем городам своим и в Иерусалиме, говоря: «Пойдите на гору и несите ветви маслины садовой, и ветви маслины дикой, и ветви миртовые, и ветви пальмовые, и ветви других широколиственных деревьев, чтобы сделать кущи по написанному». И пошел народ, и принесли, и сделали себе кущи, каждый на своей кровле, и на дворах своих, и на дворах Дома Божия, и на площади у водяных ворот, и на площади у Ефремовых ворот. Все общество возвратившихся из плена сделало кущи и жило в кущах. А дни Иисуса, сына Навина, до сего дня не делали так сыны Израилевы. Радость была весьма великая. И читали из книги закона Божиего каждый день от первого дня до последнего дня. И праздновали праздник 7 дней, а в 8-й день по празднеству по уставу.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Вы слушаете библейское вещание BBN, радио для всей семьи, круглосуточно. Очень мало людей трудятся для Господа в полную силу, а остальные, кто наблюдает, могут и критиковать, могут и подсказывать, но сами мало что делают. Друг мой, если ты все время сидел на трибунах до сих пор, знай, что ты очень нужен на поле деятельности для Господа, поэтому начни трудиться сегодня во славу Его. А для этого мы тебе будем в помощь. Оставайся с нами и назидайся священным писанием, которое мы можем предложить тебе, и духовным пением, которое звучит круглые сутки в эфире.

0: Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господен? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио «Бибиан». Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: И сегодня мы находимся в той части книги «Исход», которую можно назвать социальным законодательством. В 20 главе мы уже познакомились с 10 заповедями и с инструкциями относительно жертвенника. В главах от 21 до 24 даны законы, относящиеся к общественной жизни. Все эти законы являются основанием для любого рода, так называемого цивилизованного общества. Часто можно слышать вопрос, как отличить верное от неверного? Другими словами, как узнать, что есть добро и что зло? В наши дни добро и зло стали относительными понятиями, потому что люди перестали руководствоваться Божьими определениями. Только Бог может точно определить, что есть добро, а что зло. Имеются Божьи стандарты, Божьи требования к людям. И эти стандарты, друзья, родили общественный строй, в котором было мерило закона и справедливости. Эти стандарты Божьи Бог передал человеку через Священное Писание. Всякое отступление от Божьих требований производит, можно сказать, даже диктаторские режимы, основанные на страхе и на силе полицейской власти. Там, где отсутствуют Божьи законы, создается сильная централизованная власть, издающая законы, способные только калечить души людей. В основании Божьих законов лежит Божья справедливость и желание сделать жизнь людей свободной от грехов. Испорченная человеческая природа за всякую, даже самую малую несправедливость, проявленная в ней, наполняется чувством мести. Слепая месть не знает предела. Закон же Божий говорит: глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожение за обожение, рану за рану, ушиб за ушиб. Нельзя мстить сверх меры за сделанный тебе вред. Дай восторжествовать в тебе справедливости, а не чувству мести. В 22 главе книги «Исход» мы видим постановление о краже и возмещении, постановление о вдовах и сиротах, о займах, обетах, приношениях и тому подобное. Законы и постановления Божьи нужны, чтобы сохранять порядок в обществе. Мы прочтем первый стих, друзья, из этой главы. «Если кто украдет вола или овцу и заколет или продаст, то 5 волов заплатит за вола и 4 овцы за овцу». Как вы видите, друзья, за воровство человек должен платить не лишь возмещением украденной вещи, но намного больше. Второй стих говорит: «Если кто застанет вора подкапывающего и ударит его так, что он умрет, то кровь его не вменится», то есть ударившему. Этот закон дает право, как вы видите, на самозащиту. Божий закон защищает собственность человека и его дом. Если бы человечество следовало Божьему социальному законодательству, как оно подано в книге «Исход», мы не имели бы социальных проблем. Беда в том, что люди, не знакомые с Библией, вводят сами в жизнь законы, приносящие людям больше вреда, чем пользы.

Но мы читаем дальше. «Но если взошло над ним солнце, то вменится ему кровь, укравший должен заплатить, а если нечем, то пусть продадут его для уплаты за украденное им». Друзья, украденное должно быть возмещено владельцу. Если бы даже вора нужно было продать в рабство для уплаты украденного. Стих 5 говорит, «Если кто потравит поле или виноградник, пустив скот свой травить чужое поле, пусть вознаградит лучшим из поля своего и лучшим из виноградника своего». Как вы видите, друзья, убыток должен быть возмещен. «Если появится огонь и охватит терн, и выжжет копны, или жатву, или поле, то должен заплатить, кто произвел сей пожар». Это также практический стих, указывающий нам верный способ поведения. Здесь представлен еще один принцип для достижения благосостояния людей на земле. Бог дал систему своих законов Израилю, чтобы он мог быть примером для других народов. Стих 16 говорит следующее. «Если обольстит кто девицу необреченную и переспит с нею, пусть даст ей вена и возьмет ее себе в жену». Да, в таком случае он должен жениться на ней. Сегодня все делается иначе. Но мы читаем далее. «А если отец не согласится выдать ее за него, пусть заплатит столько серебра, сколько полагается за вена девицам». Так или иначе, человек, как вы видите, понесет ответственность за свой поступок. В стихе 20 мы читаем следующее. «Приносящий жертву богам, кроме одного Бога, Господа, да будет истреблен». Кому, друзья, кому в наши дни люди приносят в жертву свою жизнь, а часто и самих себя? Очень редко кто жертвует собой и своей жизнью для Господа. И все же этот закон слишком суров. Истреблять каждого, кто приносит жертвы другим богам, кроме Господа, жестоко. Правда, нам не следует забывать, что идолопоклонство – это рак. Рак, не поддающийся излечению. Его можно удалить лишь путем хирургической операции. В России, на Украине, в Беларуси, во всех странах славянского мира, где идолопоклонство было распространено, как ни в какой другой стране мира, Бог допустил безбожную власть, чтобы при помощи ее очистить ту землю. Но, видимо, еще многие и многие не научились этому уроку. В стихах 21 и 22 мы читаем: «Пришельца не притесняй и не угнетай его, ибо вы сами были пришельцами в земле египетской. Ни вдовы, ни сироты не притесняйте». Читаем далее стихи от 23 по 25. «Если же ты притеснишь их, то когда они возопьют ко мне, я услышу вопль их, и воспламенится гнев мой, и убью вас мечом, и будут жены ваши вдовами, и дети ваши сиротами. Если дашь деньги взаймы бедному из народа моего, то не притесняй его, и не налагай на него роста». Друзья, Бог всегда встает на защиту беспомощных. Грозное наказание ожидает тех, кто плохо обращается с людьми, находящимися в нужде. Запрещено пользоваться бедой других для своего обогащения, дорогие слушатели. Но теперь мы перейдем к 23 главе. В ней мы находим различные запрещения празднования опресноков, первых плодов и приношения. Здесь говорится, как ангел Господень будет предшествовать израильтянам и о том, как относиться к врагам. В первом стихе Господь Бог говорит и повелевает: «Не внимай пустому слуху, не давай руки твоей нечестивому,
чтобы быть свидетелем неправды. Другими словами, не переноси сплетен и не лжесвидетельствуй. Это Божье правило поведения. Сплетник так же плох, как и убийца, вор или прелюбодей. Но люди почему-то не считают его таковым.

0: Стих 2 говорит: «Не следуй за большинством на зло, и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды». Друзья дорогие, только мертвая рыба плывет за течением. Мы должны противостоять злу добрыми делами. А это мы сможем делать лишь тогда, когда примем Христа и получим новую природу. В 3 стихе написано: «И бедному не потворствуй в тяжбе его». Друзья, во всем должна быть и торжествовать справедливость. Независимо, бедный он человек или богатый. В стихах от 10 по 12 Бог снова дает Израилю закон относительно субботы и субботнего года. Мы читаем: «6 лет засевай землю твою, а в 7-й оставляй ее в покое, чтобы питались убогие из твоего народа, а остатками после них питались звери полевые. Также поступай с виноградником твоим и с маслиною твоею. 6 дней делай дела твои, а в 7-й день покойся, чтобы отдохнул вол твой и осел твой, и успокоился сын рабы твоей и пришлец». Бог, как вы видите, пересмотрел этот завет с Израилем, когда они придут в землю обетованную. Суббота – это 7-й день недели. Бог повелевает хранить его. Субботний год – это каждый 7-й год, в который земля отдыхала от посевов. К сожалению, дорогие слушатели, многие и многие не исполняют сегодня этого. Мы прочтем стихи от 14 до 17, где написано: «Три раза в году празднуй мне, наблюдай праздник опресноков, 7 дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе, в назначенное время месяца Авива, ибо в онном ты вышел из Египта, и пусть не являются пред лицо мое с пустыми руками. Наблюдай праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою. 3 раза в году должен являться весь мужеский пол твой перед лицо владыки Господа». Слушатели праздновали Пасху, Пятидесятницу и праздник Кущей. В стихах 20 и 21 Бог говорит народу израильскому: «Вот, я посылаю перед тобою ангела хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое я приготовил. Блюди себя пред лицом его и слушай гласа его, не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего, ибо имя мое в нем». Кто же был этот ангел, дорогие друзья? Некоторые места Священного Писания проливают свет на этот вопрос. Например, в 1 послании к Коринфянам, в 10 главе, в 4 стихе мы читаем: «И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос». А в стихах 9 и 10 продолжается: «Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя». Как вы видите, друзья, они должны были повиноваться Христу. Это о нем говорится в прочитанном нами месте книги «Исход». А вот что читаем в стихах 23 и 24. Четвертом этой 23 главы книги «Исход». «Когда пойдет перед тобою ангел мой и поведет тебя к амореям, хитеям, ферезиям, хананиям, евиям и евусеям, и истреблю их, то не поклоняйся богам их и не служи им, и не подражай делам их, но сокруши их и разрушь столбы их». Эти идолопоклонники должны быть истреблены, как вы видите, друзья. И потом Он повелевает им: «Не заключай союза ни с ними, ни с богами их. Не должны они жить в земле твоей, чтобы они не ввели тебя в грех против меня». Слушатели, идолопоклонство – это инфекционная болезнь, которой легко заразиться и погибнуть. Поэтому Господь дает такие очень иногда жестокие правила, законы, в которых говорится, что нужно именно удалить, истребить это идолопоклонство из среды народа. Его никак не истребишь, как только этими словами, которые Господь сказал, что их надо разрушить, сокрушить, разрушить. И в самом деле, друзья, идолопоклонство – это страшная, страшная инфекция. Это, как я сказал выше, рак, от которой только можно излечиться просто операцией. Да хранит вас Господь Бог от идолов.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Дорогие друзья, может быть, вы впервые нас сегодня слышите? Наша станция — это библейское вещание BBN. Библейское — значит, основанное на Библии. Вы помните такие слова из Библии? «Господь — пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной, Твой жезл и Твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость Твоя да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Прекрасные слова, не правда ли? Они записаны в Библии. Это Псалом 22. Хотите, чтобы эти слова относились к вам? Чтобы это была молитва вашего сердца? Познакомьтесь сегодня с тем, о ком говорится в этом 22-м псалме. Познакомьтесь с Господом, с Иисусом Христом. О Нем мы говорим на наших волнах. Будьте с нами.

0: эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org.
1: Стих «Благое вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих «Благое вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! В школьных учебниках истории повествование начинается с междуречья, местности, располагавшейся между реками Тигр и Евфрат. Эта территория позже стала известной под названием Месопотамия. Данные археологии и других наук указывают на эту часть Земли как на колыбель цивилизации, родину человечества и вообще всей флоры и фауны. Что касается свидетельства Библии, то она точно называет место, куда Господь поместил человека, которого создал. Это Эдем, сад неподалеку от рек Хиддекель, сейчас эта река носит название Тигр, и Евфрат. Из-за изменения топографии более точно определить место расположения Эдемского сада сложно. Тем не менее, глиняные таблички, найденные в этом районе, свидетельствуют о том, что южнее Ура существовал сад с особенным деревом. В Ниневии, например, найдена глиняная табличка с изображением двух фигурок, сидящих возле фруктового дерева. За спиной женщины вытягивается змея, словно что-то ей нашептывает. А в 1932 году, недалеко от Ниневии, было обнаружено еще одно изображение согбенных мужчины и женщины, куда-то идущих. Обнаруживший его ученый Шпайзер выдвинул гипотезу, что это изгнание Адама и Евы из рая. Конечно, можно по-разному толковать находки археологов. Можно спорить о том, где в действительности находилось место, именуемое в Библии Эдемским садом. Но, как пишет Джон Виткамп, истинная вера в Слово Божье и его авторитет не зависит от археологических и иных подтверждений, хотя они и приносят определенное чувство удовлетворения. На протяжении последних 100 лет археологические исследования в библейских странах убедительно подтвердили истинность Священного Писания. Эти находки помогают понять особенности персонажей, событий и географических районов, описанных в Библии. И все же цель Библии может быть достигнута и без таких научных подтверждений, потому что она говорит не столько к разуму, сколько к сердцу человека. Где-то в глубине души больной, искоркой тлея слабой, живет, беспокоя невольной тоской, память о райском саде. Сколько веков пережили мы, сколько всего теряли, верность, любовь и не раз жизнь, но не мечту о рае. Стрелка часов бежит вперед, круче дорога в вечность. Болью в душе у меня живет потерянный рай человечества. А сейчас мы приступаем к изучению Библии с доктором МакГи.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем разговор о сотворении человека. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Бытие 2.7. Именно так и появился на земле человек. И вновь мы видим, что Бог нам сказал об этом не так уж и много. Чисто физически человек был сотворен из земли. Довольно интересно заметить, что в состав наших тел входят 16 основных химических элементов. Те же самые элементы составляют почву. В Писании сказано, что человек был создан из праха земного, то есть из пыли. Если бы нас разложили на те элементы, из которых мы состоим, то в чисто денежном эквиваленте мы бы стоили совсем мало. Я всегда говорил о цене в $3, но инфляция в конце концов поглотила и эту цифру. Вот сколько стоят наши чисто физические тела, сотворенные из праха земного. Но человек – это не просто прах. Чисто физически он прах, и в прах возвратится. Но его дух – отправиться к Богу. Почему? Потому что Бог вдунул в лицо его дыхание жизни и стал человек душою живою. Бог вдохнул в него дыхание жизни. Бог дал ему жизнь физическую или наделил его душою, а затем дал ему и жизнь духовную. Иными словами, человек теперь вступил в удивительные взаимоотношения со своим Творцом. Он стал для Бога чем-то особенным, и это выделяет человека от всех остальных творений Бога во всей известной нам Вселенной. Сторонники теистической эволюции утверждают, что до того момента, о котором Библия говорит как о сотворении человека, он развивался, а потом Бог стал трудиться с этим продуктом эволюции. Тем не менее, никакая теория эволюции не может объяснить происхождение человеческой речи, человеческого сознания, человеческой индивидуальности. В этих трех аспектах эволюция сталкивается с определенными трудностями. Наверное, нетрудно взять кости человека и сравнить их с костями какого-нибудь человекоподобного существа, например, обезьяны. Разумеется, сходство окажется поразительным, но тем не менее и различий здесь не меньше. Определенное сходство, на мой взгляд, существует от того, что для всего живого сходной оказалась и та среда, в которую мы как люди попали. Естественно, и основное строение тела человека оказывается очень схожим со строением подобных ему животных. Существует поразительное сходство между шасси автомобиля Ford и автомобиля Chevrolet. Но из этого вовсе не следует, что компании Ford Motors Company и General Motors одно и то же. Вам скажут, что между двумя этими автомобилями существует огромное различие. Но если вы посмотрите на шасси, то увидите, что там больше сходства, чем различия. Рассматривая строение автомобиля, начинать необходимо с той надежной основы, на которой крепятся четыре колеса. И эта основа должна быть до разумных пределов прямоугольной. Почему? Потому что и Ford, и Chevrolet предназначены для того, чтобы в 5 часов после окончания рабочего дня на них можно было бы быстро доехать до дома. Всякая машина должна быть устойчивой. И у всякой машины должен быть двигатель, который приводил бы ее в движение. Поэтому все машины в чем-то схожи. Но это не значит, что все они производятся на одном заводе. Я думаю, что сходство между человеком и представителями остального животного мира несколько преувеличены. Человек – особое творение. Бог вдохнул в него дыхание жизни, и человек стал душою живою. Человек был сотворен удивительным образом, и об этом необходимо постоянно помнить. «И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал». Бытие 2.8. Я не могу с точностью сказать, где находился Эдемский сад. Знаю, что он располагался где-то в долине между Тигром и Евфратом. И этот сад мог занимать всю долину. С самого начала эта долина была очень плодородной. Такой она остается и сейчас. Было время, когда люди, населявшие те места, даже не сажали там хлеб. Они его просто собирали, потому что он рос сам по себе. И, возможно, именно этот район когда-то снова станет центром земли. «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла». Бытие 2.9. Здесь упоминается два необычных дерева – дерево жизни и дерево познания добра и зла. Об этих деревьях нельзя сказать ничего больше того, что о них написано в Библии, потому что в настоящий момент эти деревья не существуют. Они просто исчезли с лица земли. Господь Бог произрастил всякое дерево, и эти деревья, как мы узнаем, были приятны на вид, а их плоды вполне пригодны в пищу. Деревья придавали красоту земле и были полезны чисто практически. В них сочетались оба эти качества. Это можно сравнить с теми чувствами, которые вы испытываете при посещении мебельного магазина, когда продавец говорит вам: «Этот гарнитур очень красив, и в то же время он очень функционален». Эдемский сад обладал такими важными качествами. Его деревья были не только красивы, но и очень полезны для человека. Практическая польза от них состояла в том, что плоды этих деревьев можно было есть. Мы с вами живем на земле, где до сих пор можно видеть красоту природы. Несмотря на то проклятие, которое претерпела земля после грехопадения человека, приведшее к тому, что на ней теперь произрастает еще и тернии и волчцы, как сказано в Библии, красота природы с земли не исчезла. Я вспоминаю, как в первый раз я посетил местечко под названием Гана на острове Мауи в районе Гавайских островов. Добраться туда было нелегко, но когда мы ехали по дороге, я понял, что никогда в своей жизни не был в таких потрясающе прекрасных, просто фантастически удивительных местах. Это невозможно описать словами. Мы сделали один поворот и оказались в особенно живописном месте. Внизу, под нами, расстилался берег океана и виднелся небольшой мыс. Нас окружали папайя, кокосовые и банановые пальмы, бамбук, гибискус. А среди кокосовых пальм стояла небольшая церковь, которую основали здесь миссионеры. Нам ничего не оставалось, как восхищаться этой красотой. Я не смог удержаться и попросил моих попутчиков остановиться, чтобы всем вместе помолиться. Никогда я еще не видел такой красоты. И теперь я представляю, каким красивым мог быть Эдемский сад. Из Эдема выходила река для орошения рая и потом разделялась на четыре реки. Имя одной – Фисон. Она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото. И золото той земли хорошее, там бдолах и камень оникс. Имя второй реки – Гихон, она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки – Хиддекель, она протекает пред Ассирию. Четвертая река – Ефрат. Бытие, 2 глава, с 10 по 14 стихи. Земля Куш – Эфиопия. Следовательно, река Гихон – это Нил. В таком случае реке Хиддекель соответствует современное название Тигр. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». Бытие 2.15. Созданный Богом человек обладал властью, и силы природы повиновались его повелениям. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Бытие 2 глава, 16 и 17 стихи. Бог с самого начала не хотел, чтобы человек умирал, но сейчас это одно из свойств человека. Почему же так случилось? Дело в том, что человек обладает свободной волей, а привилегия всегда сопряжена с ответственностью. Это аксиома, основа основ. Тот человек, которому дана свободная воля, должен решить, будет он слушаться Бога или нет. Некоторые люди утверждают, что плод с дерева познания добра и зла был ядовитым. Я же в противовес им считаю, что это был самый вкусный плод во всем саду. Ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Помните, что человек триедин, поэтому и умираем мы трояко. Адам после грехопадения прожил еще 900 лет. Но Бог сказал ему: «В день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Смерть означает отделение. И Адам был отделен от Бога духовно в тот самый день, когда съел плод. И в этом можно не сомневаться. Перейдем теперь к 18 стиху. «И сказал Господь Бог: нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Бытие 2.18. Бог не случайно поселил человека в саду одного на некоторое время. Тем самым он хотел показать человеку, что у того есть нужда, что ему нужно, чтобы рядом с ним был кто-то. Читаем дальше. «Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей». Бытие 2.19. Поверьте, этот человек был очень мудрым, если смог назвать всех животных. Какой-то шутник сказал, что когда Бог привел к Адаму слона и спросил, как мы его назовем, Адам сказал: «Больше всего он похож на слона». И я думаю, что так оно и было. «И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым. Но для человека не нашлось помощника, подобного ему». Бытие 2.20. «Не нашлось помощника ему». Слово «подобного» здесь, по идее, быть не должно. То есть не нашлось единомышленника, помощника, который дополнял бы его, был бы его второй половиной. Этим помощником или помощницей должен был быть тоже человек, но только как бы его половина, до тех пор, пока не станет супругой первому человеку. Это важно понять. Здесь я не хочу специально выступать в поддержку брака, но все же Бог создал мужчину и женщину для того, чтобы они жили в браке. При этом женщина должна быть помощницей мужчине. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку». Бытие 2 глава, 21-22 стихи. Итак, женщина была сотворена из ребра Адама. Доктор Мэтью Генри сказал, что Бог не взял ее из головы, чтобы ей иметь над Адамом превосходство, и не из ноги, чтобы ей подчиняться Адаму. Он взял ее из ребра, чтобы она была равной Адаму и могла быть вместе с ним. Вот в чем состоит смысл сотворения женщины. Она должна быть второй половиной мужчины. Именно это и имел в виду Бог, когда говорил: «Жены, повинуйтесь своим мужьям». Он тем самым говорил, что жена должна быть отзывчивой к мужу, помогать ему. Жена – дополнительная часть своего мужа, вторая его половина. Без нее он всего лишь половинка. Поверьте мне, Ева была прекрасна. Всякая современная красивая женщина унаследовала свою красоту от Евы. У Евы красота была во всем. Можно сказать, что она была просто неподражаема. И при этом она была второй половиной Адама. «И сказал человек: вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа». Бытие 2.23. На еврейском языке слово «женщина» очень похоже на слово «мужчина». Мужчина по-еврейски «иш», а женщина «иша». Она является другой стороной мужчины и должна ему соответствовать. Бог сделал так, чтобы мужчина был лидером. Он сотворил его в первую очередь. А женщину он сотворил для того, чтобы она следовала за мужчиной. Мужчина более агрессивен. Бог сотворил его таким даже физически. А женщина более отзывчива. Не говорите мне, что женщина должна любить своего мужа. Бог этого не говорит. Бог говорит, что она должна быть отзывчивой к своему мужу. Если муж говорит жене «я люблю тебя», значит, и она должна говорить в ответ «я люблю тебя». Когда какой-нибудь мужчина жалуется мне, моя жена не отвечает взаимностью на мои чувства. Это может означать только одно. Он не является тем мужем, каким должен быть. И если бы он был настоящим мужем, она бы адекватно отвечала на его чувства, потому что он призван быть лидером. Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. Бытие 2.24. Иными словами, мужчина теперь является субъектом своей жены в том смысле, что отвечает за нее, и теперь уже не подчинен ни своему отцу, ни своей матери. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. Бытие 2.25. Хотя Писание ничего об этом не говорит, я все же считаю, что они были одеты в некий славный свет. И можно с известной долей уверенности сказать, что это одно из самых прекрасных повествований о сотворении мужчины и женщины. Здесь мы видим пару, которую Бог создал для совместной жизни. Бог дал людям определенные принципы, которым человечество должно следовать. И один из этих принципов – брак. В современном мире многие люди пытаются подвергнуть сомнению важность брака. «Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их», – говорят они. Псалом 2, стих 3. Что же пытается сегодня сделать человек? Он фактически пытается избавиться от Бога, поскольку именно Бог установил брак. Сотворение женщины было косвенным, поскольку Бог сотворил ее из ребра мужчины, показав тем самым, что она является его неотъемлемой частью. В завершение разговора приведем интересную цитату. Поскольку женщина вовсе не является недоразвитым вариантом мужчины, а является особым видом человека, сходство между мужчиной и женщиной не в чисто внешней похожести, а, как это ни странно, в различии. В течение долгого периода это различие никак себя не проявляет, пока, наконец, женщина не начинает дополнять мужчину. Подобно тому, как великолепная музыка дополняет прекрасные стихи, сохраняя при этом свою индивидуальность. Таким образом, история о сотворении женщины, жизнь, которая посвящена мужчине, одна из самых прекрасных историй. Еще раз напомним, о чем говорится во второй главе книги «Бытия». Тема этой главы удивительна. Сотворение человека, начало его жизни на земле, завет с Богом, по которому человек получает на земле определенную ответственность, его нужда в помощнике и друге, сотворение Богом женщины. Между мужем и женой должны устанавливаться определенные отношения, и Бог говорит: «Мужья, любите своих жен». Это уже было заложено в самой истории о сотворении человека. Один из капелланов Нюрнбергской тюрьмы, общавшийся с бывшими нацистскими лидерами, в своих воспоминаниях рассказывает о своем последнем разговоре с Германом Герингом. Геринг был одним из тех, кто наотрез отказался принять Христа. Из воспоминаний капеллана Герике. В тот вечер, примерно в 8:30, у меня был долгий разговор с Герингом, во время которого он смеялся над историей о сотворении, над богодухновенным писанием, выражал свое откровенное неприятие некоторых основ христианской веры. Менее чем через 2 часа он покончил с собой. Друзья мои, чтобы помочь человеку избавиться от стремления покончить с собой, нужно сообщить ему, что он – творение Божье, и поэтому ответственен перед своим Творцом. Как важно это понимать! Итак, мы закончили разбор второй главы книги «Бытие». Мы увидели, в чем состоит сходство человека с Богом. Мы узнали о поклонении Всевышнему, о взаимном общении творения со своим Творцом, о служении и верности человека Богу. Мы видели, что власть, да и сама жизнь даны человеку от Бога, и потому должны быть посвящены Богу. В этом и состоит великий смысл второй главы.
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Если, прослушав эту передачу, Господь начал работать с вашим сердцем, и вам хочется более подробно узнать о Божьем плане спасения для человека, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку «Раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы привели ссылки на Писание, где говорится о спасении, которое даровал Бог человеком через веру в Иисуса Христа. Адрес нашей домашней странички – www.bbnradio.org. Если вы доверили свое сердце Иисусу Христу, мы также рады будем услышать от вас по адресу russian@bbnradio.org.

Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org

В эфире библейское вещание BBN. У микрофона ваш ведущий Сергей Мараро. Служитель Божий должен отличаться от всех других людей даром молитвы. Вряд ли нужно напоминать о великом значении личной молитвы в жизни служителя Господа. Но я не могу воздержаться от этого сейчас. Благодать Божья неоценимо дорога для вас, если вы посланники Иисуса Христа. И чем ближе вы будете к Нему, тем успешнее выполните свое служение. Из всех средств, дарованных вам для этого Богом, я не знаю более могущественного, чем молитва. Все ваше образование здесь, в смирении, ничто в сравнении с духовным развитием, которое вы можете получить в молитвенном общении с Господом. Все ваши библиотеки и аудитории пусты в сравнении с маленькой комнаткой вашего сердца. Там мы возрастаем, мы делаемся могущественными, мы все преодолеваем нашей сердечной молитвою. Не забудем слова Иакова, записанные в 5 главе его послания. «Много может усиленная молитва праведного».

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Всегда ли мы видим ясно? У каждого из нас есть слепое пятно в том месте, где оптический нерв соприкасается с сетчаткой глаза. Но при этом никакой дыры в нашем поле зрения нет. Ученые думали, дело в том, что человеческий мозг просто игнорирует это слепое пятно. Однако новые исследования показывают, что его стирает гораздо более сложный механизм. Исследователи посредством созданных на компьютере образов создавали в поле зрения добровольцев искусственные слепые пятна. Эти слепые пятна, иногда квадратные, демонстрировались на меняющемся подвижном фоне. Меняли не только фон, но и формы, и цвета, и все это слегка смещали, надеясь выяснить, чем же вытесняется из нашего поля зрения слепое пятно – глазами, мозгом или тем или другим сразу. Исследования идут по сей день, так что окончательные выводы ученым еще не сделаны. Сейчас они полагают, что слепое пятно заполняет клетки мозга, дублируя окружающую его информацию. За цвет и фактуру отвечают отдельные механизмы. Они могут быть даже расположены в разных частях мозга. Поразительно, но факт. Явно невидимые объекты каким-то образом воспринимаются. Как глаза и мозг не дают нам увидеть слепое пятно, так порой этот мир, дьявол и человеческая плоть, объединившись, делают нас слепыми к нашим собственным грехам. Какое счастье знать наверняка, что Иисус Христос понес на себе наши грехи, чтобы оправдать нас, а не просто позволить нам оправдаться самим.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Библейское вещание BBN – это радио божественной благодати и милости к нам, проявляемое каждый день. О чем нам неприятно слушать от других? О грехе. Грех – это...

0: религиозное слово, обозначающее преступление человека перед Богом. Самое точное и самое характерное обозначение для греха в Ветхом Завете – древнееврейское слово «пеша», которое значит «отпадение». Грех – это самый страшный враг, который отнимает у нас светлое будущее. Он есть корень всех зол. Грехи – причина всех зол, говорит святой Златоуст. Грех – причина всех и всяких бедствий, случающихся в мире. Если бы не было греха, не было бы и бедствий. Появился в мире грех, и последовало за ним всякое бедствие. Сладок людям грех, но горьки им его плоды. Горькое семя рождает и горькие плоды. Единственное избавление от греха – это прийти к Господу и покаяться в них пред Его святым лицом, и Он по Своему верному обетованию прощает все до единого грехи нам. Если вы еще никогда не приходили к Господу, придите к Нему сию минуту и попросите простить все ваши грехи и начните жизнь новую и святую в вашем Спасителе Иисусе Христе.
1: В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам. Библейское вещание BBN.
0: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге Притчи 10:2. «Не доставляют пользы сокровища неправедные, правда же избавляет от смерти». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Притчи 10:2.

0: Слово благодати представляет проповедь «Достоверность Библии». Часть 3. Свидетельство текста Библии.
1: Итак, мы немножечко коснулись этого вопроса о сохранности текста Библии. Мы говорим о том, что Бог заботится о сохранности своего слова, и Он делает это чудесным образом. Иисус Христос подтверждал это в своей жизни. Сейчас мы поговорим о надежности текста. Сначала будем говорить о тексте Ветхого Завета, потом о тексте Нового Завета. Дело в том, что до 1947 года, можете себе представить, буквально 60 лет тому назад, да? До 1947 года самые ранние манускрипты Ветхого Завета, то есть копии Ветхого Завета, были датированы X веком. То есть, вот смотрите, они были написаны когда? 1450 лет до рождения Иисуса Христа, да? Смотри, прошло 1450 лет плюс еще 1000 лет. То есть 2500 лет отделяли манускрипты от оригинала. Понятно, да? И люди, которые были противниками или являются противниками Библии, они говорили: слушайте, ну как вы можете гарантировать, что это просто взяли те, кто, ну так скажем, установил христианство, они просто взяли, придумали и написали Ветхий Завет для того, чтобы он совпал с Новым Заветом. Ну, например, смотрите, откройте, пожалуйста, книгу пророка Исаия, 53 главу. Посмотрите, 53 глава, давайте прочитаем несколько стихов отсюда, со 2 стиха. «Ибо он взошел пред ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли, нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое, он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно, не открывал уст своих, как овца веден был он на заклание, и как агнец предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уст и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его». И так далее. Мы можем читать до конца эту главу. Заметьте, это было написано 700-750 лет до рождения Иисуса Христа. Заметьте, это как будто список с его жизни, с того, что он делает. Для того, чтобы написать с такой точностью, посмотрите, от уст и суда он был взят, но рот его, кто изъяснит, его судили, его сковали. Дальше смотрите, но род его кто изъяснит? Никто не мог изъяснить его рода. Помните, говорит, а не плотников ли он сын? Его богочеловеческую природу до сих пор никто не понимает и не может понять. Заметьте, он был презрен, умолен, он был презираем, мы отвращали от него лицо. Смотрите, 9 стих, ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого. Помните, Иисуса Христа попросил Иосиф Аримафейский, попросил разрешения снять его тело и похоронил в своем новом высеченном гробу, в котором никто еще не был. Заметьте, это произошло 750 лет тому назад, или больше, 800 лет практически, ко времени того, когда Христос был распят. Когда люди читают эти слова, они говорят: не может быть. Это тот, кто писал книгу пророка Исаия, должен был переписать события, которые произошли во время Иисуса Христа, во время Нового Завета. Не может быть такого совпадения. Даже люди, которые говорят о пророчестве, что они верят в пророчество, они думают, что пророчества должны быть такие какие-то общего только плана. И когда пророчества такие конкретные, они просто не допускают мысли, что это возможно. Итак, так продолжалось долго. Атеисты куражились, смеялись и говорили: да, что там в вашей Библии ее придумали, попы. Так продолжалось до 1947 года. В 1947 году возле Мертвого моря обнаружили пещеры. Два мальчишки-бедуина, местные пастухи, там, которые переезжают с места на место, баловались, куда-то залезли на такую скалу, на которую просто так не залазят. И увидели, что там есть такая большая пещера внутри, они упустили туда камень, вот, и он упал, а что-то такое явно, что как что-то глиняное было, сделанное, что-то черепичное было. Вот, они полезли, достали там пару каких-то свитков старых, притащили домой. Дома родители их поругали немножко за это дело, но отец на всякий случай взял и понес в Иерусалим, показал там в университет этот свиток. Этот свиток немедленно отвезли в Лондон, потому что ничего подобного этому никогда близко даже не находили. Сразу же там прилетела целая куча специалистов, которые обнаружили самую большую библиотеку. Ну, о ней, конечно, много можно рассказывать интересного. Интересно вот что, что там нашли Библию, почти полную Библию в свитках, разные свитки, много-много книг. Они все были в этих в горшках глиняных, для того, чтобы вода их не намочила. Ставили это, специально библиотека была такая. Вот, в глиняных горшках стояли вот эти книги там, эти свитки все стояли. И там была полная Библия, кроме книги Есфирь. Все книги Библии там есть, в этой кумранской библиотеке. Там были много всяких разных их других книг, документы, их письма, которые они, договора коммерческие, которые они заключали, вот, тоже были в этих же пещерах. Но что интересно, когда достали книгу пророка Исаии, то обнаружили, что она практически слово в слово или почти слово в слово совпадает с мазорецким текстом, то есть с текстом 10-го столетия. Когда сделали датирование, атеисты пытались, усиленно пытались найти способ, чтобы датировать его, ну, немножко попозже, после рождения Иисуса Христа. Но как они ни крутили, все сошлись к одному, что эта библиотека была положена там, эти рукописи были написаны самое поздно, 150 лет до рождения Иисуса Христа. От 250 до 150 лет до рождения Иисуса Христа. То есть в 1947 году в Кумране получены были ясные подтверждения того, что Библия такая, какая она есть, Ветхий Завет, он был до рождения Иисуса Христа. И то, что, заметьте, то, что в течение 10 веков мазареты – это были люди-книжники, которые занимались переписыванием текста. Они, в общем-то, возникли после Вавилонского пленения. Это те были, которые особо посвященные. Они, если кто сейчас возьмет еврейскую Библию для специалистов, которая издается, там на полях написано вот слово, и там стоит номер рядом с этим словом. Этот номер означает, какой раз это слово употребляется здесь в Библии. И они постоянно сравнивают. Если здесь номер у тебя другой, значит, возвращайся сначала и переписывай все опять. Потому что где-то ты потерял одно слово. То есть речь идет о том, что вот эти мазареты, они сохранили Библию, сохранили Ветхий Завет абсолютно точно, что когда откопали кумранские раскопки или кумранские манускрипты, обнаружили поразительное совпадение. Поразительное совпадение. Итак, это то, что касается Ветхого Завета. Теперь немножечко посмотрим на надежность манускриптов Нового Завета. Новый Завет – это уже другое время, это уже, так скажем, с Ветхим Заветом немножко проще, потому что он уже был ясно Христом подтвержден, хотя бы. Вот. Новый Завет – другое время. Но когда мы посмотрим на манускрипты Нового Завета, первое, что бросается в глаза – это феноменальная сохранность текста. Я вам приведу несколько цифр, о которых я уже говорил как-то раньше. Значит, на сегодняшний день существует более 5000 сохранившихся манускриптов Нового Завета. Что такое манускрипты? Это копии. У нас нет оригинала, у нас нет того, что написал Иоанн. Как мы уже говорили, потому что очень хрупкие были все эти папирусы, пергаменты, все то, на чем писали. Помните, Павел говорит, принеси книги, особенно кожаные. Это особо дорогие были книги. На них, так скажем, дольше держался текст. Когда писали эти книги, их переписывали, их передавали из церкви в церковь. Вот. На сегодняшний день у нас есть около 5000, у нас, я имею в виду, доступны человечеству сегодня, около 5000 различных списков, то есть копий, переписанных от руки, Это начиная от примерно, так сказать, самая ранняя копия, это Евангелие Иоанна, существует 124 год нашей эры. То есть это практически через 25 лет после смерти Иоанна была сделана эта копия. То есть совсем близко, очень близко. Самая ранняя копия. Существует примерно около 100 копий ранних веков, 2 по 4 век. Примерно 2300 копий с 5 по 8 век. И еще 2600 9 и 10 века. То есть достаточно большое количество. 10 век — это своеобразная такая была линия разделения вот в этой науке, которая занимается текстами древними. В это же самое время, если мы сравним сохранность манускриптов Нового Завета с теми другими произведениями, которые писались в то же самое время, когда был написан Новый Завет. Известно, что произведения греческого поэта Гомера на сегодняшний день существуют всего в нескольких копиях, датированных 10 веком. От 5 до 10, я сейчас не помню точно, от 5 до 10 копий существует, и все они датированы 10 веком. То есть примерно 1000 лет разделяет оригинал и самую раннюю копию, которая существует. Интересная вещь, что в том, что Гомер когда-то существовал, это был реальный человек, он реальные вещи писал, никто не сомневается. Никто не пишет диссертации, которые бы опровергали существование Гомера. Но когда Новый Завет в 5000 копий, причем гораздо более ранних, говорит о существовании Иисуса Христа, о подвиге Иисуса Христа, о жертве Иисуса Христа, здесь люди пытаются изобрести причину, почему они не хотят верить. То есть речь идет о том, что сохранность текста Нового Завета не имеет аналогов. Ни один религиозный или литературный какой-то текст или деловой текст ни в какое, даже в ближайшее сравнение с Новым Заветом не подходит. Кроме феноменальной сохранности текста, мы имеем очень ясное свидетельство о точности передачи текста. Я не знаю, вам приходилось, может быть, писать диктанты когда-нибудь? Ну, давно еще, наверное. Я не знаю, в Америке здесь пишут диктанты или нет. Вот. И когда учительница одно говорит, а вы пишете другое. Вот. Теперь представьте себе, когда тысячи разных людей переписывали. Я заметил по себе, вот когда цитируешь текст, который очень похож на другой текст. Очень часто переключаешься на другой текст и начинаешь. Начало вроде бы одинаковое, вот, и потом, например, очень похожие два текста. Начало первого псалма и 6, 7, 8 стихи первой главы Иисуса Навина. Помните, да, о книге закона, которая да не отходит от уст и так далее. Вот, и начинаешь цитировать одно, и переключаешь, не бодрствуешь, и переключаешься на другое. Вот так вот эти переписчики, у них была опасность, они были люди, они тоже спать хотели когда-то, тоже у них голова и зубы болели, и не было зубных врачей, не знаю, хорошо это было или плохо, но то же самое, они были люди, у которых реальные проблемы были. Несмотря на это, на сегодняшний день специалисты-текстологи, которые занимаются изучением текстов, они собрали вот эти все 5000, они теперь точно могут сказать, Опять-таки, вот это та сфера, о которой много можно говорить, но это будет слишком сложно. Я сегодня хотел только одну цитату вам прочитать, для того, чтобы у нас был ясно отвечен этот вопрос. Два специалиста, Уэскотт и Хорт, это люди, которые занимались текстом Нового Завета всю свою жизнь, признанные специалисты всеми. Слушайте, что они говорят. Пропорция слов Нового Завета, о которых нет сомнения, очень большая. То есть они взяли вот эти 5000 экземпляров, и они сопоставили все вместе, и они обнаружили, что основная часть, подавляющее большинство текста, оно абсолютно бесспорно, абсолютно одинаково везде. Не менее 87% всего текста идентично. В оставшихся 13% основное различие состоит в изменении порядка слов или разницы в орфографии, истинное значение которых легко понятно. Ну, например, где-то стоит Господь Иисус Христос, в другом месте стоит Иисус Христос Господь. То есть это не идентичная, не абсолютно одинаковая копия, но смысл всем понятно, что тот же самый. Или там где-то пропущена буква какая-то, понятно, что это просто техническая ошибка, просто пропустил человек. Таким образом, проблема с определением действительности текста относится только к 1.5% слов Нового Завета. И даже из этой части подавляющее большинство составляет разночтение, не представляющее собой большой проблемы. Например, в каком-то месте написано «Господь», в другом «Господь Иисус Христос». То есть Иисус Христос добавленные, то есть их нет в каком-то экземпляре. Но от этого ничего не меняется. Господь и Господь Иисус Христос – это одна и та же личность. То есть мы понимаем, о чем идет речь. Можно смело сказать, смотрите, это специалисты, которые действительно изучили этот вопрос от и до, что 99,9% текста Нового Завета абсолютно точно сохранилось до нашего времени. Интересная вещь. Я узнал недавно о том, что на сегодняшний день, когда люди пытаются, сценаристы и режиссеры пытаются ставить Шекспира, спектакли на Шекспира, то они очень часто сталкиваются с проблемой того, что существует много разных вариантов, и им трудно определить, какой же вариант правильный. Так Шекспир, извините, он жил всего 400 лет тому назад. Это не так давно, не так много времени прошло. То есть речь идет о том, что на сегодняшний день, говоря о точности, сохранности текста Нового Завета, мы имеем дело с еще одним чудом, еще одним уникальнейшим явлением, которое говорит о том, что Библия действительно книга, за которой стоит авторитетность самого Бога. И последний элемент, который тоже мы только легко коснемся, потому что очень много он в себе содержит, у нас нет возможности детально останавливаться, это формирование канона Священного Писания. То есть, почему именно эти книги здесь? Почему другие не вошли? Известно, что другие писались еще книги. Вот, и, наверное, вы встречали где-то. И больше будете жить, больше будете читать. И всякие разные темы, знаете, поднимаются. Особенно под Пасху, особенно под Рождество. По телевизору всегда показывают. Там всякие фильмы, например, «Search for Historical Jesus». Значит, поиск исторического Иисуса. То есть то, что в Библии, это религиозное, а мы хотим поискать исторического. Вот. И вот они находят всякие там книги типа Евангелия от Фомы и так далее. Вот. И пытаются на основании их какой-то там образ Иисуса составить. Итак, что такое канон? Во-первых, слово канон в переводе на русский язык означает мерило. Этим словом стали пользоваться для того, чтобы сказать о том, что есть канон Священного Писания. То есть определенная мерка, какие книги сюда входят. Определенная мерка. Это техническое слово, которое просто означает, что вот эти книги здесь, а остальные не здесь. Дальше. Очень важный принцип заключается в том, что канон – это мерило. Определен Богом. Он не мог быть определен людьми. Почему? Потому что Бог – автор Библии. И когда Бог написал, Он написал столько, сколько написал. Он написал столько, сколько людям нужно. И Он не написал больше, Он не написал меньше. То есть канон установлен Богом, он не людьми устанавливается. Задача людей заключалась только в том, чтобы распознать этот канон. То есть увидеть его, узнать его, но не установить. То есть не церковь своей властью сделала книги каноническими, а церковь в смирении, или люди, которые жили в смирении, признала то, что Бог установил каноническим. Итак, церковь не делала книги каноническими, она только признала существующий факт. То есть авторитет принадлежит Богу, а не церкви. Почему это так важно? Потому что часто можно услышать от католиков и православных такую тему, что церковь дала миру Библию. Если бы не церковь, то и Библии бы не было. Поэтому будьте добры, сначала придите на поклон к церкви, имея в виду католическую церковь Папу Римского, а потом тогда уже будете Библию читать. Следующее. Признание каноничности книг Библии проходило на объективной основе. То есть были объективные принципы, по которым решился вопрос каноничности каждой книги. Я вам сейчас скажу, что эти за принципы были. Во-первых, апостольское авторство. То есть люди, которые жили тогда, они были гораздо ближе к оригиналам и к тем, кто знал людей, которые знали апостола, так скажем. То есть было гораздо легче проследить вот эту ниточку, откуда эта книга попала. Ага, она из Ефеса к нам пришла. Как она в Ефес попала? Ага, давайте мы спросим стариков в Ефесе, ага, кто ее туда привез и так далее. То есть была возможность проследить апостольское авторство. Опять-таки Новый Завет написан или апостолами, или же людьми, которые известны как пророки Нового Завета. То есть те, которые были очень близки к апостолам, как, например, Марк. Он не был сам апостолом, но он очень близок был к апостолу Петру. Апостол Павел, он сам лично не ходил за Христом, но Христос открылся ему лично. Это уникальное явление. Помните, по дороге в Дамаск, и потом Христос еще являлся Павлу, потому что он особую миссию на него возложил. Кроме того, апостол Павел также, он говорит, что я ходил в Иерусалим, и я представлял то Евангелие, которое я проповедую в Иерусалиме. То есть это взаимодействие с апостолами, с теми, которые были с Иисусом Христом лично. Второй важный принцип – это всеобщее принятие книги христианами первых веков. То есть собрались люди из разных мест на этот собор вселенский. Собрались люди, и они говорят, а давайте покажем, какие книги признаны у всех. Помните, мы говорили в прошлый раз о том, что Дух Святой, который живет в человеке, он делает человека способным распознать Божье Слово. И таким образом произошел естественный отсев всей той литературы, которая не была боговдохновенна. И когда собрали вот эту общую составляющую, получилось 27 книг. Вот эти 27 книг Нового Завета, которые у нас есть сегодня. Следующий пункт, очень важный, это гармоничная согласованность содержания книги с остальной частью Библии. Вот эти три основных критерия, по которым определяли тогда, входит книга в Новый Завет или не входит книга. Несколько таких элементов, которые полезно будет знать, может быть. Значит, без всяких сомнений, каноническими были признаны почти все книги Нового Завета. То есть, практически речи не было, спора не было об этом. Было сомнение или была неуверенность на нескольких только книгах. Я вам перечислю, какие это книги. Послание Иакова, послание Иуды, 2 Петра и 2 и 3 Иоанна. Вот эти пять посланий, о которых велись дискуссии вот на этом соборе. Все остальные 22 книги были приняты однозначно, и не было никаких вопросов по ним. Но в результате дискуссии эти книги все-таки они пришли к выводу, что да, они действительно боговдохновенны. Вот. Книги, которые имели распространение, но не вошли в канон, то есть которые читали в некоторых церквях, но не во всех, и они не вошли в канон. Это «Деяния апостола Павла» была такая книга. «Пастырь» была такая книга, может быть, где-то вы встретите, если когда-то будете читать литературу. «Апокалипсис Петра» и «Евангелие к евреям». Четыре таких книги, которые были распространены, но не прошли теста каноничности на этом соборе. Книги, которые однозначно были отвергнуты как еретические, то есть они где-то всплыли, но они не были даже распространены в церквах. Вот. И сегодня их поднимают некоторые специалисты либеральные и говорят о них. Это Евангелие Петра, Евангелие Фомы, Деяния Андрея и Деяния Иоанна. То есть люди, которые писали и давали названия для того, чтобы по аналогии с теми книгами, которые существовали, хотели каким-то образом представить свою программу и влить ее в церковную жизнь. Но Бог посредством Духа Святого, Он просто отсеял и все поставил на свои места. Это был процесс каноничности Священного Писания, процесс определения именно этих текстов, этих книг, которым руководил Дух Святой, и он использовал вот эти критерии, о которых мы сейчас упоминали. Еще пару буквально маленьких таких заметок, которые важны для того, чтобы посмотреть на дополнительные свидетельства каноничности. Вы знаете, когда собрали вот эти 27 книг, эти 27 книг вместе с 39 книгами Ветхого Завета выстояли самые сложные времена в истории. Были цари, как, например, Диоклетиан в 303 году нашей эры. В 303 году Диоклетиан издал указ, специальный указ, найти и уничтожить каждую Библию. Но Библия выжила. В средние века, если вы знаете, католическая церковь запрещала людям читать Библию. Долгое время люди не знали Библии или не имели доступа к Библии. Но Библия выжила. В конце 18 столетия жил такой человек, которого звали Вольтер, он во Франции жил. Он сказал следующее, когда вот эта эпоха просвещения началась, когда индустриализация уже на горизонте была, когда они видели, что наука решает все, отвечает на все вопросы, и он сказал: ребята, через 100 лет Библию забудут вообще, что она существовала когда-то. Что интересно, что через 50 лет после его смерти библейское общество во Франции купило дом Вольтера и открыло там свой магазин distribution, Bible distribution. Говорят, что у Бога тоже есть чувство юмора. Или сарказма, может быть, в этом случае. Кстати, сейчас, если скажешь Вольтер, большинство людей, наверное, не знает, что был такой вообще человек. Вот, и тем более никогда не видели его книжек, которые он писал. Но Библию, против которой он восставал, сегодня продолжают читать. Я посмотрел данные, в 90-м году Библия была издана тиражом 600 миллионов экземпляров в один год. На разных языках, в разные, так скажем, части Библии, Новый Завет или полная Библия. 600 миллионов экземпляров за один год. То есть речь идет о том, что эта книга, которая действительно является уникальнейшим явлением Божьего откровения. По сути дела, вы знаете, это единственное, что присутствует на земле в ощутимой, в осязаемой форме с неба. Дух Святой присутствует, да, Дух Святой реален, но Дух Святой мы не можем видеть. Библия – это то, что мы можем видеть, это то, что мы можем изучать, это то, что мы можем складывать и изучать ее с одной стороны, с другой стороны и так далее. Это то, что на сегодняшний день является основанием нашей веры. Кроме того, мы будем говорить об этом в последней нашей части, о том, что вот эти 27 книг имели колоссальный моральный эффект на человечество. Действительно, их гармоничная слаженность, их ясное представление того, что сделал Иисус Христос на земле, они изменили мир. И они продолжают изменять сердца людей. И мы сегодня являемся с вами свидетелями этого. Мы видим, как Библия, как Бог, как Священное Писание изменяет сердца людей. Ничто не способно изменить, как Божье Слово. Вот почему мы уделяем этому время здесь, в нашей церкви. 118-й псалом хотелось закончить, 105-й стих, замечательный стих. «Слово Твое – светильник ноге моей и свет».

Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу P.O. Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!

Передача, которую вы только что прослушали, выходит в эфир благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если вы также хотите стать частью нашего служения, мы приглашаем вас молиться о нас постоянно и по расположению своего сердца поддерживать нас материально. Наш адрес www.bbnradio.org.

Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Благодарим вас за то, что вы вместе с нами. В Псалме 105, в первом стихе мы читаем такие слова. «Аллилуйя! Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Эти слова «ибо вовек милость Его» более 40 раз повторяются в Священном Писании. Неужели не стоит славить нашего Господа за то, что милость Его вовек, по Его милости мы живы сегодня, и Он дарует нам все необходимое для нашей жизни? По Его милости мы еще имеем момент, когда можем покаяться в своих грехах. Поэтому давайте помнить о том, что милость Господа вовек, и Он желает помиловать и меня с тобой, дорогой друг. Давайте славить Его вместе с тем пением, которое сейчас прозвучит.

Попал я однажды в больницу, и там, пребывая, заметил, как искренне каждый боится ему угрожающей смерти. А смерти бояться не надо. Бояться лишь Господа стоит, который под сенью смарагда воссядет на белом престоле. Смерть наша является дверью, ведущей в безбрежную вечность. Поэтому это мгновение имеет огромную вескость. И кто, как спасенный разбойник, предсмертно

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.
2: А сейчас в эфире BBN «Детский час», и мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Здравствуй! Этому мы уже точно научились. Наши плохие поступки, наши грехи всегда имеют последствия. Бог помог нам, когда в 10 заповедях указал все запретные вещи. Но даже зная их, Давид преступил закон и ослушался Бога, за что получил наказание. Нафан предсказал, что незаконный сын Давида Иерусалим умрет, и что не будет мира в доме Давида, так как он пролил невинную кровь. Братоубийство. Библия, 2 книга Царств, 13 глава. Давид очень горевал, когда их с Версавией сын заболел и умер. Позже Версавия родила другого сына и назвала его Соломоном. У Давида было несколько жен, и они родили ему много детей. Когда сыновья Давида выросли, между ними не было согласия, а были ревность и недоверие. Каждый хотел стать царем после смерти Давида. Обычно отцу наследовал старший сын, но царь, если бы захотел, мог остановить свой выбор на любом сыне, даже младшем. В семье царя Давида ссоры вспыхивали часто. Когда Амнон, старший сын Давида, обесчестил свою единокровную сестру Фамарь, ее родной брат Авессалом очень разгневался. Давид, как царь и глава семьи, должен был наказать Амнона, но он был слишком мягок со своими детьми и не наказывал их. Поэтому Авессалом решил лично расправиться с Амноном. Он стал просить у Давида позволения пригласить Амнона на празднество под открытым небом за пределами Иерусалима. Сначала Давиду не хотелось отпускать Амнона. Он заподозрил что-то неладное. Но в конце концов разрешил всем своим сыновьям пойти на пир к Авессалому. Авессалом же тайно приказал своим слугам: когда Амнон выпьет вина и захмелеет, убейте его. И вот в самый разгар веселья слуги Авессалома исполнили приказ своего господина. Всех гостей охватили ужас и смятение. Остальные сыновья Давида в страхе вскочили на своих мулов и бежали домой. К Давиду примчался бледный от волнения слуга и сообщил ему ужасную весть, которую только что услышали во дворце. «Господин мой царь!» — воскликнул он. «Всех твоих сыновей умертвил Авессалом!» Видно, кто-то из тех, кто был на празднике, со страху не понял, что случилось на самом деле, но поспешил передать всем вокруг жуткую новость. Но почти вслед за этим к Давиду прибыли его сыновья и поведали ему правду о том, что произошло. Давид горько оплакивал смерть своего первенца Амнона. А Авессалом бежал из Израиля и нашел себе пристанище в соседней стране, Гессуре, откуда была родом его мать. Часто один грех влечет за собой другой. Грех прелюбодеяния Амнона привел ко греху Авессалома, который убил старшего брата. Одна из заповедей говорит о том, что убивать – грех. А знаешь почему? Потому что только Бог дает и отнимает жизнь. Авессалом подался в бега. Но удастся ли ему скрыться от Бога? Нам пора прощаться. До свидания. До следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божие.
4: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинают с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 20. Послание Галатам, 5 глава, 26 стих. «Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать». Зависть – это очень нехорошее качество. Мудрый Соломон назвал ее гнилью в костях, которая не дает человеку жить спокойно. Того, кто завидует другим, не назовешь счастливым человеком. Ему всегда мало того, что у него есть, потому что соседа есть больше и лучше и красивее. Давая заповеди Моисею, Бог сказал и о том, чтобы люди хранили себя от зависти. «Не желай дома ближнего твоего». «Не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». Исход, 20 глава, 17 стих. «Не завидуй тому, что у твоего ближнего все лучше, чем у тебя. Посмотри на то, что у тебя есть, и поблагодари за это Бога». В чьем стаканчике больше мороженого? Все дети любят мороженое. Его любят и взрослые, но совсем не так, как дети. Взрослые могут позволить себе купить и съесть мороженое, когда им захочется и сколько захочется. А дети ждут, когда взрослые купят мороженое для них. Да и покупают они не столько, сколько детям хочется. Когда бабушке надо было отправляться в город за покупками, она брала с собой меня и мою сестру. Нас не с кем было оставить дома, а мы были еще не такими взрослыми, чтобы оставаться дома одним. Мы радовались, когда она брала нас с собой, потому что знали, она купит нам мороженое. Это было самым интересным и долгожданным событием во всей поездке. Когда продавец мороженого накладывал его в вафельные стаканчики, мы с замиранием сердца следили, у кого горка мороженого будет выше. И хотя продавец никогда не ошибался, каждый из нас считал, что другому досталось мороженого больше. Теперь наступало время соревнования. Кто медленнее съест свою порцию? У сестры это получалось лучше. Она старательно и неторопливо слизывала языком сладкую горку. А я всегда заканчивал есть свое мороженое раньше ее, потому что не лизал, а откусывал от него кусочек. После этого я, вздыхая, смотрел на сестру, наслаждающуюся холодным лакомством, и считал, что мне снова досталось мороженого меньше, чем ей. Это было очень несправедливо. И еще я завидовал тому, что она умеет есть мороженое медленнее, чем я. Послание Иакова, 3 глава, с 14 стиха. «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину». Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская, ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Апостол Иаков назвал зависть горькою. Как горькая несъедобная трава может испортить вкус пищи, так и зависть может испортить человеку всю жизнь. Бог хочет, чтобы мы умели побеждать горькую зависть, научившись благодарить Его за то, что Он нам дает. Где зависть? Там неустройство и все худое, то есть недовольство, ссоры, вражда. А где благодарность Богу, там радость и спокойствие. Научитесь радоваться тому, что Бог дает вам. А потом и зависть уйдет прочь. Уповай на Господа и делай добро. Живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. 36-й Псалом, 3 и 4 стихи. Постарайся выучить эти стихи из Библии. И запомни, что Бог исполнит желание твоего сердца, чистые и искренние желания.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Купите ракушку, купите ракушку.
1: Купить что? Ай! Какую ракушку? Это кто у нас тут такой продавец-невидимка?
0: Привет, кабанчик. Это я, улитка. Если по-научному, прудовик обыкновенный. Я про ракушку мою говорю. У меня одна лишняя оказалась. Я ее на дне озера нашел. Вот и не знаю, что с ней делать теперь. Может, продать или подарить?
1: Лучше подарить. И потом, в нашем заповеднике денежные знаки-то отсутствуют. Разве что могу коробочку желудей тебе предложить. Ну, тоже типа в подарок. Ну, как тебе, улитка, моя идея насчет желудей?
0: Ну, ничего, конечно. Только хорошо бы их месяцок-другой в озере подержать, чтобы вкуснее стали.
1: Ой, ну если, конечно, тебе так больше нравится, кушай на здоровье.
2: Привет, кабанчик. С кем это ты тут разговариваешь?
1: Привет. Да, это я тут с улиткой из пруда болтаю, белочка. Да вот я даже и его и не сразу-то заприметил, малявку.
0: Это я-то малявка? Это меня-то не сразу приметишь? Ну, в общем, да. Росточку я невеликого. Да разве в этом дело? Мало ли в нашем заповеднике животных, которые не сразу в травке или под листочком заметишь. Только все они сотворены нашим Господом и сотворены чудесно. Вот только приглядитесь получше и сами увидите, что они само совершенство.
2: Улиточка, мы с кабанчиком ничуть в этом не сомневаемся. А знаешь, кабанчик, давай отправимся на прогулку по нашему заповеднику и познакомимся с обитающими в нем лесными малышками.
1: Ой, Белочка, так вы же с Бобриком даже такую передачу придумали. Путешествие в заповедник. Давай и ребят тоже позовем на прогулку по заповеднику.
2: Дорогие мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Путешествие в заповедник начинается. Улитка, до встречи.
0: До свидания, друзья. Приятной прогулки.
1: Слушай, Белочка, вот мы все идем и идем, и чего-то никакие лесные малыши нам на глаза не попадаются. Как же мы будем удивляться их совершенству?
2: Давай, кабанчик, присядем на пенечке возле этой березы, послушаем, как птицы поют. Заодно и лапкам отдохнуть дадим.
0: Привет.
1: Привет, если не шутишь. А ты где?
0: Я здесь. Да не крутите вы так отчаянно головой. Я как раз над вами.
2: Но над нашими головами я вижу только веточки березы и солнышко.
1: Верно. А на кого ж ты похож, незнакомец?
0: Нет, я не береза. И на кого же я похож? Ну, я такой черненький, с небольшим хоботком. Почти как слоник. Только очень маленький. Эх, всего 3-4 миллиметра.
1: Ты что, в прятки, что ли, с нами решил поиграть? Попробуй-ка с тобой потягайся. Тебя же, искать надо, как иголку в стоге сена.
0: Говорите, что искать меня, как иголку в стоге сена? Да нет же. Просто присмотритесь к березе, точнее, к ее листве. Вот вы и заметили. Может, и не меня, но мои произведения искусства. Так я заготавливаю корм для моего будущего потомства. В листовую трубочку будет отложено яйцо.
2: Ой, я вижу! Ой, какая прелесть! Скрученные в трубочку березовые листочки. Некоторые из них совсем желтенькие.
0: Кстати, не только я умею так искусно обращаться с листом, но и мои многочисленные родственники. Например, ореховый трубковерт. В Европе скручивает листья лещины. А в Сибири берется за ольху, иву и осину. Морщинистый трубковерт предпочитает тополь и яблоню. Кстати, разрешите представиться. Я березовый трубковерт.
1: А твои родственнички не промах. И ты что, хочешь сказать, что в лесу, ну, в заповеднике, нету такого дерева, листья которого вы бы не скручивали?
0: Думаете, я не очень скромный? И просто мне хочется, чтобы меня заметили? Нет, мне хочется, чтобы вы познакомились с моим создателем, потому что только он мог сложить в мою крошечную головку знания высшей математики. Да-да. И математического факультета, как вы уже догадались, я не оканчивал.
2: Вот это да! Никогда не думала, что кто-нибудь из нашего заповедника владел бы математическими знаниями.
0: Удивлены? Слушайте, Чтобы свернуть березовый лист, я делаю два косых надреза, не затрагивая при этом центральную жилку. После того, как лист немного подвянет, я скручиваю сначала один край, а затем натягиваю на него второй. Так рождается моя математическая поэма. И на всю работу мне требуется лишь полчаса. Когда работа закончена, можно переходить к следующему листу.
2: Невероятно!
0: Да-да, ученые исследовали мой геометрический чертеж на листе и ахнули. Сделав необходимые замеры, они убедились, что здесь не обойтись без высшей математики, и задача решена без единой погрешности.
2: Слава малышу Жучку! Нет, слава нашему создателю.
0: Слава моему создателю.
1: А меня-то похвалить забыли? Белочка, а мне кажется, что ты вообще меня очень редко хвалишь. Это же не педагогично.
2: Во всем должна быть мера, кабанчик. Но мне кажется, что наши лапки уже отдохнули, и мы можем продолжить прогулку. До свидания, березовый трубковерт. Продолжай трудиться во славу Господа.
1: Пока! И это, привет сородичам!
0: До свидания, друзья!
1: Белочка, я вот тут все гляжу по сторонам. И никакой мелкой живности не вижу. Ну что, неужели мы, что ли, никого больше и не встретим?
3: А ты голову опусти, может, тогда и заметишь.
1: Опустил, и что я вижу? Ну, эту траву там вижу, мох вижу. И этот лишайник еще. О, шишка еловая валяется. Да кто это ты, такой разговорчивый-то?
3: А вот угадайте.
2: Расскажи нам о себе, может, мы тогда и попробуем.
3: Я самое обыкновенное и в то же время удивительное создание Божье. Отношусь я к беспозвоночным животным. Мне сейчас 1 год, и длина моего тела 20 сантиметров.
1: Ой, это, приятель, а мы тебе на хвост-то не наступим?
3: Думаю, не получится. Я люблю все больше поглубже, под травкой, под корягой спрятаться. Но не все мы такие маленькие. Самые крупные наши родственники живут в Австралии. Размер их тела достигает 3 метров при диаметре в 3 сантиметра. Впечатляет, не правда ли?
1: Сколько, сколько? Ой, какие-то чудовища.
3: Место моего обитания – почва. Я ее усердно перекапываю. А жилище мое спрятано глубоко под землей, примерно на 1.5 метра. Один из моих родичей установил мировой рекорд. Он живет на глубине около 8 метров.
1: Сколько, сколько? Белочка, может, нам их того подрядить, колодцы копать?
3: Свой домик я заглядываю только зимой, когда холодно. Ой, летом, когда жарко. Я там сворачиваюсь калачиком и жду лучших времен. Передвигаясь, я цепляюсь за землю 2 парами коротких щетин, расположенных по обеим сторонам моего тела.
2: Ой, я же про вас читала в учебнике по биологии у дядюшки Лося. Олигохета, класс, малощетинковые.
1: Подожди, Белочка, это, не подсказывай, мы же с ребятами сами догадаемся, ну кто тут у нас под землей ползает?
3: Олигохета, тогда слушайте дальше, глаз-то у меня нет. Только немногочисленные светочувствительные клетки, разбросанные по телу. Да-да, творец знал, что большего мне не нужно. Да и к чему мне сложное строение глаза? Ведь мне нужно только знать, что я уже вылез на поверхность, а также, что мне снова нужно уползти в глубину. Солнечный свет для меня опасен и может даже погубить.
2: Бедняжка, надеюсь, что сейчас тебе не сильно печет?
3: Нет, я чувствую себя очень комфортно. Мозг мой невелик, и хотя он меньше вашего, он функционирует так же. Когда я спешу, я делаю 3 волнообразных движения. Мое тело последовательно сокращается и утолщается.
1: Ой, так это, я догадался, ты змея, ты только очень маленькая. Слушай, я надеюсь, ты не кусаешься?
3: Я не змея, я и не кусаюсь. Мой творец поручил мне взрыхлять и удобрять почву. Как я это делаю? Просто заглатываю почву и пропускаю ее через себя вместе с листочками и другими органическими веществами. Мы, то есть я и мои сородичи, обогащаем свежим перегноем истощенные земли, рыхлим их, попутно удобряя своими выделениями и унесенными в норку листьями, роя с земле и глотая ее, мы создаем прочную комковатую структуру почвы. Так воздух и влага лучше проникают на глубину. Наши норки словно капиллярная сеть живой ткани. Ученые посчитали, что за 24 часа на площади в 1 гектар я произвожу более 2 центнеров перегноя. Ну а еще, к сведению, на площади размером примерно с футбольное поле со мной живет еще около 150 тысяч сородичей. Наше пребывание на земле, даже если оно незаметно, служит для прославления Творца. Думаю, теперь, кабанчик, ты догадался, кто я?
1: Ну, это, кое-какие, конечно, соображения у меня имеются. Если ты не маленькая змея, значит, ты червяк.
2: Правильно, дождевой червь, олигохета. Класс малощетинковые черви.
3: Угадали. Только не забудьте рассказать обо мне другим, чтобы и они тоже могли прославить нашего мудрого создателя.
2: Обязательно расскажем, милый червячок.
1: Это, ползай там, производи побольше перегноя. И этому австралийскому гиганту привет передавай.

0: Время нашей прогулки по заповеднику подошло к концу. Настало время прощаться.
1: Ребята, ждите наших следующих передач «Путешествие в заповедник».
0: Пишите нам, ребята, по адресу: Христианская миссия, Свет на Востоке, радиопередача «Смотрите, радуга», «Путешествие в заповедник», абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
1: И не забудьте про электронный адрес. Записывайте: radugasobaka.lio.ru.
0: До свидания, ребята.
2: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
1: Белочка, пи! Пошли скорее к скалистому озеру. Я же улитке обещал корзинку желудей. Он, знаешь, зачем-то их гноить собирается.

Священном Писании мы читаем такие прекрасные слова в первом послании Петра в 3 главе. «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». Путь к победе над злом – это проповедь истины Христовой, как словом, так и своей собственной жизнью. Добрые и богоугодные дела, дела любви и милосердия говорят лучше всяких слов. Великая сила учения Иисуса Христа не в гневе, а в любви, не в разрушении, а в созидании, не в мести, а в прощении и воздаянии добром за причиненное зло. Давайте подумаем над этим.

Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге Притчи 10:2. «Не доставляют пользы сокровища неправедные, правда же избавляет от смерти». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Притчи 10:2.

Как изменилась жизнь Давида после победы над великаном Голиафом? Были ли это только положительные последствия? Или Давида ждали новые испытания и искушения?

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Мы продолжаем цикл передач о Давиде под названием «Давид – человек по сердцу Бога». Сегодня мы продолжим изучать, как изменилась жизнь Давида после того, как он победил Голиафа. Он стал успешным, популярным, женщины слагали ему песни. Даже его семья ощутила на себе эти последствия. Отец был освобожден от налогов. Но также Давида ждали и негативные последствия. Он узнал, что такое зависть, что такое ревность и даже ненависть. Название сегодняшней беседы – «Последствия победы над гигантом». Итак, слово пастору Петру.
1: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы посмотрим на сопутствующие факторы успешной жизни. Большинство людей не волнуются о том, как они справятся со славой, а наоборот, все стремятся к успеху. Хотя на это нужно обратить внимание. Каждый человек в своей жизни добивается какого-то успеха или побед, даже небольших. И успех раскрывает суть характера человека. Это может быть смирение, скромность, благодарность. Или успех может проявить такие черты характера, как гордость и высокомерие. Что же произошло в жизни Давида после его победы над Голиафом? Как сложилась дальше его жизнь после этого огромного успеха? На самом деле это серьезное испытание – пройти через огонь, через воду и через медные трубы. Слава является серьезным испытанием. Прочитаем из первой книги Царств, 17 главы, с 55 стиха, перевод Российского библейского общества. Видя, как Давид идет на поединок с филистимлянином, Саул спросил Авенира, своего военачальника. «Авенир, чей сын этот юноша?» Авенир отвечал. «Клянусь твоей жизнью, царь, я не знаю». Царь сказал, «Так узнай же, чей сын этот мальчик». И когда Давид победил филистимлянина, Авенир подвел его к Саулу. Давид держал в руке голову филистимлянина. Саул спросил его, «Чей ты сын, юноша?» И Давид ответил, «Сын раба твоего Иессея из Вифлеема». Пока Давид говорил с Саулом, Иоаннафан всей душою привязался к Давиду и полюбил его, как самого себя. Иоаннафан же заключил с Давидом союз, потому что полюбил его, как самого себя. Сняв с себя плащ, Иоаннафан отдал его Давиду вместе со всеми своими доспехами, мечом, луком и перевязью. Саул стал бояться Давида, потому что Господь был с Давидом, а Саула покинул. Саул удалил Давида от себя, поручив ему командовать тысячей. Давид водил своих воинов на битву, и во всем, что он не делал, ему сопутствовала удача, потому что Господь был с ним. Видя его успехи, Саул был в страхе перед ним, но израильтяне и иудеи любили Давида, потому что он был их военачальником. Аминь. Дорогие друзья, каждые 4 года проходят Олимпийские игры. Перед играми, во время игр, средства массовой информации много рассказывают о спортсменах. Не так легко стать чемпионом. Еще труднее удержать первенство, побед в течение многих лет. И спортсмены жертвуют многими благами. Они всю свою жизнь посвящают тренировкам, чтобы достигнуть совершенства. И если, достигнув славы, спортсмен должен уйти из большого спорта, то ему непросто адаптироваться к другой жизни. Его жизнь меняется очень резко. Вот так случилось с Давидом, юношей-пастухом, который убил великана-филистимлянина Голиафа. Первый раз в жизни он почувствовал давление и влияние публичной славы и популярности. Есть известная фраза, которая повторяется 3 раза и описывает состояние Давида после его успеха. Давид действовал благоразумно. Мы читаем в 18 главе, в 14 стихе. «И Давид во всех делах своих поступал благоразумно, и Господь был с ним, И Саул видел, что он очень благоразумен, и боялся его. Это слово означает, что Давид поступал разумно, мудро, справедливо. Он был успешен. Куда бы ни посылал Давида Саул, Давиду сопутствовала удача. И Саул поставил его во главе войска. И весь народ, и приближенные Саула одобрили это. Не все люди могут справиться с известностью и славой, которые обычно следуют за победами, за успехами. Давид же прошел успешно через испытание славой, мудро и спокойно. Но жизнь Давида изменилась. Эта победа дала Давиду новую семью. Эти тексты могут быть непонятными и смущающими нас. Выглядит так, что Саул не знал Давида, хотя немного ранее мы читали, что Саул лично говорил с Давидом, и он был неоднократно в присутствии царя Саула, чтобы успокаивать его игрой на музыкальном инструменте. Чтобы лучше понять этот текст, нужно прочитать, как царь Саул спрашивает своего генерала армии Авинира, когда Давид выходит на битву с Голиафом. Саул не просто хочет узнать, кто Давид, но узнать больше о семье Давида. Прочитаем первую книгу Царств, 17 главу, с 55 стиха. «Когда Саул увидел Давида, выходившего против филистимлянина, то сказал Авиниру, начальнику войска: Авинир, чей сын этот юноша? Авинир сказал: да живет душа твоя, царь, я не знаю. И сказал царь: так спроси же, чей сын этот юноша? Когда же Давид возвращался после поражения филистимлянина, то Авинир взял его и привел к Саулу, и голова филистимлянина была в руке его. И спросил его Саул: чей ты сын, юноша? И отвечал Давид: сын раба твоего Иессея из Вифлеема. Итак, внимание было уделено отцу Давида, его семье, а не только самому Давиду. И Давид отвечал: я сын раба твоего Иессея из Вифлеема. Почему это было так важно для царя Саула? Потому что было объявлено о наградах тому, кто победит Голиафа. Первой наградой была рука царской дочери. Ее дадут замуж за победителя. Вторая награда – это освобождение от налогов дома отца победителя. Теперь Давид мог стать зятем царя Саула, а Саул – родственником отца Давида и Иессея. Вторая причина вопросов о Давиде, и мы читаем в 18 главе во 2 стихе: «И взял его Саул в тот день и не позволил ему возвратиться в дом отца его». Нужно было предупредить отца Иессея. И Саул хотел сделать Давида постоянной частью царского двора. Вместо почасовой подработки музыкантом, как было до этого, Давида приписали служить царю, стать частью царского двора. Жизнь Давида поменялась в четырех областях. Теперь у него будет много денег, он будет вознагражден. При царе Сауле он ни в чем не будет нуждаться. Появится молодая жена, и не нужно будет платить налоги, и появится постоянное место жительства в царском дворце. Уединение на горных полях, где он пас овец, было заменено суетой публичной жизни в большом городе, во дворце царя Саула. Такие изменения разрушили жизнь многих простых и неискушенных молодых людей. Я видел, как многие молодые люди переезжали в столицу России, в город Москву, и у них не было времени, чтобы позаботиться о своей душе. И в воскресенье продолжали работать. И они хотели заработать больше и больше денег, хотели жить в самых лучших квартирах. Жизнь меняется, когда человек попадает в большой город. Но вернемся к Давиду. Итак, победа Давида привела к известности и славе. У Давида не только появилась новая семья, но внезапно он стал самым известным человеком. И мы читаем в 5-7 стихах 18 главы. «И Давид действовал благоразумно везде, куда не посылал его Саул, и сделал его Саул начальником над военными людьми. И это понравилось всему народу и слугам Сауловым. Когда они шли при возвращении Давида с победы над филистимлянином, то женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу-царю с пением и плясками, с торжественными тимпанами и с кимвалами, и восклицали игравшие женщины, говоря: «Саул победил тысячи, а Давид — десятки тысяч». И Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово, и он сказал: «Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи. Ему недостает только царство». За одну ночь все изменилось. Имя Давида стало известным, о нем начали складывать песни, начали праздновать, петь. Он стал героем, и о нем говорили в каждом доме. Если бы это было сейчас, то каждая радиопередача, телепередача, все новости говорили бы о Давиде. Он стал героем, и о нем говорили в каждом доме. Всего день назад никто не знал, кто такой юноша Давид и кто его отец. А те, кто знали Давида, то знали, что он простой пастушок. Он заботился об овцах отца, как десятки тысяч других ребят в Израиле. Помните, что имя Давид ранее никогда не упоминается в Библии. Это не было обычным именем для Израиля. Но теперь его все узнали и о нем говорили. Давид победил десятки тысяч. Он победил Голиафа. И заметьте, что он был принят. И мы читаем в 18 главе 1 книги Царств. Давида приняли. Его приняли служители Саула и все население. Весь Израиль и Иуда полюбили его. Давид был более успешным, чем слуги Саула. Его имя уважали. Но жизнь Давида теперь не принадлежала ему. Говоря современным языком, папарацци следовали за ним, следовали за каждым его шагом, делали фотографии и сообщали другим, чем он занимается. Известный проповедник 19 века Чарльз Спершин говорил о проблеме популярности, особенно когда человек успешен и находится под давлением людей. Это приводит к тому, что люди начинают использовать человеческие, плотские манипуляции, чтобы оставаться на высоком уровне популярности и известности. Успех может быть как наркотик, может возникнуть зависимость. Чем больше принимаешь, тем больше возникает желание быть знаменитым. Это так называемая звездная болезнь. Если другие достигают успеха, то требуется больше усилий и преодоления конкуренции, чтобы быть первым. В организациях, в спорте и в других сообществах даже возникают интриги. Борьба, чтобы достигнуть успеха, может поглотить всего человека. Но этого не произошло с Давидом. Так хорошо известный в свое время английский благовестник 19 века Георгий Уинфилд пишет о том, что однажды к нему пришли друзья и начали говорить об опасности популярности. Вот что он ответил: «Благодарю вас сердечно. Пусть Господь благословит вас, что вы заботитесь о моей душе. И если говорить о том, что говорят обо мне мои враги, то я хочу сказать вам, что я знаю о себе. Я настоящий грешник. Я знаю себя, что недостоин Божьей милости». И этот служитель хорошо знал себя. Чтобы не обольститься своими достоинствами, успехом. Успех Давида привел к тому, что у него появились недоброжелатели, враги и противники. Не все любили Давида. Человек, который должен был прежде всего ему быть благодарен за то, что он привел к победе над филистимлянами, царь Саул негодовал. Он был в бешенстве, он завидовал Давиду, он был раздражен. Когда Саул был непослушен Господу и не уничтожил амаликитян, то пророк Самуил сказал ему, что Господь отверг его и передал царство другому. То есть Саул мог предположить, что этот юный пастушок может быть царем, и не хотел этого допустить. Он держался за трон. Он был огорчен и в бешенстве. И послушайте, что говорит Саул. 18 глава 1 книги Царств, 8 стих. «И Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово. И он сказал, Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи. Ему не достает только царства». То есть Саул теперь знал, что это только дело времени, когда Давид воссядет на трон. И с того дня началось серьезное падение царя Саула. Он начал вести себя как ненормальный. Он делал все, чтобы убить Давида, или чтобы Давид покончил с собой. Он завидовал, ревновал, боялся и подозревал Давида. Он даже несколько раз кидал копье в Давида, чтобы убить его. Он возненавидел Давида и стал его врагом. Тот, кто больше всего получил пользу от победы Давида и использовал музыкальный дар Давида, стал его врагом. Вот что делает зависть. Иногда те, кто становятся успешными или благословенными, замечают, что те, кто были их друзьями, становятся их врагами. Как результат зависти и ревности. Так случилось с другом Давида, царем Саулом. Ситуация внезапной популярности Давида стала испытанием для всех и даже для его духовной жизни. Но мы должны помнить, что царь Саул поступал по-плотскому, по-человечески. И в 12 стихе сказано, что Саул боялся, у него был страх, потому что Господь оставил его. Послушайте. И стал бояться Саул Давида, потому что Господь был с ним, а от Саула отступил. Слово «боялся» стал боязливым, пугающимся. Саул начал наблюдать за Давидом краем глазом, что он сейчас делает, а не будет ли заговора. И в 15 стихе читаем, видя успех Давида, Саул боялся. Но в этот раз он не мог понять, как молодой человек мог затмить его так быстро. И в 29 стихе мы снова читаем о страхе Саула. Но в этот раз страх увеличился. Беспокойство стало страхом, потом ужасом. И это все вело к тому, что царь Саул превращался во врага Давида. Да, жизнь Давида изменилась. Но успех Давида дал ему нового друга. И, к счастью, у Давида появился не только враг, но и друг. Мы все слышали о друзьях. Кто остается с нами в трудные времена. Но я также считаю, что друзья должны не оставлять его времена успеха, когда другие друзья в кавычках ревнуют и завидуют. Другом Давида был Иоаннафан, сын Саула. И об этом сказано в первых стихах 18 главы. Иоаннафану было непросто, когда он видел победы Давида, включая победу над Голиафом, потому что он видел, как испугался его отец, и в течение 6 недель был в страхе перед Голиафом. А потом появился подросток Давид и, используя прощу и камень, убил Голиафа. С одной стороны, Иоаннафан переживал за отца, ему было больно видеть его в таком состоянии. И он радовался, что появился новый воин, который победил врага Божьей силой. Это был новый день для Израиля. И Иоаннафан полюбил Давида, как и многие в Израиле. Иоаннафан доказал, что он настоящий друг Давиду. Между Давидом и его собственным отцом, ищущим повода убить Давида, был огромный барьер. Янафану было очень сложно. Он попал между двух огней. Это очень трудное положение. Янафан продолжал любить своего отца, и он любил Давида, и относился с уважением к обоим. Мы не знаем, знал ли Янафан о том, что Давид был помазан на царство, но если он и знал, он не сожалел о том, что он не унаследовал царский трон. У каждого должен быть хотя бы один друг, как и Янафан. Кто мог бы быть рядом, как и в трудные, так и в хорошие времена. Есть два фактора, которые могут объяснить, как и почему Давид был способен поступать благоразумно, чтобы справиться со славой и популярностью. Ведь он за одну ночь стал звездой. Первое. Давид не изменился в результате победы. После победы над Голиафом Давид остался тем же человеком, каким он был до этого. Что отец просил его делать до этого сражения, он делал. Он был послушником. Что Саул начал просить Давида делать после победы, Давид также исполнял. Он был послушен начальствующим, никогда не говоря, что он сильнее или умнее, сделать то, что ему сказано было делать. Он был послушен. Иногда успех приводит к тому, что мы много начинаем думать о себе. Но теперь мы слишком велики, чтобы нам пить за одним столом с простыми людьми. Нам некогда заниматься ежедневными обычными делами. После сражения с Голиафом Давид вернулся к делу, которым он занимался до сражения. Он продолжал играть на гуслях, чтобы смягчалось сердце Саула, и его настроение улучшалось. Давид не считал, что победа над Голиафом дала ему особый статус, и он был прав. Он не искал известности и популярности, хотя это и произошло с ним. Слава нашла его. И он также ничем не заслужил ненависти Саула. Давид проявил свою веру, свое доверие Богу. Так мы читаем в Псалме 36. Послушайте, это Псалом Давида. «Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены, и как зеленеющий злак увянут. Уповай на Господа и делай добро. Живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой, и уповай на Него, и Он совершит. И выведет, как свет, правду твою, и справедливость твою, как полдень. Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему. Перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло». Второе. Давид не посчитал свой успех только своей заслугой. Другими словами, Давид не был под впечатлением от самого себя. Когда Давид выступил против Голиафа, то он не выступил во имя Давида. Нет, он пошел во имя Господа. И я верю, что когда женщины пели, танцевали, прославляли имя Давида, то он смущался такому вниманию. Давид понимал, что его успех был благодаря тому, что Господь был с ним. Давид является примером того, как далеко можно идти, если не волноваться, кому достанется слава. Ведь самое главное – воздать славу Богу. Никто не хочет разрушить свою жизнь, когда становится популярным или известным человеком. Но опасно, если он думает только о самом себе. Но такое происходит. Постепенно они начинают обращать внимание, читать, что о них говорит пресса. И настает момент, когда человек меняется и становится совсем другим человеком. Вначале этот человек был смиренным, благодарным Богу за все. А сейчас этот человек считает, что это были его заслуги. Если в сердце человека появляется гордость и тщеславие, то это начало падения. Апостол Иаков в 4 главе своего послания пишет такие слова. «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Многим из нас не нужно идти на сражения, которые были у Давида, но у каждого из нас есть победы, успех в разных областях. Наша цель должна быть такой же, как и у Давида. Верность, смирение, осознание того, что вся слава принадлежит Богу. Soli Deo Gloria. Ну, давайте зададим несколько вопросов. Если рядом с нами кто-то успешен, то к чему мы склонны? К тому ли, чтобы позавидовать или возрадоваться, что у другого человека есть успех? И будем помнить, как поступил Давид, когда стал известным. Друзья умеют делиться друг с другом, переживать друг за друга. Так идея, когда жених и невеста обмениваются обещаниями, подарками, сокрыта в традиции заключения завета или договора. Когда Давид и Иоаннафан стали друзьями, они заключили завет друг с другом. Иоаннафан дал Давиду свою одежду, свое оружие, и это имело значение. «Все, что принадлежит мне, твое». И отдавая свой меч, я говорю, что я обещаю тебя защищать. Всякий, кто будет нападать на тебя, будет нападать на меня. Они также обменялись обещаниями. И Иоаннафан сказал Давиду, что он сделает все для него, что ему нужно. Дорогие друзья, будем помнить, что мы должны следовать примеру Давида. Но самое главное – следовать примеру Господа Иисуса Христа. Он смирил самого себя до смерти крестной, сошел с небес, возлюбив нас, грешников, чтобы приобрести, спасти, чтобы даровать нам жизнь вечную. К Нему нужно обращаться, верить в Бога живого и действенного. Да благословит вас Господь. Аминь.

Дорогие друзья, вы услышали заключительную часть передачи «Последствия победы над гигантом». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное, учиться доверять Богу, следовать Его воле. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Слово Божие вместе с нами, находите в нем полезные уроки и применяйте прочитанное в жизни. Давид прекрасно справился с успехом, который неожиданно на него обрушился. И для нас он может быть примером во многом. Первое. Радуйтесь успехам других, не завидуйте. Второе. Оставайтесь благоразумными и продолжайте ответственно выполнять порученную вам работу. Третье. Не возгордитесь, оставайтесь близкими и доступными для других людей. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот тема следующих передач цикла. Когда почва уходит из-под ног. Только для жителей пещер самое тонкое искушение в жизни. А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! Вы услышите беседу «Когда почва уходит из-под ног» в следующей передаче «Свет жизни».

Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Кому-то эта передача сможет послужить для утешения, кому-то для назидания, а кому-то во спасение. С вопросами вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами.

Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Так говорится в Псалме 126, в первом стихе. Здесь не просто говорится о том доме, который стоит на бетонном фундаменте и построен из кирпича или бревен. Нет, здесь говорится о доме нашей жизни. Пусть же Господь строит дом вашей жизни, и можете быть уверены, что Он построит его так, как надо. Только доверьтесь Ему. И помните, что если архитектор у вас Бог, а проект — Слово Божье, жизнь ваша построена правильно. Будьте с нами.

Ну а сейчас, как обычно, я предлагаю уделить немного времени для того, чтобы прочитать из книги «Потоки в степи» на сегодня 5 июня. Сегодняшние места из Писания записаны в книге пророка Исаии 7.11 и в 4 книге Царств 2.14. Там есть такие слова: «Проси себе знамение у Господа, Бога твоего». И далее: «Где Господь, Бог Ильи, Он самый». Мы должны продолжать молиться и служить Господу, пока не услышим шум могучего ливня. Почему же мы не можем просить у Господа о великом? И мы, несомненно, получим великое, если просим с верой и имеем мужество служить Ему с терпеливым упорством, не переставая исполнять то, что нам по силам. Мы не можем создать ветер или привести его в движение, но мы можем поставить парус, чтобы поймать поднявшийся ветер. Мы не можем создать электричество, но можем проложить провод, по которому пойдет электрический ток, чтобы совершить свою работу. Одним словом, мы не можем управлять духом, но мы можем так стать перед Господом и так исполнять порученное им, что почувствуем действие и силу Его могущественного дыхания. Разве чудеса давно минувших дней невозможны и в наше время? Где же Бог Ильи? Он ожидает молитв Ильи. Мы можем достичь тех высот, на которых стояли величайшие из кого-либо живших святых, как Ветхого, так и Нового Завета. И для нас открыты те же самые силы духовного мира, которые были в их распоряжении и посредством которых они достигли такого духовного героизма. Если бы наша вера, наша надежда, наша любовь были такими же, мы бы тоже творили чудеса не менее великие, чем они. Одно слово молитвы из наших уст может столь же властно вызвать благодатную росу и расплавляющий огонь Божьего Духа, как молитва в устах Ильи вызвала естественный дождь и огонь. Но произнося это слово, мы должны быть так же, как и он, непоколебимы в вере. «Из праха коры земной Ты создал меня, дух жизни вдохнул Ты свой, Создатель мой. Я счастлив с Тобой, Господь, мой Бог и Творец, ведь я же творенье Твое, ведь я человек. Повесил Ты шар земной ни на чем, и дал ему путь Ты свой, закон святой. Все мироздание поет хвалу Тебе, как чудно устроил Ты все на земле. Ты надежда моя, Ты сила моя, средь бурь и страданий земных опора моя. Я счастлив с Тобою, Господь, Создатель миров, в Тебе, всесильный Бог, познал я любовь».

0: Благодарим вас, дорогие друзья, радиослушатели, за то, что вы вместе с нами. Иногда в наши дни настолько обстоятельства складываются плохо, что мы их можем назвать холодильником для нашей души, потому что настолько грех сгущается над нашей головой иногда, что порой кажется, нету выхода даже из него. Но Господь согревает нашу душу. Господь посылает нам тепло свыше через Слово Свое Святое. И всегда мы находим в нем утешение. Только должны мы приходить к нему постоянно, должны пребывать в нем. И тогда никакие жизненные бури и, образно говоря, морозы не повредят нашей душе.
1: По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте.

Читайте «Это благое дело» www.bbnbi.org. Стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 11. О том, что должно испытывать и умерять сердечное желание. Сын мой, многому еще надобно тебе научиться, еще не твердо ты выучился. Чему же, Господи? Чтобы совсем положил ты на волю мою желание свое, и себя самого не любил бы любовью, но моей воле желал бы всем желанием, и ей бы следовал. Желания часто разжигают тебя и увлекают стремительно, но размысли только, что тебя более подвигает, моя ли слава или своя честь и выгода. Если я в почете у тебя, ты будешь доволен, как бы я ни устроил. А когда таится у тебя в чем-нибудь свое, собственное попечение, в нем тебе затруднение, в нем тягота твоя. Берегись же, не держись упорно желания, когда без моего совета оно зачалось в тебе, чтобы потом не раскаиваться, чтобы потом не стало противно, что сначала нравилось, о чем ревновал ты, как о лучшем благе. Не всякому душевному увлечению, хоть бы и доброе в нем виделось, тотчас надобно следовать. И также не от всего сразу же убегать, что вначале противно твоим чувствам. Хорошо иногда узду налагать на себя самого даже в добрых занятиях и желаниях, чтобы неблаговременное устремление мысли не ввело в рассеяние, чтобы другим не причинить соблазна своеволием, и еще для того, чтобы, встретив противодействие других, не смутиться тебе и не упасть духом. Иногда нужно принудить себя насильно и мужественно противиться влечению чувства и не обращать внимания на то, чего хочет плоть и чего не хочет, но больше располагать все к тому, чтобы плоть и против воли своей покорена была духу. И до тех пор надобно усмирять и порабощать ее, пока будет на все готово, и научится малым довольствоваться, и в простом находить услаждение, и не роптать ни на какое неудобство». Глава 12. О науке терпения и о борьбе с похотями. «Вижу, Господи Боже, весьма нужно мне терпение, ибо много противного случается в жизни, и как бы я около себя ни устроил для мира, не может быть жизнь моя без борьбы и без скорби». «Так, сын мой, ищи мира не там, где бы не было искушений и где бы ничего противного ты не чувствовал. Но я хочу, чтобы и тогда ты почитал себя в мире, когда будешь в тягости от разных бедствий и в испытании от множества противностей. Если скажешь, что нет у тебя сил претерпеть много, то как же после переносить будешь огонь очистительный? Из двух зол надобно всегда избирать меньшее, и для того, когда хочешь избежать будущих мук вечных, старайся настоящее бедствие терпеть ради Бога равнодушно. Разве думаешь, что люди нынешнего века ничего не терпят или мало терпят? Когда спросишь и самых изнеженных, то и у них не найдешь того. Но у них, скажешь ты, много наслаждений, они своей воле следуют и оттого мало думают о своих бедствиях. Пусть так, пусть будет у них все, чего бы ни пожелали. Но разве ты думаешь, что долго это продлится? исчезнут, как дым, богатящийся в нынешнем веке, и не останется памяти о прошедших утехах, но еще и в нынешней жизни, не без горечи, не без тоски и страха почивают они на радостях своих. То самое, в чем приняли они себе наслаждение, часто приносит им после скорбь и мучение. И праведно тому быть, когда беспорядочно ищут наслаждений и предаются им, нельзя им и в полном вкушении быть без горечи и смущения. О, как они кратки, как обманчивы, как беспорядочны и низки все эти утехи! Не разумеют этого люди в упоении и в слепоте своей, но как бессловесные животные, за малое услаждение тленной жизни в смерть приводят душу свою. Ты же, сын мой, не ходи вслед похотей своих и от воли своей отвратись. Сирах 18:30. Насладись Господом, и даст тебе по прошению сердца твоего. Псалом 36:4. Но если по правде хочешь наслаждаться и получить от меня обильное утешение в презрении всего мирского и в отвержении от всякого тленного наслаждения, будет благословение твое, и воздастся тебе многое утешение. Но если по правде хочешь наслаждаться и получить от меня обильное утешение в презрении всего мирского и в отвержении от всякого тленного наслаждения, будет благословение твое, и воздастся тебе многое утешение. И чем более устранишь ты себя от всякого утешения в творениях, тем более сладостных и действительных утешений найдешь во мне самом. Но прежде, чем их достигнешь, будешь ты вначале не без печали и не без тяжелого борения. Упорно держится застарелая привычка, но лучшую привычкою побеждена будет. Поднимется ропот от плоти, но ревностью духа плоть будет обуздана. Змей древний станет разжигать и раздражать тебя, но его прогонит молитва. И сверх того, полезным трудом главный вход затворен ему будет. Глава 13. О послушании смиренного по примеру Иисуса Христа. Сын мой, кто старается уклониться от послушания, сам себя уклоняет от благодати, и кто ищет себе особенного, теряет то, что всем вообще дано. Когда кто не покоряется начальнику своему охотно и по доброй воле, значит, что плоть его еще несовершенно ему повинуется, но часто сопротивляется и ропщет. Учись же покоряться тотчас своему начальнику, если желаешь покорить плоть свою, ибо скорее победишь внешнего неприятеля, если внутренний человек не будет обессилен. Из всех врагов самый тяжкий и самый пагубный душе твоей ты сам, когда нет у тебя с духом доброго согласия. Надобно тебе воспринять истинное презрение к себе самому, если плоть и кровь свою победить хочешь, ибо ты еще слишком беспорядочно любишь себя и оттого боишься совсем отдать себя в чужую волю. Но великое ли дело, что ты, прах и ничтожество, покоришь себя человеку ради Бога, когда я, всемогущий и всевышний, все из ничего создавший, смиренно ради тебя покорился человеку? Ниже всех я смирил себя и унизил для того, чтобы ты мог победить свою гордость моим смирением. Учись повиноваться, прах. Учись смирять себя, земля и тина, и всякому склоняться в подножие. Учись переломлять свои хотения и во всякую покорность отдавать себя. Поревнуй против себя, не терпи в себе надменного духа, но яви в себе такую покорность, таким малым поставь себя, чтобы все могли ходить по тебе и как грязь по дороге попирали бы тебя. Есть ли на что тебе жаловаться, человек непотребный? Грешник нечистый, в чем станешь ты противоречить поносящим тебя, когда ты столько раз Бога оскорблял, сколько раз аду стал повинен? Но пощадило тебя око мое, ибо многоценно явилась перед лицом моим душа твоя. Да познаешь любовь мою, и да пребудешь всегда в хвалении предо мною о моих благодеяниях, и предашь себя со всем истинной покорности и смирению, и в терпении да сносишь собственное к себе презрение.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» в сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу», автор Фома Кемпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Вы слушаете библейское вещание BBN. Послание к римлянам 12:19. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему, ибо написано: «Мне отмщение я воздам, говорит Господь». Месть, она не есть прекращение прежних плохих дел, но вызов к новым, более ужасным, когда один раздражается и делает зло вновь, а другой старается отомстить за старое, не зная никакого предела во зле. Мщение служит не концом, но началом больших бед, когда обидчик и мститель впадают в непримиримый раздор. Учение Иисуса Христа о незлобивости и любви к человеку, причинившему зло, гасит огонь зла в людских сердцах, поэтому пребывайте в учении Христовом. Будьте с нами.

В эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе, в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Цель этой серии – дать краткий обзор жизни и служения великого апостола к язычникам, а именно апостола Павла. О нем нам даны многие сведения в посланиях, которые он написал, а также многому можно научиться, изучая книгу «Деяния святых апостолов». Мы уже рассмотрели. Первое. Его место рождения. Павел родился в Тарсе, в Киликии, примерно в то же самое время, когда родился Господь Иисус Христос, или немного позднее. Тарс, как сам апостол описывает, был небезызвестным городом. Он не был колонией, как, например, Филиппы, но имел особые права, которые дал ему Марк Антоний. Второе. Родители апостола Павла. Его родители были римскими гражданами и по происхождению евреи. Это намекает на то, что они отличились в службе Риму и получили в награду римское гражданство. Гражданство нелегко было получить. Поэтому можно подразумевать, что родители были влиятельными людьми в городе, в котором родился апостол Павел. Павел ссылается на свое римское гражданство, по крайней мере, в двух случаях. Деяния святых апостолов, 16 глава, 37 стих, и 22 глава, 28 стих. Римских граждан нельзя было всенародно бить без суда, как это делалось часто с людьми, не имевшими особого происхождения. Третье. Среда, в которой вырос апостол Павел. Тарс был важным городом в Малой Азии. Греческий генерал Александр Великий был успешен не только в завоевании больших территорий, но и в своих стараниях эллинизации. Греческий язык стал основным разговорным языком. Поэтому в то время, когда родился Павел в Тарсе, говорили на греческом языке. По причине тесной связи с Римом, в Тарсе были видны культура и пышный образ жизни римлян. А родители Павла, строго соблюдавшие иудейский закон, решили, что их сын должен обучаться в соответствии с еврейскими догматами веры. Четвертое. Раннее обучение Павла. Мы продолжаем употреблять его имя Павел, но надо помнить, что до того, как он стал Божьим избранным миссионером к язычникам, мальчика, а потом молодого человека называли по имени, которые дали ему при рождении, то есть Савлом. Возможно, что родители побеспокоились о том, чтобы их сын был удален из свободного стиля жизни в Тарсе, и устроили так, что он обучался у Гамалиила в Иерусалиме. Гамалиил был одним из самых выдающихся раввинов, учителем закона и фарисеев. Поэтому в годы своего формирования Павел жил в соответствии со строгим законом Ветхого Завета, жизнью фарисея. А теперь вкратце рассмотрим. Пятое. Жизнь евреев непосредственно до и после рождения Господа Иисуса Христа и рождения Савла. Саддукеи. Несмотря на то, что их можно было назвать группой, относящихся к меньшинству, во многих отношениях в жизни еврейского народа они все же играли важную роль. Эта партия состояла из богатых, образованных евреев. Раввины говорят, что название партия получила от ее основателя Саддока, который жил примерно в 300 году до Рождества Христова, и даже считает, что она начала существовать во время первосвященника Саддока, который служил во время царствования Давида. Саддукеи ограничили свое вероучение, включая только те доктрины, которые они могли найти в тексте Священного Писания. Они считали, что только написанный закон был обязательным для народа. Отличительной чертой учения фарисеев было то, что они отрицали. Первое. Воскресение и грядущее возмездие в аду. Они учили, что душа умирает вместе с телом. Посмотрите в Евангелие от Матфея, 22 главу, 23 стих. Господь Иисус, отвечая на каверзный вопрос саддукеев, провозгласил: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией». Второе. Существование ангелов и духов. Деяния святых апостолов, 23 глава, 8 стих, далее провозглашает, что саддукеи не только отрицали возможность какого-либо воскресения, но и не верили в существование ангелов. Третье. В своем мировоззрении они были фаталистами, утверждая, что они имели власть над своей собственной судьбой. Казалось, что на развитие партии саддукеев сильно повлияло распространенное греческое учение. Евреи, переселенные в Александрию, город, который был построен в честь Александра Великого, приняли мировоззрение греков. Это сильно выделяло группу евреев, которые были в большинстве и придерживались традициям иудаизма и принимали закон. Во время Антиоха Епифана в 175 году до Рождества Христова большое число священников относились благосклонно к греческой культуре. Во время Иисуса Христа и апостола Павла саддукеи еще все имели большое влияние. Они были строго осуждены Иисусом Христом и даже раньше предтечей Христа Иоанном Крестителем. Заметьте в Евангелии от Матфея, 3 главе, 7 стихе. Читая 5 главу «Деяния святых апостолов», видим, что первосвященник и саддукеи питали злобу к служению и учению Петра и других апостолов. Мы читаем: «Первосвященник же и с ними все, принадлежащие к ереси саддукейской, исполнились зависти». Фарисеи. Эта партия, большая по численности, была строгой группой в еврейском народе. Они, вероятно, возникли как оплот против греческого влияния, которое превозносилось саддукеями. Они считали греческое влияние отвратительным, и эта позиция продолжалась даже во время жизни Христа и жизни апостола Павла. Иосиф Флавий, написавший историю еврейского народа, впервые упоминает о фарисеях при первосвященнике Иоаннафане около 145 года до Рождества Христова. Во дни Иисуса Христа Синедрион был разделен на две партии, которые, казалось, враждовали между собою. Находясь на допросе пред Синедрионом, апостол Павел провозгласил, что он фарисей. И действительно, в прошлом он был яростным фарисеем. Это привело Синедрион в замешательство. Саддукеи вскочили и стали обвинять апостола за его убеждение по отношению воскресения Христа. Фарисеи, в свою очередь, вскочили и стали говорить, что утверждение о том, что воскресение действительно могло иметь место, находится в полном согласии с учением, которое они поддерживают. Фарисеи, наперекор учению саддукеев, преподавали доктрину о предопределении и считали ее вполне совместимой со свободной волей человека. Кстати, эти доктрины отличали их от саддукеев. Но фарисеи также связывали себя обрядами дополнительно к закону, который был дан в Ветхом Завете. Они тоже стали формалистами, и поэтому Господь Иисус Христос их тоже очень строго осудил. Заметьте слова в 23 главе Евангелия от Матфея. «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи, связывает бремена тяжелые и неудобные и возлагает на плеча людей, а сами не хотят и перстом двинуть их. Им нравилось шумное приветствие народа, уважение народа, и они гордились своим положением. Как упоминалось, они стали партией, которая была известна своим коварством, самоправедностью и лицемерием. И все же их в числе встречались люди искренние и с добрым нравом. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@pbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Благодарим вас, дорогие друзья радиослушатели, за то, что вы вместе с нами на волнах библейского вещания BBN. Слово «испытание» вызывает представление у нас о двух категориях реальности. Одна из них обозначает действие, например, экзамен или тест, или состояние. Другая относится к внутренним скорбным переживаниям, являющимся следствием болезни, горя или неудач. Испытание в нашей жизни – это Божий проявитель или выявитель нашего христианского характера. В испытании проявляется нравственная сила человека. Все испытания, которые допускает Бог, имеют одну цель – дать нашему характеру твердость, сделать нас кроткими и отучить от легкомысленного отношения к жизни. Или, как говорит Слово Божье, мы читаем это в первом послании Петра, «дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести, и славе в явлении Иисуса Христа». Оставайтесь с нами. Наша программа продолжается.

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге Притчи 10:2. «Не доставляют пользы сокровища неправедные, правда же избавляет от смерти». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю, Притчи 10:2.

0: вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио Бибен передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника мастер-семинарии Алексея Прокопенко. В настоящее время Алексей исполняет обязанности помощника пастыря в церкви Преображения, город Самара. Алексей также является преподавателем Самарского института проповедников и автором книг «Витамины для духовного роста», «Малые группы», а также «Библейское покаяние». Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины Своего Слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Проблема засчитывания зла. Как это работает? Представьте себе, что муж согрешает против жены. Ну, например, грубо с ней разговаривает или неуважительно себя ведет, поднимает ее на смех перед другими людьми или делает чего-то, чего она от него не ожидает. Она просит его, не делай это, он снова и снова это повторяет. Или наоборот, она просит его что-то делать, а он упорно это не делает. Так вот, он согрешает против своей жены, и жена записывает это на его счет. В минус, естественно. Потом он снова согрешает, снова происходит запись в минус. И так каждый раз его поступки продолжают увеличивать размер его кредита, размер его морального долга перед женой. Подумайте об этом. Она засчитывает ему его злые поступки. И поэтому каждый новый виток, каждая новая ссора, каждый новый грех увеличивает размер его морального долга перед женой в ее глазах. Ну и, наконец, наступает момент, когда кредит становится слишком большим. Слишком большим. Никакой банкир не станет терпеть слишком большого долга. Что происходит, когда человек все больше и больше уходит в минус, занимает больше и больше денег, не отдает первый кредит, а берет второй, еще больший? Так вот, когда долг достигает большого размера и продолжает расти, а не уменьшаться, что происходит? Банкир отдает дело коллекторам, чтобы выбить из него этот долг. Так же происходит и в семейных отношениях. Если жена продолжает копить обиды на мужа, то есть продолжает в своем сердце наращивать его долг, то рано или поздно наступит момент, когда она больше не сможет этого терпеть. В ее глазах моральный долг этого человека, ее мужа, будет настолько большим, что с ним уже никак невозможно смириться, и надо только теперь как-то передать это дело коллекторам. Она соберет вещи и уйдет от него. Или подаст на развод, или вернется к родителям, или в самом мягком варианте закроется от него в своей скорлупе, перестанет искать с ним общения, и все. Муж и жена живут как совершенно чужие люди. И то же самое относится и к мужу. Это мы рассмотрели, как жена засчитывает грехи мужа против себя. То же самое относится и к противоположной стороне. Муж может поступать точно таким же образом, засчитывая недостатки своей жены и ее грехи по отношению к себе, да, тоже на ее счет, все время их складывая, складывая, запоминая, отмечая, в минус, в минус. И тогда что получается? Каждый раз, когда возникает какой-то конфликт, даже самый мелкий, на бытовой почве, ну, по поводу того, что муж забыл на плите кастрюлю, к примеру, и суп пролился там, или выкипело что-нибудь, и вся плита теперь грязная. Ну, казалось бы, вопрос бытовой. Чего стоит этот вопрос? Ну, 10-15 минут работы. Это трагедия? Это потеря всей жизни? Ну, в глазах нас, которые смотрят на это с чистого листа, это вообще совершенно не трагедия. Это пустяк. Я периодически это делаю, я иногда забываю на плите что-нибудь, ну потом сам же оттираю, иногда жена, не дождавшись меня, оттирает. Но это совершенно не проблема, вообще никакая не проблема. для нас, для тех, кто смотрит на это с нейтральной позиции, с чистого листа. Но представьте себе, как на это будет смотреть жена, которая уже записала на счет своего мужа миллионные долги. Тогда возникнет вот эта вот бытовая простая ситуация, и она станет реальной проблемой. Потому что она будет смотреть на это уже не так, что это пустяк бытовой. Она будет смотреть на это так. Ты всегда это делаешь. Сколько раз я тебе говорила. Ну почему опять я должна это убирать? Вот так вот говорит человек, который в бухгалтерской тетрадке которого записан уже большой долг. И теперь на фоне этого долга даже пустяк воспринимается как увеличение долга, как очень большая проблема. А что было бы, если бы она не записывала долги своего мужа? Если бы она избавлялась от этих долгов, стирала запись об этих долгах при помощи прощения, что происходило бы тогда? Ее тетрадочка чистая, и она смотрит на эту ситуацию, как с чистого листа. Маленький пустяк. Подумаешь, ой, да ладно, я сейчас уберусь. Или, ой, ну ты залил плиту, давай ты это, поработай немножко, очисти. Ну совершенно не проблема, никакого конфликта. Вот именно эта проблема, проблема засчитывания зла, вбивает в конечном итоге последний гвоздь в крышку гроба, ведя к разрушению отношений. Как быть, чтобы не допустить такого плачевного конца? Ответ кроется вот в этом качестве любви. Любовь не засчитывает зла. Любовь стирает запись о любом зле при помощи прощения. Любовь поступает так же, как Бог поступает по отношению к нам. Помните, Давид в 50-м псалме говорит, он говорит, «Помилуй меня, Господи, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих, что сделай? Изгладь мои беззакония». Изгладь, то есть сотри запись о моих беззакониях. Вот точно так же поступает любовь. Любовь стирает запись об этих беззакониях, так, как если бы этот человек не сделал вообще никакого зла. И начинает каждый день с чистого листа. Каждую ситуацию с нуля. Каждый новый конфликт, если такие конфликты возникают, это новый конфликт, а не десятилетняя история. Понимаете? Новый маленький конфликт, который мы сейчас уладим, а не десятилетняя история, которую невозможно распутать. Вот разница между засчитыванием зла и незасчитыванием зла. Итак, ответ кроется вот в этом качестве любви. Любовь не засчитывает зла. Любовь стирает запись о любом зле при помощи прощения. Ну и теперь давайте, наконец, поговорим о том, как эта истина применима в церкви. Необходимость не засчитывать зло, то есть стирать прошлое, очень важна для успеха церкви. Христос говорил в Евангелии от Матфея, 18 главе, 34-35 стихи. Матфея 18, 34-35, он говорит, «И разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга». Помните, это концовка притчи о слуге, который не хотел прощать. И Христос завершает эту притчу такими словами, «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего, брату своему, согрешение его». У нас сейчас не стоит задачи подробно разбирать эту притчу. По этой притче звучали неоднократно проповеди и в нашей церкви. Но мне хотелось обратить внимание только на вывод, который делает Христос. Опять же, я не буду подробно и глубоко толковать этот вывод. Есть разные точки зрения на то, как нужно воспринимать этот стих. Но нас сейчас интересует одна очень простая истина, одно очень простое наблюдение. Отец Небесный подвергнет суду того человека, который не простит от сердца своего брату своему согрешение его. В чем будет выражаться этот суд, это другой вопрос. Однако даже по содержанию притчи ясно, что этот суд, это не что-то такое бытовое, повседневное, тривиальное. Разгневавшись, Государь отдал его истязателям, разгневавшись истязателям. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, с учениками. Если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его. Необходимость простить, то есть стереть запись о преступлении другого человека так, чтобы о нем не оставалось памяти. Это абсолютная необходимость для христианина, который не хочет подвергнуться истязанию. Но у нас на практике с этим возникают большие проблемы. Мы очень часто боимся прощать других людей. Почему мы боимся прощать, братья и сестры? Есть несколько страхов, которые мешают нам это делать. Позвольте назвать вам несколько таких страхов, которые мешают нам с вами прощать. Первый страх – это боязнь неискренности. Боязнь неискренности. Мы думаем, как я могу быть уверен, что этот человек искренен? Вот тот человек, который сделал мне зло, в моих глазах это очень большое зло, большое оскорбление, и вот теперь он просит прощения. Может быть, он не первый раз сделал зло. Как я могу быть уверен, что этот человек искренен? Может быть, он не первый раз делает то же самое, чего его просили не делать многократно? Может быть, мы воспринимаем его поступки на фоне поступков других людей? Может быть, по жизни нам не везло? И, может быть, другие люди часто злоупотребляли нашим доверием и причиняли нам боль. Даже после того, как просили у нас прощения. И вот теперь перед нами стоит вопрос, как я могу быть уверен, что вот этот человек, который просит у меня прощения, что он искренен? Дорогие друзья, как же вы можете узнать, искренен ли ваш обидчик? Ответ – никак. Никак. Однако нужно помнить, что вы дадите отчет не за него и не за его искренность. Вы дадите отчет за себя, за то, как вы пред Богом прощаете от сердца своего брату своему его согрешение. Он даст отчет за себя и за свою искренность или неискренность. Вы дадите отчет за себя, за то, как вы пред Богом прощаете. Второй страх – это боязнь новых страданий. Боязнь новых страданий. Мы думаем, а что, если я сейчас прощу, а потом мне опять будет больно? Я сейчас прощу, а потом этот человек снова что-нибудь такое сделает, что заставит меня снова страдать. Может ли так случиться? Да, может. Плохо ли это? Нет, не обязательно плохо. Почему? Потому что Библия говорит, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. То есть даже то зло, которое Бог допускает в нашей жизни со стороны других людей, даже те обиды, которые Бог допускает нам понести, это все содействует ко благу. К какому благу? Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего. Бог использует все обстоятельства в нашей жизни для того, чтобы сделать нас более подобными Иисусу Христу, для того, чтобы работать над нашим характером. А как работать над нашим характером? Для этого нужно нас резать и бить. Вы когда-нибудь видели, как статуи изготавливают? Чтобы изготовить какую-нибудь красивую статую, нужно по этому камешку пройтись молотком и зубилом. Нужно потом пройтись всякими там шлифовальными, абразивными материалами. И это все, наверное, неприятно. Это все сбивает осколки, это все вызывает трещины, это все вызывает трение и боль. Но только таким образом получается красивая статуя. Так вот, для того, чтобы нас преобразить в образ Иисуса Христа, для того, чтобы наш характер изваять в характер Христов, Бог использует страдания в нашей жизни, в том числе и обиды, которые наносят нам другие люди. Поэтому не бойтесь новых страданий. Если вы сейчас простите, и потом вам будет больно, это не обязательно плохо. Бог и это использует для вашего блага. Ну и в конце концов, вы окажетесь в одной компании с праведниками. Христос говорил в Матфея 5 главе, в Нагорной проповеди, Он говорил: «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас». Пророков тоже гнали за правду, за праведность, за их свидетельство об Иисусе Христе и об истине Божьей. Поэтому, если вы будете поступать праведно, если вы изберете праведный путь, а это путь прощения, и если вас за это будут гнать, если даже вы в результате этого подвергнетесь новым страданиям, радуйтесь и веселитесь. Велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Еще один страх, который мешает нам прощать, это боязнь перемен. Боязнь перемен. Может быть, вы уже привыкли к тому, что можно не любить вон того человека, который вас чем-то обидел. Он давно вас обидел, может быть, не один раз, и вы уже свыклись с этой мыслью. Вы приспособились жить своей жизнью, не пересекаясь с этим человеком, не смотря ему в глаза, не задумываясь о нем, не задумываясь о том, хорошо ему или плохо, выкинув его из своей головы и сердца. Как говорят по русской пословице, с глаз долой, из сердца вон. И вот вы приспособились уже жить своей жизнью. И в этом своем самоуспокоении вы каким-то образом нашли для себя способ отгородиться от необходимости прощать. Потому что прощение потребует от вас нынешнюю относительно комфортную ситуацию сменить на абсолютно некомфортную. Вы сейчас привыкли жить сами по себе, а тот человек, зло которого записано в вашем сердце осталось, он сам по себе. И вы нашли свою нишу. Вы научились жить так, чтобы избегать его. Вы можете даже ходить в одну церковь. Но поскольку наша церковь достаточно большая, я порой могу годами не видеть одного какого-нибудь человека. Я иногда даже не знаю, там иногда спрашиваю, а этот человек еще ходит в церковь? Да, каждое воскресенье, а я его ни разу не видел. Ну, потому что большая церковь, здесь легко затеряться. И вот вы привыкли, что вы можете приходить вот в эту одну церковь, и вы научились выбирать такие пути по этой церкви, по этому церковному зданию. Проходить вот именно по этому краю, потому что там может быть вот тот человек. А он сидит в нижнем зале, поэтому я туда вообще не спускаюсь. Или приезжать в определенное время, или уезжать пораньше, или не приходить на определенные мероприятия, или, завидев его вдалеке, оставаться в другом углу. И вот вы привыкли к этому уже, вы достигли относительного спокойствия, в вашем сердце уже такой мир, вы примирились с этой ситуацией. Но дело в том, что прощение, настоящее прощение, не вот такое самоуспокоение, а настоящее прощение потребует от вас нынешнюю относительно комфортную ситуацию сменить на абсолютно некомфортную, потому что вы должны будете построить отношения с этим человеком. Вы должны будете активно искать примирение. Помните, как мы прочитали о любви Христовой? «Примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их». Вот и вы должны будете не засчитать тому человеку преступление его и примирить его с собою. Как это вам некомфортно? Вам понадобится строить отношения со своим врагом. Не просто привыкнуть жить так, как если бы его не было, а строить отношения со своим врагом. Вам понадобится делать добро тому, кто сделал вам зло. У него память короткая, он сделал зло и забыл. А вы помните. Но вам понадобится тому человеку, который сделал вам зло, активно делать добро. Специально искать возможности и послужить ему. Вам понадобится любить того, кого вы привыкли не любить. Однако, успокоившись в своей самоизоляции, вы забыли о том, что Божья цель состоит в том, чтобы сделать вас похожими на Иисуса Христа. Помните, взирая на славу Господню, мы преображаемся в тот же образ. Смотря на любовь Христовую, на Его прощение, явленное по отношению к вам, вы должны влиться в тот же образ, образ Иисуса Христа, научившись прощать так же, как Он. Прощение потребует от вас изменений. Но поверьте, дорогие братья и сестры, как ни, может быть, строго и сурово и трудно сейчас звучат вот эти слова, но на самом деле вот эти изменения в вашей жизни будут иметь освобождающий характер. Они позволят вам наполниться любовью, радостью, миром, долготерпением, благостью, милосердием, верой, кротостью и воздержанием от греха по отношению к этому человеку. И это Божья благодать. Только когда вы перешагнете через этот порог и сделаете шаг навстречу активному прощению, активному построению отношений, только тогда вы сможете увидеть, как Божья благодать наполняет ваше сердце и всю вашу жизнь, и как Дух Святой начинает действовать через вас. Ну и, наконец, еще один страх, мешающий нам прощать, это боязнь быть обличенным. Боязнь быть обличенным. Вполне вероятно, что вы, обиженная сторона, тоже в чем-то согрешили против своего обидчика. Может быть, либо вы тоже сделали ему какое-то зло, может быть, вы даже первым сделали зло, а он уже на вас греховно отреагировал, преувеличенно отреагировал и обидел вас еще сильнее. Но, может быть, вы были даже в конечном итоге инициатором этого зла, вы первым совершили какой-то поступок, может быть, нет. Может быть, вы вторым реагировали, может быть, вы греховно отреагировали на нанесенную вам обиду. И вот когда мы начинаем процесс прощения и примирения, станет очевидным, что вам тоже нужно в чем-то покаяться. А вам это очень некомфортно и очень не хочется, чтобы ваши грехи вышли на свет. До этого момента большинство ваших друзей, которые слышали историю только из ваших уст, думали и верили, что весь конфликт целиком вина той, другой стороны. Но теперь они уже так не будут думать. Писание говорит, первый в тяжбе своей прав, но приходит соперник его и исследует его. То есть, тот, кто первым сказал, о, меня обидели, о, вот тот человек сделал вот это зло. Сначала он выглядит правым. И все думают, о, да, какой плохой тот человек. Но когда начинают разбираться, оказывается, что все это совсем не так. Приходит соперник его, исследует его, начинает задавать вопросы. И тут вдруг начинает выясняться, что все это совсем по-другому. И он совсем не так прав. Ну, по крайней мере, не на 100% прав. И вот вы боитесь, что откроются и другие детали, которые покажут вашу часть вины. Вот эти четыре страха парализуют многих верующих и мешают им прийти к настоящему прощению. Однако у всех четырех есть один общий знаменатель. Знаете, какой этот общий знаменатель? Я думаю, вы догадываетесь. Гордость. Гордость. И ответом на эти четыре страха являются смирение и любовь. Как сказано, совершенная любовь изгоняет страх. Ответ на эти четыре страха – это смирение и любовь. Недавно я читал биографию Ивана Адамовича Тоги. Имя этого человека в нашей церкви хорошо знакомо, потому что служители нашей церкви с ним были лично знакомы, он на многих повлиял сильно. И вот я, когда читал его биографию, конечно, тоже жизнь этого человека меня поразила. Ему очень много пришлось пережить. Несколько раз он побывал в тюрьме, причем все эти случаи были совершенно невинными. Это было в 20-е, 30-е годы прошлого века. Помните, это сталинские репрессии, конец 20-х годов, начало 30-х. И он много раз был в лагерях, много лет провел в лагерях, без права переписки, в нечеловеческих условиях. Мне вспоминаются, в общем-то, многие истории, которые он описывает, они ужасные, от них волосы дыбом встают. Вот одна из них вспоминается. Когда они прибыли к первому лагерю, после того, как они несколько дней провели в холодных вагонах, в нечеловеческих условиях тоже, там не было туалетов, все вместе были набиты в эти вагоны. И вот, когда они прибыли к месту первого лагеря, всех заключенных вывели из вагонов на снег и заставили встать на колени, чтобы никто не убежал, чтобы легче было контролировать их. И вот так они стояли, пока проверяли документы этапируемых, на коленях, на снегу, 2 часа. Это было где-то там в Сибири, в очень холодных местах, и многие там так и остались. Когда уже их начали конвоировать дальше, многие не встали с этого места. Но когда они дальше зашли в барак, куда их привели, им не стало теплее. Наоборот, произошло что-то страшное. На них набросились зэки, уголовники. То есть здесь в основном шли политические заключенные, а там были зэки, преступники. И вот на них набросились уголовники и стали всех избивать и отбирать у них теплые вещи, потому что они тоже хотели потеплее согреться, тоже замерзали. И вот все, кто успели, выбежали из барака, у кого что осталось, пытались там удержаться за эти вещи. Кто-то свитер смог удержать, кто-то фуфайку. И вот Иван Адамович выжил за счет того, что он забился с несколькими другими людьми в палатку, которая стояла на улице. И в этой палатке они, набившись в нее до отказа, они спрятались от ветра и пытались согреться, прижавшись друг к дружке. Потом он описывает многие другие ситуации, которые происходили. Он видел смерти многих своих товарищей, на него много раз покушались, люди хотели ему сделать зло. И он знал этих людей, потому что даже сами следователи, которые потом разбирали эти дела, ему потом говорили, что вот этот вот человек на тебя сказал вот это, когда они видели, что он невиновен. Его неоднократно обвиняли в преступлениях, которых он не совершал. Любопытно, что одно из обвинений, которое ему повесили, было обвинение в убийстве Кирова. Это было, как вы помните, знаменитое такое резонансное убийство в 1934 году. Один из ближайших соратников Сталина был убит. И вот тогда очень многие люди подверглись тоже репрессиям, в том числе вот Ивана Адамовича, в этом даже обвинили. Но Бог дал ему все это пережить. И вот когда он в конце всех этих лагерей вышел на свободу, он вспоминает об этом и пишет. Я сейчас зачитаю небольшую цитатку из его книги. Вот как он пишет о том, какое решение о прощении он принял в своей жизни. Он пишет: «Перед каждым обиженным, униженным и пострадавшим стоит выбор. Первая возможность – простить, принять как данность тяжелое прошлое и продолжать жить, радуясь тому, что имеешь. Вторая возможность – перебирать тяжесть прошлого изо дня в день, взращивая в себе недовольство, обиду, гнев, ненависть. Я сделал свой выбор, пишет он, в вагоне, уезжая из Соликамска». То есть, когда он уже освободился из соликамских лагерей. Вот, я сделал этот свой выбор. Как только он вышел на свободу, он, садясь в поезд, которым уезжал от места лагерей, он сделал свой выбор. Истинное освобождение, пишет он, от нашего прошлого, это длинный и нелегкий процесс, но ради него стоит потрудиться. Ощущение свободы и превосходства над минувшими событиями окрыляет человека. Я отказался вспоминать свои страдания. То есть, видите, отказался вспоминать, не записал их на счет. Я отказался вспоминать свои страдания, чтобы не жить с обвинением и самосожалением. Постоянные воспоминания о пережитом – почва для роста горечи и обиды. Обидчивые, разочарованные люди никогда не будут счастливы. У них постоянно возникают проблемы с окружающими. Я рад, что свободен от прошлого. Трудности жизни научили меня искать доброе во всех людях, во всех обстоятельствах и быть благодарным за маленькие радости. Итак, дорогие друзья, любовь не засчитывает зла.
0: Вы прослушали программу Библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника мастер-семинарии Алексея Прокопенко. В настоящее время Алексей исполняет обязанности помощника пастора в церкви Преображения, город Самара. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте сейчас этот шаг с верою в сердце, в словах молитвы покаяния, и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

0: возвышенной любви.
1: В эфире библейское вещание BBN. Пишите письма нам по следующему адресу russian@bbnradio.org. В ваших письмах вы можете помещать любые вопросы, которые вас интересуют, и мы постараемся с помощью Слова Божьего ответить вам на них. В книге Иеремии мы читаем такие слова в 17 главе. «Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь, ибо он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод». Прекрасная ассоциация с тем, кто утвержден в Господе. Являетесь ли вы сегодня таким деревом, зеленеющим и приносящим плод во славу Господа? Это очень просто — стать таким деревом. Надо обратиться к Господу в молитве и попросить Его о том, чтобы Он вас спас. Сделайте это сейчас.

Благодарим вас, дорогие друзья радиослушатели, за то, что вы на нашей волне, на волне библейского вещания BBN. Оставайтесь вместе с нами и славьте Господа вместе с этими прекрасными христианскими гимнами, звучащими на волне BBN.

Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: В начале 17 главы книги «Деяний апостолов» говорится о том, как начала свое существование церковь в городе Фессалониках. Это поле деятельности оказалось нелегким. До прибытия в него Павла, Силы и Тимофея в Фессалониках Евангелие никогда не проповедовалось. Но недолго этим трем служителям Божьим суждено было остаться в этом городе. Всего 3 недели, и они принуждены были в одну ночь отправиться дальше. В результате их проповедования в Фессалониках поднялся целый мятеж. Оставшиеся новообращенных 3-недельных младенцев во Христе начали сильно преследовать. Их тащили по улицам, штрафовали, садили в тюрьмы, и некоторые даже поплатились жизнью за веру в Христа. Церковь в Фессалониках, однако, оказалась примерной и идеальной. И причины не нужно долго искать. Вы их найдете в 1 главе этого послания. И тут вы обнаружите необходимые элементы, которые входят в такую образцовую церковь. Казалось, что с таким началом ничего хорошего из этой церкви не вышло бы. Оппозиция была сильной. Ни религиозные вожди, ни власти не хотели, чтобы в их городе основалась церковь. Но Бог усмотрел иначе. В Фессалониках еще раз было продемонстрировано то, что Христос сказал в Кесарии Филипповой: «Врата ада не одолеют ее». Как бы враг не свирепствовал, но церковь, которой Христос создал, дьявол не в силах уничтожить, благодарение Господу. В 5 стихе 1 главы послания Павла этой церкви мы обнаружим причину, почему, несмотря на такие враждебные условия, Евангелие имело невероятный успех. В основном причина двухсторонняя – проповедник и слушатели. Когда служитель может сказать, как Павел со своими сотрудниками: «Наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением», и о слушателях можно сказать, что они приняли слово не как слово человеческое, но как слово Божие при содействии Духа Святого, тогда можно с уверенностью предсказать, что Евангелие при любых условиях восторжествует. И вот в сегодняшней беседе познакомимся немного ближе с членами этой замечательной церкви. В основу нашей проповеди мы ограничимся сегодня только 2 стихами, 6 и 7, которые гласят так: «И вы сделались подражателями нам и Господу, принявшись слово при многих скорбях с радостью Духа Святого. Так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахаи». Тут мы видим первоначальные результаты благовествования в Фессалониках. Заметьте 3 слова. «И вы сделались». Свяжите 1 слова 5 стиха этой же главы с этими 3 словами, и у вас получится такое предложение: «Благовествование у вас было, и вы сделались». По прибытии к ним благой вести они сделались чем-то, которым они раньше не были. Сегодня, мой дорогой друг, и до тебя достигла благая весть. А благая весть заключается в том, что Христос умер за тебя. Бог так возлюбил тебя, что отдал Сына Своего ради твоего искупления. Почему тебе не принять этот дивный дар, как сделали фессалоникийцы, и ты, подобно им, кем-то станешь? Ты сделаешься новым творением. Слово Божие говорит тем, которые приняли Его, то есть Иисуса Христа, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Это первое, что произошло с членами Фессалоникийской церкви. Они сделались детьми Божьими. Но что дальше? Тут мы обнаружим интересный процесс их духовного роста. «И вы сделались подражателями нам и Господу». Вы заметили, что Павел не сказал: «Вы сделались подражателями Господу и нам». Это было бы неправильно. Кого они сперва видели и слышали? Павла, Силу и Тимофея. Павел, Сила и Тимофей были посланниками Божьими и все, что фессалоникийцы знали о Господе. Они видели и слышали от этих трех свидетелей Христовых. Павел мог сказать им: «Вы сами знаете, каковыми были мы для вас между вами». Верующим в Коринфе Павел говорит: «Подражайте мне», то есть имитируйте меня. Но вы скажете: разве это не слишком большое самомнение о себе со стороны Павла сказать, чтобы они подражали ему? Нет, дорогие мои, Павел не влюблен в себя. Он дальше объясняет, почему им следует его имитировать. Слушайте: «Будьте подражателями мне, как я Христу». Неверующий не может подражать Христу. В нем нет чем подражать. Христос делается нашим примером только тогда, когда мы делаемся Его детьми. По натуре все мы имитаторы. Мы кому-то подражаем. Каждый имеет своих героев. Маленькие девочки имитируют своих матерей, а мальчики – своих отцов. Все, что они видят и слышат, они копируют. Такова натура человека. Видимое и слышимое оставляет у нас свои отпечатки. Если мы поставили себе правильный пример для подражания, то мы хорошо сделали. С другой стороны, если мы взяли себе плохой пример, тогда, разумеется, в нас будет и соответственное отражение. Да, каждый из нас кому-либо подражает, но кому? Вот самый важный вопрос. Теперь заметьте дальше, что Павел говорит фессалоникийцам: «И вы сделали с подражателями нам и Господу». Павел, Сила и Тимофей сделали с примерами, которым подражали верующие в Фессалониках. Но примерная жизнь этих трех служителей Божьих указали этим новообращенным на Господа. Так оно должно быть. Наш пример должен быть таковым, чтобы подражение нам привело людей к Господу, и они сделались Его последователями. Вы помните, когда Иоанн Креститель проповедовал и указывал людям на Христа, говоря: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». И как в один день двое учеников Иоанна Крестителя последовали за Христом. Он им не воспрепятствовал. Наоборот, он был для этих учеников добрым примером, который привел их к Иисусу Христу. И в результате они стали учениками и последователями Спасителя. О, дал бы Бог, чтобы и мы были такими примерами, чтобы люди, подражая нам, нашли Христа и последовали за Ним. Иоанн Креститель был воистину великим проповедником, потому что он всегда указывал людям на Христа, и в результате они последовали за Иисусом. О нем сказано, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о нем, то есть о Христе, было истинно. Разве можно о ком-нибудь написать лучшую эпитафию? Теперь, пропуская несколько строк, к которым мы еще вернемся позже, смотрите, что дальше пишет им Павел. «Так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахайи». Взяв себе добрый пример в Павле и в его сотрудниках, они сделались верными последователями самого Господа и сами стали образцом и примером для других верующих. Вы заметили этот процесс? Вы сделались подражателями нам и Господу, так что вы стали образцом для всех верующих. Вы последовали за нами и так ревностно за Господом, что сами стали примерами, и уверовавшие души начали подражать и следовать за вами. Вот тут вы найдете одну из главных причин, почему церковь в Фессалониках сделалась образцовой церковью для всех верующих, как в Македонии, так и Ахайи. Они целиком последовали за Господом. В их следовании за Христом не было никаких резервов. Они оставили всех своих идолов и всем сердцем начали служить Богу живому и истинному. Следование за Господом значит стопроцентная отдача себя Ему. Она должна быть безоговорочна, а иначе это вовсе не следование за Христом. Сколько пробовало хромать на оба колена и обнаружили, что
2: тем самым они давали повод врагу. Вы помните того человека, который сказал Христу: «Я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Это люди, которые привлечены Иисусом Христом, которые обожают в Нем все и восхищаются всем тем, что они видят и слышат о Нем. И в глубине своего сердца они желают и намерены следовать за Ним. Но! «Я пойду за тобою, Господи, но!» О, насколько пагубно это маленькое слово «но». У них не свергнуты все идолы с престола их сердец. «Да, Господи, я хочу быть христианином. Я бы тебе доверился. Я бы взял свой крест и последовал за тобою. Но мое призвание мне не позволяет. Или я не хочу проститься с моими мирскими друзьями. Или я боюсь, что лишусь моей работы, или образования, или моих родных». О, мой друг, тебя губит это малюсенькое слово «но». Верующие в Фессалоника, когда познали Господа, то безоговорочно отдались всецело Ему. Да, им это следование без «но» стоило дорого. Я возвращаюсь к упущенной второй части 6 стиха, где сказано: «Принявши слово при многих скорбях с радостью Духа Святого». В третьей главе этого послания Павел напоминает им о их страданиях и говорит, что страдать за Христа нам всем суждено. Это цена следования за Ним. Да, Павел не упустил сказать фессалоникийцам, что они назначены для страдания, что все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Может быть, тебя удивило то, что как скоро ты последовал за Христом, то как будто весь ад обрушился на тебя. Что об этом говорит Слово Божие? «Возлюбленные огненного искушения для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключений для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь». Как скоро они услышали благую весть и уверовали, почти не успели встать с колен, как враг обрушился на них. Они приняли слово при многих скорбях. Им дорого обошлось получение жизни вечной. Сколько стоило тебе твое обращение к Господу? Да, некоторые из вас заплатили своим образованием, другие — службой. Некоторые из вас до того оштрафованы, что вы дошли до отчаяния. А некоторым оно стоило страданий в узах. Вы последовали за Христом, вы приняли слово при многих скорбях, но зато вы на опыте узнали радость Духа Святого. Есть ли большая награда, чем Божья радость в скорбях и страданиях? Радость, которой дает сам Дух Святой. Это Божие вознаграждение за гонение. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. При многих скорбях фессалоникийцы приняли Слово Господне. Помните брата Иоасана, одного из первых обратившихся к Господу в Фессалониках, о котором мы читаем в 17 главе книги Деяний, как он открыл свой дом Павлу, Силе и Тимофею? Что стоило ему это христианское гостеприимство? Его и с ним других братьев подтащили за ноги и повлекли на спинах по улицам города к милиции. Они только что обратились всего 2-3 недели тому назад, и уже они почувствовали стоимость следования за Христом на своих телах. Но помимо телесных ран, следование за Христом этим братьям стоило денег. Их власти оштрафовали. Этим младенцам во Христе, в городе Фессалониках, следование за Христом стоило и крови, и денег. Но возлюбленные, какое было их вознаграждение? Радость Духа Святого. Но помимо того, они стали образцом для всех верующих Македонии и Ахаи, и во всяком месте прошла слава о вере их в Бога. Возлюбленные, стать образцом для других стоит немало скорбей и страданий. Только зерно, падшее в землю и умирающее в ней, приносит плод. Только ломимый хлеб в пронзенных руках Спасителя может умножиться и удовлетворить голодающий люд. Только такое следование за Христом, который готов взять крест свой, отвергнуться от себя, может стать образцом для других. Ибо только человек, который взял свой крест, может своим примером указать людям на Христовый крест. Быть может, я говорю тем, которые несут поношение за Христа. Дорогие братья и сестры, ваши слезы и узы не напрасны. Вы, Богом возлюбленные, стали образцом для всех верующих, и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога. Так что нам ни о чем не нужно рассказывать вам, как писал Павел гонимой церкви в Фессалониках. Ваш пример приносит плод, он ободряет детей Божьих более ревностно служить Господу и самоотверженно следовать за Ним. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Но среди моих слушателей есть и те, которые Господа не знают. Мой друг, решись сегодня. Благодать Божия тебя зовет. Отставь ложный путь и встань на путь, ведущий к жизни вечной. Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Откажись от всех «но» и безоговорочно начни следовать за Христом. Пусть сам Дух Божий тебе поможет сегодня, сейчас, последовать за Иисусом Христом. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания «BBN».

0: Библейское вещание BBN – это радио, которое служит вам благословением и назиданием. Блаженный муж прошлого Иероним совершил великий подвиг, оставив все свои занятия ради приведения в исполнение дела, к которому чувствовал себя призванным свыше. У него была большая церковь, и однажды он сказал своей пастве: «Нам предстоит перевести Новый Завет, и потому вы должны найти себе другого пастыря. Следует подготовить перевод, и я решился для этого удалиться в пустыню и не вернусь, пока не окончу это дело». И он действительно удалился в пустыню, взяв с собой все свои рукописи. Здесь он молился, трудился и исполнил свое обещание, сделав латинский перевод Нового Завета, так называемую «Вульгату». Подобно тому, как ученость и тихие молитвенные подвиги блаженного Иеронима дали жизнь великому бессмертному произведению, так возрастет и наше духовное разумение, если мы будем время от времени заявлять нашим слушателям. Дорогие друзья, мы должны ненадолго удалиться, чтобы укрепить наш дух в уединенной молитве. И хотя не напишем мы после этого великих трудов, но только тогда приобретем сил для совершения дел, достойных бессмертия. Оставайтесь на нашей волне.
1: В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».

0: очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому, конечно же, она поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги «Плач Иеремии». Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Библии.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Закончив изучение книги пророка Иеремии, мы приходим к кратким страницам книги «Плача Иеремии». Название это согласуется с латинским переводом «Вульгаты», которое является переводом 70 толковников, истекающего из древнееврейского текста. В главной книге Иеремии слово «плач» употребляется 3 раза. 7 глава, 29 стих, 9 глава, 10 стих и 9 глава, 20 стих. Слушайте слова. «Остриги волоса твои и брось, и подними плач на горах, ибо отверг и оставил Господь род, навлекший гнев его». 7 глава, 29 стих. В древнееврейском каноне, однако, наименование этой маленькой книги «Айкхах» — это значит «как». Этим словом начинается 1 глава, 2 и 4. Этот особый обычай существовал в Израиле называть книги особенным словом, которое было в начале ее. В еврейском каноне она помещена в отделе поэтическом псалмов. Луки, 24 глава, 44 стих. Иеремия, вероятно, написал эту книгу после пленения Иерусалима и разрушения храма, но перед тем, как он пошел в Египет с другими беженцами. Септуагинта приписывает книге Иеремии этими словами приставкой к 1 главе. И случилось после того, как Израиль был взят в плен, Иерусалим был опустошен, Иеремия сидел, плача и рыдая, этим плачем над Иерусалимом, и сказал. Тогда следующий 1 стих. «Как одиноко сидит город, некогда многолюдный». Иеремия, как мы уже говорили в книге Иеремии, является истинным патриотом своего народа, хотя он и опровергал и обличал вождей и народ за грехи их, возвещая о наступающих судах. За это его обвиняли в измене своего народа, но перед Богом он был самым верным сыном своего народа, любящим его от всей души, преданно и горячо. Возвещая грядущие суды, он весьма скорбел, хотя и была такова воля Всевышнего. Когда Иерусалим был взят противниками, и люди стали пленниками, Иеремия получил некоторое облегчение от начальства этих армий. Это было извещено и истолковано, что он является изменником. Но в этом нет ни малейшей истины. Обвинители его не приняли во внимание, что он возвещал слова Божьи, его волю и намерение. На протяжении истории, даже и в наши дни, бывали честные патриоты в разных странах, которых обвиняли в предательстве, только потому, что они дерзали возвещать полную истину о Боге, о воле Его. Но люди отвергали эти божественные возвещания. Это трагическое положение, но эту тяжелую цену приходится истинным посланникам Господним платить. Они были посланы Богом возвещать истину Его неверующему поколению. Читая книгу «Плача Иеремии», мы не находим в ней сильных слов обвинения и отвержения. Это понятно. Народ страдал уже, будучи наказан Богом за грехи свои. В книге Иеремии пророк возвещал суды Божии за грехи народа. А в книге «Плача Иеремии» он открывает свою великую скорбь, в связи с судами, которые уже совершились. Об этой скорби своей он жалуется Господу Богу, ищет утешение и для себя. Но не сомневается, он знает, что суды эти заслужены народом и вождями его. Но его духовная агония велика по причине руин возлюбленного города, по причине плененных и увезенных в Вавилон вождей народа. То, что суды эти были заслужены, нисколько не обличало его страдания, не радовало его, конечно. Он не упрекал их, не вы заслужили. Он не мог быть жестоким к родному народу. Это вполне в гармонии с божественным сердцем, как мы уже сказывали раньше. Возвещение полной истины и воли Божией требует со стороны его служителей великой отдачи и смелости, особенно тогда, когда управители страны отвергают Слово Божие, отвергают и унижают посланников его. Это понимал Иеремия, сказав такие слова: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» 17 глава, 9 стих. Провозгласив перед этим: «Грех Иуды написан железным резцом, алмазным острием начертан на скрижали сердца их». 17 глава, 1 стих. История разных народов подтверждает падение наций, которое последовало после духовного и морального падения. Так случилось и с царем Иуды. Между книгами Иеремии и плачем Иеремии есть много сходства, хотя ударение в послании и последствия ее на отвержение Иуды за грех, а более на скорби из-за падения и разрушения Иерусалима. Мы приводим эти сходства для вас, чтобы вы интересовались изучением этих книг. Первое. Иуда сравнен в обеих книгах с дочерью-девственницей. Сравни книга «Плач Иеремии», 1 глава, 15 стих, с Иеремией, 14 глава, 17 стих. Скорбь большая чувствуется в этих выражениях, и слезы текут из глаз пророка. Второе. Обратите внимание на 1 главу, 16 стих, и 2 главу, 11 стих. «Об этом плачу я». Иеремия, 9 глава, 1 стих, говорит: «Кто дал бы голове моей воду? Я плакал бы день и ночь об убитой чтере народа моего». Третье. Обе книги свидетельствуют о беззаконии пророков, священников, которые должны были вести народ по пути праведности и святости, но их видения были ложные. «Пророки твои провозвещали тебе пустое и ложное и не раскрывали твоего беззакония». Плач Иеремии, 2 глава, 14 стих. А в Иеремии, 5 главе, 30 стихе читаем: «Пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредстве их, и народ мой любит это». Это положение, отступление от Бога, следовало на Иеремию сильное впечатление в дни его молодости, и когда он возмужал, то это определилось в его служении еще сильнее. Так как сердце пророка было весьма обременено этим сознанием отступления народа от Бога, то естественно, что он неоднократно выражал свои чувства скорби, и слова обличения народа совершается естественное повторение сказанного. 5 глав плача Иеремии состоят из 5 поэм, которые отличаются одна от другой, но все содержат в себе много скорби, которые очевидны для читателя. Первая глава открывает печальное положение разрушенного Иерусалима в одиночестве, в безлюдии. «Да не будет это с вами, проходящие путем, взгляните и посмотрите, есть ли болезнь, как моя болезнь». Так звучит 1 глава, 12 стих. Сердце пророка плачет. Во 2 главе мы видим подробности этого опустошения и сознания, что это результат греха. Третья глава. Хотя употреблено первое лицо местоимения «я», но, несомненно, пророк имеет в виду родной народ, который пьет горькую чашу испытаний. «По милости Господа мы не исчезли» — 3 глава, 22 стих. Открывает глубокую веру пророка. Это замечательная глава. В ней содержится признание, что страдания и испытания посетили народ по воле Божией, но все же он не удерживает и милосердие к виновным. Глава 4 содержит в себе еще одну поэму о глубоких несчастьях побежденного народа, доходивших до страшного голода и безумия голодных. 4 глава, 10 стих. «О сколько подобных скорбей совершилось и среди народов наших дней, славянских народов, под гнетом жестоких правителей! Наказание нечестия щедры народа моего превышает казнь за грехи Содома». 4 глава, 6 стих. Печальный стих. И, наконец, 5 глава. Она повторяет, суммирует в поэтической форме сказанное раньше. «Обрати нас, Господи, к Тебе и мы обратимся. Обнови дни наши, как древли». Какая нежная и серьезная молитва! Как все мы нуждаемся в этом? 5 глава, 21 стих. «Неужели Ты совсем отверг нас?» Следует за этим ясные слова уныния и надежды. Так заканчивается книга «Плач Иеремии». Иеремия был верен Господу. Он пребывал в близком общении с Ним, страдая за себя и за народ свой. Эта чудная прибавка пророка к его большой книге свидетельствует, что он знал о верном пути Божьем, о его справедливости, дни скорби и наказания, и дни приятные и трудные. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио BBN. Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге «Плач Иеремии». В следующий раз вы услышите беседу, посвященную общему обзору пророков. Эта беседа поможет вам еще раз вспомнить о пророческих книгах Ветхого Завета, для чего они были написаны и что хотел Господь от своего народа. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

И еще одно небольшое напоминание от библейского вещания BBN. Господь через свое слово повелевает нам, людям, оказывать благодеяние нуждающимся, бедным и вдовам. «Когда будешь жать на поле своем, — говорит Слово Божье в книге Второзакония, 24 главе, — и забудешь сноп на поле, то не возвращайся взять его. Пусть он остается пришельцу, сироте и вдове, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всех делах рук твоих. Не будем же отказывать в благотворительности вдовам, сиротам, нищим и людям, которых постигло то или иное бедствие. Не будем утомлять ожидания мочей нуждающихся. Не будем смущать сердца уже огорченного. И не будем отказывать в благодеянии тем, кто в нем нуждается».

Вдохновление – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевление. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге Притчи 10.2. «Не доставляют пользы сокровища неправедные, правда же избавляет от смерти». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю, Притчи 10.2.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
0: Книга Неемии, глава 7. Когда стена была построена, и я вставил двери, и поставлены были на свое служение привратники и певцы, и левиты, тогда приказал я брату моему Ханании, начальнику Иерусалимской крепости Хананию, ибо он был человеком верным и богобоязненнее более многих других, и сказал я им: «Пусть не отворяют ворот иерусалимских, доколе не обогреет солнце, и доколе они стоят, пусть замыкают и запирают двери». И поставил я стражами жителей Иерусалима, каждого на свою стражу и каждого напротив дома его. Но город был пространен и велик, и народу в нем было немного, и дома не были построены.

0: и положил мне Бог мой на сердце собрать знатнейших и начальствующих и народ, чтобы сделать перепись. И нашел я родословную перепись тех, которые сначала пришли, и в ней написано: «Вот жители страны, которые отправились из пленников, переселенных Навуходоносором царем Вавилонским, и возвратились в Иерусалим и Иудею, каждый в свой город. Те, которые пошли с Зарававелем, Иисусом, Неемией, Азарией, Раамией, Нахманием, Мардахеем, Билшаном, Мисферефом, Бигваем, Нехумом, Вааной, число людей народа Израилева. Сыновей Паруша 2172, сыновей Сафатии 372, сыновей Араха 652, сыновей Пахав-Муава из сыновей Иисуса и Иоава 2818, сыновей Элама 1254, сыновей Зафу 845, сыновей Закхая 760, сыновей Биннуя 648, сыновей Бывая 628, сыновей Азгада 2322, сыновей Адоникама 667, сыновей Бигвая 2607, сыновей Адина 655, сыновей Атера из дома Иезекии 98, сыновей Хашума 328, сыновей Вицая 324, сыновей Харифа 112, уроженцев Гаваона 95, жителей Вифлеема и Нетофы 188, жителей Анафофа 128, жителей Беф-Азмавефа 42, жителей Кириаф и Арима, Кефиры и Бейрофа 743, жителей Рамы и Гевы 621, жителей Михмаса 122, жителей Вифиля и Гая 123, жителей Нева другого 52, сыновей Илама другого 1254, сыновей Харима 320, уроженцев Иерихона 345, уроженцев Лода, Хадида и Оно 721, уроженцев Синаи 3930, священников сыновей Иедаии из дома Иисусова 973, сыновей Имера 1052, сыновей Пашхура 1247, сыновей Харима 1017, левитов, сыновей Иисуса из дома Кадмиилова, из дома сыновей Гадевы 74, певцов, сыновей Асафа 148, привратники, сыновья Шалума, сыновья Атера, сыновья Талмона, сыновья Аккува, сыновья Хатиты, сыновья Шувая 138, Нефинеи, сыновья Цихи, сыновья Хасуфы, сыновья Табаофа, сыновья Кероса, сыновья Сии, сыновья Фадона, сыновья Ливаны, сыновья Хагавы, сыновья Салмая, сыновья Ханана, сыновья Гиддела, сыновья Гахара, сыновья Риаи, сыновья Рицина, сыновья Никоды, сыновья Газама, сыновья Уззы, сыновья Пасиаха, сыновья Висая, сыновья Меунима, сыновья Нефишсима, сыновья Багбука, сыновья Хакуфы, сыновья Хархура, сыновья Бацлифа, сыновья Мехиды, сыновья Харши, сыновья Баркоса, сыновья Сесары, сыновья Фомаха, сыновья Нециаха, сыновья Хатифы, сыновья рабов Соломоновых, сыновья Сатая, сыновья Соферефа, сыновья Фериды, сыновья Иоалы, сыновья Даркона, сыновья Гиддела, сыновья Сафатии, сыновья Хаттила, сыновья Пахирев Гетцеваима, сыновья Амона, всех Нефинеев и сыновей рабов Соломоновых 392. И вот вышедшие из Тел-Милаха, Тел-Харши, Херув-Адона и Имера. Но они не могли показать о поколении своем и о племени своем, от Израиля ли они. Сыновья Делаи, сыновья Товии, сыновья Никоды, 642. И из священников сыновья Хаваи, сыновья Гакоца, сыновья Верзелия, который взял жену из дочерей Верзелия Галаадитянина и стал называться их именем. Они искали родословной своей записи, и не нашлось, и потому исключены из священства. И Тиршафа сказал им, чтобы они не ели великой святыни, доколе не восстанет священник с Уримом и Тумимом. Все общество вместе состояло из 42 360 человек, кроме рабов их и рабынь их, которых было 7 337, и при них певцов и певиц 245. Коней у них было 736, лошаков у них 245, верблюдов 435, ослов 6720. Некоторые главы поколений дали вклады на производство работ. Тиршафа дал в сокровищницу золотом 1000 драхм, 50 чаш, 530 священнических одежд. И некоторые из глав поколений дали в сокровищницу на производство работ 20 000 драхм золота и 2200 мин серебра. Прочие из народа дали 20 000 драхм золота и 2000 мин серебра и 67 священнических одежд. И стали жить священники и левиты, и привратники, и певцы, и народ, и нефинеи, и весь Израиль в городах своих. Глава 8. Когда наступил 7-й месяц, и сыны Израилевы жили по городам своим, тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая перед водяными воротами, и сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю. И принес священник Ездра закон перед собранием мужчин и женщин и всех, которые могли понимать, в первый день 7-го месяца. И читал из него на площади, которая перед водяными воротами, от рассвета до полудня перед мужчинами и женщинами и всеми, которые могли понимать. И уши всего народа были преклонены к книге закона. Книжник Ездра стоял на деревянном возвышении, которое для этого сделали, а подле него по правую руку его стояли Матифия и Шема, и Анаия, и Урия, и Хелкия, и Маасея, а по левую руку его Федаия, и Мисаил, и Малхия, и Хашум, и Хашбадана, и Захария, и Мишулам. И открыл Ездра книгу перед глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа. И когда он открыл ее, весь народ встал. И благословил Ездра Господа Бога Великого, и весь народ отвечал «Аминь, аминь», поднимая вверх руки свои. И поклонялись, и повергались пред Господом лицом до земли. Иисус, Ванайя, Шеревия, Иамин, Аккуф, Шафтай, Годия, Маасея, Клита, Азария, Иозават, Ханан, Филайя и Левиты – поясняли народу закон между тем, как народ стоял на своем месте. И читали из книги из закона Божия внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Тогда Неемия, он же Тиршафа, и книжник Ездра, священник, и левиты, учившие народ, сказали всему народу: «День этот свят Господу Богу вашему, не печальтесь и не плачьте», потому что весь народ плакал, слушая слова закона. И сказал им: «Пойдите, ешьте тучное и пейте сладкое, и посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено, потому что день этот свят Господу нашему. И не печальтесь, потому что радость пред Господом — подкрепление для вас». И левиты успокаивали весь народ, говоря: «Перестаньте, ибо день этот свят, не печальтесь». И пошел весь народ есть и пить, и посылать части, и праздновать с великим весельем, ибо поняли слова, которые сказали им. На другой день собрались главы поколений от всего народа, священники и левиты, к книжнику Ездре, чтобы он изъяснял им слова закона. И нашли написанное в законе, который Господь дал через Моисея, чтобы сыны Израилевы в 7-м месяце в праздник жили в кущах. И потому объявили и провозгласили по всем городам своим и в Иерусалиме, говоря: «Пойдите на гору и несите ветви маслины садовой, и ветви маслины дикой, и ветви миртовые, и ветви пальмовые, и ветви других широколиственных деревьев, чтобы сделать кущи по написанному». И пошел народ, и принесли, и сделали себе кущи, каждый на своей кровле, и на дворах своих, и на дворах Дома Божия, и на площади у водяных ворот, и на площади у Ефремовых ворот. Все общество возвратившихся из плена сделало кущи и жило в кущах. Одни Иисуса, сына Навина, до сего дня не делали так сыны Израилевы. Радость была весьма великая. И читали из книги закона Божиего каждый день от первого дня до последнего дня. И праздновали праздник 7 дней, а в 8-й день по празднеству по уставу.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Вы слушаете библейское вещание BBN, радио для всей семьи, круглосуточно. Очень мало людей трудятся для Господа в полную силу, а остальные, кто наблюдает, могут и критиковать, могут и подсказывать, но сами мало что делают. Друг мой, если ты все время сидел на трибунах до сих пор, знай, что ты очень нужен на поле деятельности для Господа, поэтому начни трудиться сегодня во славу Его. А для этого мы тебе будем в помощь. Оставайся с нами и назидайся священным писанием, которое мы можем предложить тебе, и духовным пением, которое звучит круглые сутки в эфире.

0: Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования». Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: И сегодня мы находимся в той части книги «Исход», которую можно назвать социальным законодательством. В 20 главе мы уже познакомились с 10 заповедями и с инструкциями относительно жертвенника. В главах от 21 до 24 даны законы, относящиеся к общественной жизни. Все эти законы являются основанием для любого рода, так называемого цивилизованного общества. Часто можно слышать вопрос, как отличить верное от неверного? Другими словами, как узнать, что есть добро и что зло? В наши дни добро и зло стали относительными понятиями, потому что люди перестали руководствоваться Божьими определениями. Только Бог может точно определить, что есть добро, а что зло. Имеются Божьи стандарты, Божьи требования к людям. И эти стандарты, друзья, родили общественный строй, в котором было мерило закона и справедливости. Эти стандарты Божьи Бог передал человеку через Священное Писание. Всякое отступление от Божьих требований производит, можно сказать, даже диктаторские режимы, основанные на страхе и на силе полицейской власти. Там, где отсутствуют Божьи законы, создается сильная централизованная власть, издающая законы, способные только калечить души людей. В основании Божьих законов лежит Божья справедливость и желание сделать жизнь людей свободной от грехов. Испорченная человеческая природа за всякую, даже самую малую несправедливость, проявленная в ней, наполняется чувством мести. Слепая месть не знает предела. Закон же Божий говорит: глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожение за обожение, рану за рану, ушиб за ушиб. Нельзя мстить сверх меры за сделанный тебе вред. Дай восторжествовать в тебе справедливости, а не чувству мести. В 22 главе книги «Исход» мы видим постановление о краже и возмещении, постановление о вдовах и сиротах, о займах, обетах, приношениях и тому подобное. Законы и постановления Божьи нужны, чтобы сохранять порядок в обществе. Мы прочтем первый стих, друзья, из этой главы. «Если кто украдет вола или овцу и заколет или продаст, то 5 волов заплатит за вола и 4 овцы за овцу». Как вы видите, друзья, за воровство человек должен платить не лишь возмещением украденной вещи, но намного больше. Второй стих говорит: «Если кто застанет вора подкапывающего и ударит его так, что он умрет, то кровь его не вменится», то есть ударившему. Этот закон дает право, как вы видите, на самозащиту. Божий закон защищает собственность человека и его дом. Если бы человечество следовало Божьему социальному законодательству, как оно подано в книге «Исход», мы не имели бы социальных проблем. Беда в том, что люди, не знакомые с Библией, вводят сами в жизнь законы, приносящие людям больше вреда, чем пользы.

Но мы читаем дальше. «Но если взошло над ним солнце, то вменится ему кровь, укравший должен заплатить, а если нечем, то пусть продадут его для уплаты за украденное им». Друзья, украденное должно быть возмещено владельцу. Если бы даже вора нужно было продать в рабство для уплаты украденного. Стих 5 говорит, «Если кто потравит поле или виноградник, пустив скот свой травить чужое поле, пусть вознаградит лучшим из поля своего и лучшим из виноградника своего». Как вы видите, друзья, убыток должен быть возмещен. «Если появится огонь и охватит терн, и выжжет копны, или жатву, или поле, то должен заплатить, кто произвел сей пожар». Это также практический стих, указывающий нам верный способ поведения. Здесь представлен еще один принцип для достижения благосостояния людей на земле. Бог дал систему своих законов Израилю, чтобы он мог быть примером для других народов. Стих 16 говорит следующее. «Если обольстит кто девицу необреченную и переспит с нею, пусть даст ей вена и возьмет ее себе в жену». Да, в таком случае он должен жениться на ней. Сегодня все делается иначе. Но мы читаем далее. «А если отец не согласится выдать ее за него, пусть заплатит столько серебра, сколько полагается за вена девицам». Так или иначе, человек, как вы видите, понесет ответственность за свой поступок. В стихе 20 мы читаем следующее. «Приносящий жертву богам, кроме одного Бога, Господа, да будет истреблен». Кому? Друзья, кому в наши дни люди приносят в жертву свою жизнь, а часто и самих себя? Очень редко кто жертвует собой и своей жизнью для Господа. И все же этот закон слишком суров. Истреблять каждого, кто приносит жертвы другим богам, кроме Господа, жестоко. Правда, нам не следует забывать, что идолопоклонство – это рак. Рак, не поддающийся излечению. Его можно удалить лишь путем хирургической операции. В России, на Украине, в Беларуси, во всех странах славянского мира, где идолопоклонство было распространено, как ни в какой другой стране мира, Бог допустил безбожную власть, чтобы при помощи ее очистить ту землю. Но, видимо, еще многие и многие не научились этому уроку. В стихах 21 и 22 мы читаем: «Пришельца не притесняй и не угнетай его, ибо вы сами были пришельцами в земле египетской. Ни вдовы, ни сироты не притесняйте». Читаем далее стихи от 23 по 25. «Если же ты притеснишь их, то когда они возопьют ко мне, я услышу вопль их, и воспламенится гнев мой, и убью вас мечом, и будут жены ваши вдовами, и дети ваши сиротами. И если дашь деньги взаймы бедному из народа моего, то не притесняй его, и не налагай на него роста». Друзья, Бог всегда встает на защиту беспомощных. Грозное наказание ожидает тех, кто плохо обращается с людьми, находящимися в нужде. Запрещено пользоваться бедой других для своего обогащения, дорогие слушатели. Но теперь мы перейдем к 23 главе. В ней мы находим различные запрещения празднования опресноков, первых плодов и приношения. Здесь говорится, как ангел Господень будет предшествовать израильтянам и о том, как относиться к врагам. В первом стихе Господь Бог говорит и повелевает: «Не внимай пустому слуху, не давай руки твоей нечестивому,
чтобы быть свидетелем неправды. Другими словами, не переноси сплетен и не лжесвидетельствуй. Это Божье правило поведения. Сплетник так же плох, как и убийца, вор или прелюбодей. Но люди почему-то не считают его таковым.

0: Стих 2 говорит: «Не следуй за большинством на зло, и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды». Друзья дорогие, только мертвая рыба плывет за течением. Мы должны противостоять злу добрыми делами. А это мы сможем делать лишь тогда, когда примем Христа и получим новую природу. В 3 стихе написано: «И бедному не потворствуй в тяжбе его». Друзья, во всем должна быть и торжествовать справедливость, независимо, бедный он человек или богатый. В стихах от 10 по 12 Бог снова дает Израилю закон относительно субботы и субботнего года. Мы читаем: «Шесть лет засевай землю твою, а в 7-й оставляй ее в покое, чтобы питались убогие из твоего народа, а остатками после них питались звери полевые. Также поступай с виноградником твоим и с маслиною твоею. 6 дней делай дела твои, а в 7-й день покойся, чтобы отдохнул вол твой и осел твой, и успокоился сын рабы твоей и пришлец». Бог, как вы видите, пересмотрел этот завет с Израилем, когда они придут в землю обетованную. Суббота – это 7-й день недели. Бог повелевает хранить его. Субботний год – это каждый 7-й год, в который земля отдыхала от посевов. К сожалению, дорогие слушатели, многие и многие не исполняют сегодня этого. Мы прочтем стихи от 14 до 17, где написано: «Три раза в году празднуй мне, наблюдай праздник опресноков, 7 дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе, в назначенное время месяца Авива, ибо в онном ты вышел из Египта, и пусть не являются пред лицо мое с пустыми руками. Наблюдай праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою. 3 раза в году должен являться весь мужеский пол твой перед лицо владыки Господа». Слушатели праздновали Пасху, Пятидесятницу и праздник Кущей. В стихах 20 и 21 Бог говорит народу израильскому: «Вот, я посылаю перед тобою ангела хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое я приготовил. Блюди себя пред лицом его и слушай гласа его, не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего, ибо имя мое в нем». Кто же был этот ангел, дорогие друзья? Некоторые места Священного Писания проливают свет на этот вопрос. Например, в 1 послании к Коринфянам, в 10 главе, в 4 стихе мы читаем: «И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос». А в стихах 9 и 10 продолжается: «Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя». Как вы видите, друзья, они должны были повиноваться Христу. Это о нем говорится в прочитанном нами месте книги «Исход». А вот что читаем в стихах 23 и 24. Четвертом этой 23 главы книги «Исход». «Когда пойдет перед тобою ангел мой и поведет тебя к амореям, хитеям, ферезиям, хананиям, евиям и евусиям, и истреблю их, то не поклоняйся богам их и не служи им, и не подражай делам их, но сокруши их и разрушь столбы их». Эти идолопоклонники должны быть истреблены, как вы видите, друзья. И потом Он повелевает им: не заключай союза ни с ними, ни с богами их. Не должны они жить в земле твоей, чтобы они не ввели тебя в грех против меня. Слушатели, идолопоклонство – это инфекционная болезнь, которой легко заразиться и погибнуть. Поэтому Господь дает такие очень иногда жестокие правила, законы, в которых говорится, что нужно именно удалить, истребить это идолопоклонство из среды народа. Его никак не истребишь, как только этими словами, которые Господь сказал, что их надо разрушить, сокрушить, разрушить. И в самом деле, друзья, идолопоклонство – это страшная инфекция. Это, как я сказал выше, рак, от которой только можно излечиться просто операцией. Да хранит вас Господь Бог от идолов.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библиан». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Дорогие друзья, может быть, вы впервые нас сегодня слышите? Наша станция – это библейское вещание BBN. Библейское – значит, основанное на Библии. Вы помните такие слова из Библии? «Господь – пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость Твоя да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Прекрасные слова, не правда ли? Они записаны в Библии. Это Псалом 22. Хотите, чтобы эти слова относились к вам? Чтобы это была молитва вашего сердца? Познакомьтесь сегодня с тем, о ком говорится в этом 22-м псалме. Познакомьтесь с Господом, с Иисусом Христом. О нем мы говорим на наших волнах. Будьте с нами.

Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146:5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в Библейском институте BBN www.bbnbi.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно. Тогда

даже лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благовестия на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: Библейское вещание BBN и международная миссия «Христос миру» представляют.
1: Добро пожаловать на программу «История сердца». Наш сегодняшний рассказ вдохновлен событиями, описанными в Священном Писании, Евангелие от Иоанна, 10 глава с 1 по 16 стих. Сегодня наш рассказчик Иоанн, самый младший из учеников Иисуса. До знакомства с Иисусом Иоанн и его брат Иаков занимались рыбным промыслом вместе со своим отцом Заведеем. Оба брата обладали горячим нравом и могли не на шутку повздорить из-за сущего пустяка. Несмотря на это, Иисус увидел в них нечто особенное и даже дал им новое имя – сыновья Грома. Повзрослев и возмужав, они стали верными последователями Иисуса и выдающимися лидерами ранней церкви. Послушайте воспоминания Иоанна о служении Иисуса из Назарета.
2: «Меня зовут Иоанн. Мне выпала огромная честь быть последователем и учеником Иисуса 3 года его служения на земле. Все это время я находился рядом с Ним и слышал практически каждое произнесенное им слово и был свидетелем того, как Он совершил 1000 чудес. Куда бы Он ни шел, Он изменял жизнь людей к лучшему. Любовь и прощение грехов были центральной темой Его проповеди. Иисус всегда уважительно относился к людям и не унижал их достоинства. В Его словах не было политики, и поэтому гнев и злоба религиозных и мирских лидеров – была мне совершенно непонятна. Казалось, их ненависть возрастала с каждым благим делом и добрым словом Иисуса –

0: Приветствую тебя, Иван. Ты позволишь к тебе присоединиться?
1: А, Андрей, конечно, присаживайся.
0: Ты слишком молчалив сегодня, мой юный друг. Тебя что-то беспокоит? Может быть, ты соскучился по дому?
1: Да, пожалуй, мне не хватает маминых пирожков. Но я не могу сказать, что скучаю по дому. Просто мне сложно понять, почему многие служители храма так злятся на Иисуса. Ведь Он не сделал им ничего плохого.
0: Действительно непонятно, почему они так рьяно выступают против Его учения. Их раздражают даже чудеса, которые Он совершает.
1: Но почему? Почему они Его так ненавидят?
0: Я думаю, они боятся потерять власть над людьми. Им кажется, что Иисус создает угрозу их высокому положению. Они настолько ослеплены, что не замечают чудес, которые совершает Иисус, и постоянно пытаются найти причину, чтобы обвинить Его в беззаконии.
1: 3 дня назад, когда Иисус исцелил человека, рожденного слепым, священники так разозлились, что выгнали парня и его отца из храма только потому, что Иисус вернул ему зрение в субботний день. Мне это кажется по меньшей мере бессмысленным.
0: Ты совершенно прав, Иоанн. Их поступки лишены смысла, но они так преданы закону и сотням правил, которые они к нему добавили, что в их сердцах не осталось места для любви, сострадания и благости.
2: Андрей не смог объяснить мне причину ненависти религиозных лидеров. Но благодаря беседе с ним я понял, что противостояние законников приводит в замешательство множество людей. В тот вечер, засыпая, я думал о том, постарается ли Иисус завоевать их расположение. Ответ не заставил себя долго ждать. Буквально на следующий день мы отправились в храм, где собралась толпа людей.

0: Посмотрите, кто вернулся.
1: Действительно.
0: Учитель, который исцеляет субботу.
2: Да уж.
0: Ну, что ты собираешься делать сегодня, богохульник?
2: Я пришел в этот мир, чтобы невидящие прозрели, а видящие стали слепы.
1: Что ты хочешь этим сказать? Что мы слепы?
2: Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но так как вы говорите, что видите, то грех остается на вас.
0: Но если ты сын Божий, то почему мы, богословы, знающие и почитающие Писание, не верим ни одному твоему слову?
2: Я дам вам ответ, но поймете ли вы его? Истинно говорю вам, кто входит в овчарню не через дверь, а как-то иначе, тот вор и разбойник. Вы согласны с этим?
1: Конечно, согласны. Но что ты хочешь этим сказать?
2: Входящей дверью есть пастырь овц. Овцы слушают голос его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. За чужим же они не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса.
1: Ты говоришь загадками, а твои истории наивные. Нам незачем слушать этого человека.
2: Хорошо, тогда я объясню иначе. Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Я знаю моих, а мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца.
0: Тебя следует наказать за такое богохульство. Бог не может быть твоим отцом. Ты одержим бесами. Уж мы-то постараемся сделать все для того, чтобы ты на самом деле лишился жизни.
2: Я готов лишиться жизни ради своих овец. Никто не сможет забрать мою жизнь силой. Никто не отнимет ее у меня, потому что я сам ее отдаю.
0: Ты думаешь, что даже если мы очень захотим, то не сможем расправиться с тобой прямо сейчас? Все, что мне нужно сделать, это приказать стражникам и схватить тебя.
2: Отец любит меня. Он дал мне власть отдать жизнь мою, чтобы вновь принять ее.
3: Но ведь это же не...
4: Да ведь он сумасшедший! Вы только послушайте, что он говорит. Отдать свою жизнь, чтобы вновь ее принять.
3: Если ты умрешь, учитель, то навсегда останешься мертвым.
0: Мы попусту тратим время, выслушивая этого человека.
5: Иисус поспешил увести нас подальше от нарастающих угроз служителей храма. Позже мы отправились в Гефсиманский сад. Для нас было обычным делом спать под открытым звездным небом. Однажды Иисус сказал о себе: «Лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Даже то, как Он проводил время среди людей, которым служил, свидетельствовало о том, что в Его груди бьется сердце истинного пастыря. Следующие несколько недель мы провели недалеко от Иерусалима, посещая небольшие окрестные города и деревушки. Все они находились недалеко друг от друга, не более одного дня ходьбы. По дороге из Иерусалима в небольшую деревню Эммаус находились пещеры, войдя в которые, можно было наблюдать за теми, кто проходил ниже. Очень часто такие пещеры становились убежищем для жертв жуткой болезни – проказы. Когда наше путешествие было в самом разгаре, к нам подошел верный слуга одного прокаженного.
6: Иисус! Иисус! Я так рад, что ты оказался на этой дороге.
7: Что ты, дружище? Чем я могу тебе помочь?
6: Не мне, господин, а моему хозяину. А
7: кто твой хозяин? Почему он сам не пришел просить меня о помощи?
6: Его зовут Симон, господин. Он болен проказой и не может ходить. Поэтому он не смог сам прийти к тебе. Мы живем в одной из тех пещер. Не мог бы ты пойти со мной? Хорошо. Я знаю, что ты можешь его исцелить.
7: Хорошо, хорошо. Он болен проказой, а ты все равно... продолжаешь ему служить?
6: Да.
7: Симону повезло, что у него есть такой вот верный друг. Да, я пойду с тобой. Пожалуйста, покажи мне, куда надо идти.
6: Симон, он пришел, как ты и говорил.
8: Иисус, спасибо, что ты свернул со своего пути, чтобы прийти сюда.
9: Мне очень жаль, что я сам не смог подойти к тебе.
7: Но именно для этого я здесь, Симон. Веришь ли ты, так же, как твой слуга, что я могу исцелить тебя?
9: Да, Господи, я верю в то, что ты Сын Божий. Я давно слышал о тебе. И хотя я вижу тебя впервые, у нас есть общие друзья, которые мне очень много о тебе рассказывали.
7: А о каких друзьях ты говоришь?
9: Мария, Марфа и Лазарь из Вифании. До того, как я заболел этой ужасной болезнью, мы были очень близкими друзьями.
7: Да, конечно, Симон. Протяни руки вперед. Посмотри на них. Ты видишь, на них растет новая плоть. Твоя вера и преданность твоего слуги исцелили тебя.
9: Посмотри, Хирам, посмотри на мои руки.
6: Симон.
9: И на мои ноги.
8: О, Иисус, как мне тебя отблагодарить? Ты вернул мне жизнь.
7: Воздай благодарение Отцу и почитай Его во всех делах своих. А теперь пойди в Вифанию и скажи нашим общим друзьям, что я скоро их навещу.
5: Два человека свернули с дороги в сторону пещер. Иисус и слуга. А назад они вернулись втроем. Слезы радости текли из глаз каждого, кто следовал за Иисусом в Эммаус в тот день. Куда бы он ни шел, огромные толпы людей собирались вокруг, чтобы послушать его учение. Никому не хотелось уходить. Люди шли за Иисусом из одной деревушки в другую. К тому времени, когда мы дошли до Вифлеема, вокруг нас собралась огромная толпа, при виде которой местные жители испытывали смешанные чувства. С одной стороны, им было любопытно, а с другой – немного страшно.
10: Я понимаю.
11: Что здесь происходит? Почему возле моего постоялого двора так много людей?
10: Мир тебе, поверь. Мы не причиним тебе вреда.
11: Прости меня, Господи. Я знаю, кто ты. Ты Иисус. Я слышал, как ты учил в храме и видел чудеса, которые ты творил.
10: Скажи, а ясли, в которых родился младенец, все там же, где были чуть больше 30 лет назад?
11: Да, здесь ничего не изменилось. Скажи, неужели ты сын Марии?
10: Да, мама рассказывала мне, что владельца постоялого двора, где я родился, был сын Иосиф. Он помог родителям подготовить ясли для моего рождения. Ты, наверное, есть Иосиф, не правда ли?
11: Да, это я.
10: Точно, это тот самый Иосиф. Ну, здравствуй, здравствуй.
11: Здравствуй. Значит, это правда. Все, что было в ту ночь, поющие ангелы, голос с небес, провозгласивший твое рождение, и пастухи, оставившие свои стада, чтобы прийти и поклониться новорожденному младенцу. Тогда мне было всего 14 лет, но я все прекрасно помню. Мой Господь и мой Спаситель, сегодня на моем постоялом дворе для тебя обязательно найдется место.
10: Спасибо. Спасибо тебе за гостеприимство, Иосиф. Но, с твоего позволения, я переночую там, где родился. Ты покажешь мне, где это место?
11: Конечно.

0: Некоторые ученики также предпочли ночлег на мягком сене в сарае, уступив гостиницу людям, которые пришли с Иисусом из других деревень. Постоялый двор был полон, как в ту ночь, когда родился Иисус. Находясь в Вифлееме, мы гуляли по горным склонам и полям, ходили по холмам и наблюдали за пасущимися там стадами овец. Обычно из этих овец отбирали незапятнанных ягнят, которым позже предстояло стать храмовым жертвоприношением за грехи народа. Иисус напомнил нам о том, что Он не только добрый пастырь, но и Божий Агнец, которому предстояло взять на Себя грех мира. Время пролетело очень быстро. Когда наступила зима, Иисус вновь повел нас в Иерусалим. Пришло время пира посвящения, и, несмотря на оппозицию и опасность, с которыми Иисус столкнулся во время своего последнего визита, Он снова отправился в храм. Когда Он проходил через Соломонову колоннаду, одетые в черные одежды служители храма вновь начали угрожать Иисусу, обвиняя Его в богохульстве и беззаконии.
1: Я говорил вам, что рано или поздно он все равно вернется. Этот человек, который готов отдать свою жизнь, чтобы снова ее принять.
2: Действительно, вообще.
1: Если ты есть Христос, тогда объясни нам, слепым, так, чтобы мы наконец смогли уразуметь, как долго нам придется ждать.
2: Да, объясни.
3: За меня говорят чудеса, которые я совершаю во имя моего Отца, но вы не верите, потому что не являетесь моими овцами. Мои овцы слушают мой голос, и я дарую им вечную жизнь. Они никогда не погибнут, никто не сможет вырвать их из моей руки, ибо мы с Отцом едины.
1: Это и есть то, что даровал тебе твой отец. Кучка необразованных, неотесанных фантазеров, которые следуют за тобой, как овцы. Как ты жалок. Скажи, Иисус, а ты знаешь, кто я? Ты помнишь меня?
2: Помнишь?
3: Да, Александр, я тебя помню. Ты пришел ко мне 2 года назад и спросил, что нужно сделать для того, чтобы унаследовать вечную жизнь.
1: Друзья мои, знаете ли вы, что ответил мне этот самозванец?
2: Нет.
1: Именующий себя Мессией. Мне, человеку с детства соблюдающему закон. Мне, благословляющему нищих и отдающему десятины со всех своих владений. Этот безумец, этот пастырь запятнанного стада осмелился сказать мне, что я должен раздать все, что имею, и последовать за ним.
4: Ты принял мудрое решение, Александр. Если бы ты послушал его, ты оказался бы среди этих оборванцев.
3: Александр, Александр.
1: Да.
3: В тот день, когда ты пришел ко мне с вопросом и услышал мой ответ, мне было очень грустно видеть, как ты уходишь, отвергнув меня. Еще тогда я увидел в тебе качество настоящего лидера. Ты мог бы очень много сделать для Божьего Царства.
1: В тот день я отверг тебя. И теперь я снова отвергаю тебя. Я сделал свой выбор. Оглянись вокруг, мечтатель. Кому принадлежит вся власть? Твоя никчемная жизнь находится в моих руках. Да уж, ты поистине един с Отцом.
2: Нет, как тебе понравится?
1: Хватит! Хватайте его! Берите камни! Он заслужил смерти, пусть умрет прямо здесь!

0: Я показал вам множество чудес моего отца. Скажите, за какие из них вы собираетесь забить меня камнями?
1: Мы не собираемся убивать тебя за чудеса, но за то, что ты называешь себя равным Богу. Ты такой же человек, как все остальные в этом собрании.
0: Если вы не верите моим словам, то поверьте моим делам. Мои дела и поступки докажут вам, что я послан сюда Отцом Небесным.
1: Он одержим дьяволом! Стражники, схватите его!
2: Хватайте его!
1: Где же он?
2: Где он?
1: Как ему удалось сбежать? Найдите же его!
3: Отыщите его немедленно, и когда найдете, закуйте его в цепи! Не дайте ему вновь сбежать, иначе вам придется иметь дело со мной!
4: Каким-то невероятным образом нам удалось сбежать из храма. Я до сих пор не понимаю, как это произошло, но сами того не заметив, мы оказались на дороге, ведущей из Иерусалима в Вифанию. Новость об исцелении прокаженного очень быстро докатилась до Вифании. Вскоре нам предстояло узнать, что слуга Симона был не единственным человеком, который так преданно любил своего хозяина. Новость о том, что Иисус будет в Вифании, с невероятной быстротой разлетелась по деревушке. Возле дома Марфы и Марии и Лазаря было так много народу, что мы едва смогли протиснуться через толпу, чтобы пройти внутрь. Оказавшись в доме своих друзей, Иисус исцелил человека, и его благодарная жена пришла, чтобы выразить свое признание. На следующий день, ранним утром, Иисус тихонько вывел нас из Вифании в Иерихон, через реку Иордан.
5: Вот вы где, Андрей и Фома. Наверное, приятно сидеть на берегу, опустив ноги в воду.
6: Да, Иоанн, мы так устали после длительного путешествия. Решили, что прохладная вода как раз то, что нужно. Похоже, мои ноги созданы для палубы рыбацкой лодки, а не для длительных путешествий.
7: Я и предположить не мог, что у меня хватит сил пройти 25 миль за один день.
5: Фома, как ты думаешь, куда теперь поведет нас Иисус?
7: Понятия не имею, но надеюсь, что не очень далеко.
5: Через пару недель мы будем праздновать Пасху. Как вы думаете, Иисус опять захочет вернуться в Иерусалим?
6: Мы только что говорили об этом. Возвращаться туда очень опасно. Но нас не покидает чувство, что Учитель обязательно отправится в Иерусалим.
5: Но ведь они только что пытались убить его. Я до сих пор не могу понять, как нам удалось от них сбежать.
7: Они уже не первый раз пытаются его схватить, и я думаю, не последний.
6: Иисус говорил нам, что вскоре ему предстоит немало пострадать от рук книжников и фарисеев.
7: Если учесть, что последний раз он их очень разозлил, я не сомневаюсь в том, что сейчас они думают о том, что при первой же возможности схватят и убьют его.
5: Как вы думаете, если мы все вместе постараемся уговорить его не ходить в Иерусалим на празднование Пасхи в этом году, он согласится?
7: У тебя есть право бояться за его жизнь, Иоанн, но Иисус прекрасно знает, что его ждет в Иерусалиме. Наш долг следовать за ним, поддерживать его и повиноваться его заповедям.

Подумайте о том, как часто вы сталкиваетесь с определенными жизненными обстоятельствами, когда вам нужен человек, который мог бы помочь вам принять сложное решение, указать вам правильный путь, когда вы заблудились, сказать вам доброе слово, когда вы проходите через трудности или несете утрату. Тот, кто исцелит вас, когда вы ранены, подаст руку, если вы упали. Истинный добрый пастырь делает это для своих овец. Иисус пообещал, что сделает это для каждого, кто станет частью Его стада. Истинный пастырь готов отдать свою жизнь за овец. Иисус умер за вас. Все, что вам нужно сделать, открыть свое сердце, принять Его дар спасения, довериться Ему, как доброму пастырю, и следовать за Ним по пути праведности. Если вы хотите принять Иисуса Христа как своего Спасителя и желаете следовать за Ним, сделайте следующее. Признайтесь в том, что вы грешник. Примите Божью любовь, поверив в то, что Он послал Своего единственного Сына умереть за ваш грех. Отвернитесь от своего греха и уверуйте в Иисуса, доверьте Ему свою жизнь. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, Иисуса Христа, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную.

Помните, что Иисус Христос может удовлетворить вашу духовную нужду, если вы просто обратитесь к Нему, к Его безграничной любви и благодати. Если вы хотите принять Иисуса Христа как своего личного Спасителя, исповедуйте, что вы грешник. Поверьте тому, что Бог возлюбил вас так, что послал Сына Своего Единородного, чтобы умереть за ваши грехи. Отвернитесь от ваших грехов и доверьтесь Иисусу Христу. Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если у вас возникли вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnmedia.org, или вы также можете посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Как попасть на небо».

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.

Вы слушаете библейское вещание BBN, радио лично для вас. Во втором послании к Коринфянам, в 4 главе, мы читаем следующие слова. «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». Здесь акцент стоит на слове «кратковременное». Осознание того, что страдания наши, может быть, ежедневные, может быть, частые или редкие, но страдания не бесконечны, позволяет нам взглянуть на них с торжеством победы. Я не знаю, дорогие друзья, может быть, кто-то находится в страданиях или в телесной боли, или в духовной боли уже несколько дней, месяцев, лет, или даже всю жизнь. Это все кратковременное. Давайте мы скажем подобно одному мудрецу, и это пройдет. Да благословит в этом всех нас Господь. Оставайтесь с нами.

Вы когда-нибудь пытались понять, кто вы на самом деле? Ну, привет, я Джонни Эриксон Тада, и я благодарна вам, что слушаете меня сегодня. Я первая могу признать, что я очень боролась с этим вопросом «Кто я?». Помню, как после того несчастного случая, оказавшись парализованной, я долгими ночами не могла уснуть, все больше беспокоясь и пытаясь понять, кем я теперь стала. Когда я была на ногах, то вся моя жизнь и личность крутились вокруг спорта и атлетики. Я была активной, постоянно занятой девушкой, которая играла с друзьями в теннис, занималась бегом, верховой ездой, ходила в походы. Я хорошо понимала, кто я. Я была Джонни всегда при деле. Но теперь, застряв в этой коляске с онемевшими ногами и руками, я больше понятия не имела, кто я и что из себя представляю. «Кто я?» — взывала я к Богу. К счастью, в то время мой друг Стив проводил со мной изучение Библии, помогая понять смысл моего состояния с точки зрения Слова Божьего. Однажды я призналась Стиву, что мне очень страшно, по-настоящему страшно, что я теперь совсем не понимаю, кто такая я новая, кто такая эта Джонни. Я не очень-то и ожидала, что он сможет ответить на этот вопрос, ведь он такой же молодой человек, как и я. К тому же парень. Что он мог знать о моих борениях по поводу своей идентичности? Но я никогда не забуду, что он сделал, чтобы помочь мне найти ответ на этот вопрос. Следующим вечером, во время нашего очередного занятия, Стив открыл третью главу Колоссянам и прочел первые три стиха, где написано следующее. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». «Вот это и есть ответ на твой вопрос, Джонни», — сказал он. «Третья глава послания Колоссянам поможет тебе это понять. Кто такая настоящая Джонни? Это поможет тебе раскрыть великую тайну, разъяснит тебе, в чем твое предназначение». Я как-то с насмешкой посмотрела на него, но он пришел подготовленным и принес визуальное пособие для этого урока. Стив принес бумажный пакет, на котором было написано «Бог – Отец». Затем он достал из этого пакета еще один пакет с надписью «Иисус». Было понятно, что и в этом пакете что-то есть. И Стив достал оттуда карточку, на которой было написано «Мое имя». Стив сказал мне: «Джонни, Библия говорит, что ты, настоящая ты, сокрыта со Христом в Боге. Это значит, что чем лучше ты будешь познавать Иисуса, тем яснее ты будешь понимать себя, свою идентичность, потому что она полностью сокрыта во Христе. Так же, как эта карточка находится внутри пакета с именем Иисус. Ты сокрыта со Христом в Боге. И чем больше ты будешь узнавать Его, тем лучше будешь узнавать себя». О, я могу вам сказать, что это был незабываемый урок. И именно с него начался мой путь к лучшему познанию Иисуса. Теперь мне больше не нужно было волноваться о том, кто я. Я поняла, что это будет открываться мне больше и больше по мере того, как я буду лучше узнавать Иисуса. Дорогой друг, познавай Его, и ты узнаешь себя. И не забывайте, что ваша жизнь сокрыта со Христом в Боге, подобно тому, как карточка с вашим именем находится в бумажном пакете. Откройте этот пакет, и вы узнаете, что Бог предназначил именно для вас. Познайте Иисуса и познайте себя.

Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге Притчи 10.2. «Не доставляют пользы сокровища неправедные, правда же избавляет от смерти». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю, Притчи 10.2.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим».

нашим. Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему.

Богатство страны, состояние людей оценивается количеством золота. Чем больше золота, тем богаче человек. Значит, ты имеешь силу, власть, авторитет. Все сводится к одному, к богатству. Ради богатства человек горазд на что угодно. Он пустится на глубину морей, полетит на Луну, чтобы продавать участки, построит высотное здание, пробьет скважину, будет качать нефть. Но на этом люди не останавливаются. Оказывается, что можно применить силу для того, чтобы стать еще более богатым. Войны, теракты, ограбления – все это свидетельство страстного желания в человеке к богатству. Но в погоне за золотом человек не замечает вещи, которые ценнее золота. С ее дороговизной даже золото не сравнится. Ее нельзя заработать. Она не добывается как полезное ископаемое. Она не покупается. Ее нельзя найти в недрах Земли. Луна и Марс не содержат ее, а все лишь потому, что она слишком дорога, чтобы так просто можно было ее добыть. Ее невозможно похитить, ее невозможно завоевать, невозможно захватить силой. Она слишком дорога, чтобы быть доступной для сильных, которые привыкли брать то, что им хочется. Она не передается по наследству, так как она слишком ценна, чтобы передавать ее просто из рук в руки, как вещь. Информацию о ее местонахождении не содержит ни одна информационная газета. Приборы и компьютеры укажут вам на источник нефти или золота, но никто совершенно не знает, где сокрыто то, что дороже и ценнее золота. Даже птицы небесные, бездна говорит, не во мне она, и море говорит, не у меня она. Так, может, стоит обратиться к самым элитным высшим учебным заведениям, чтобы постичь сию тайну? Оксфорд, Кембридж, смогут ли они оправдать доверие? Но это лишь пустая трата времени, так как сама преисподняя лишь слышала слух о ней. А может быть, стоит организовать всемирную экспедицию, может быть, Сахара, Альпы или Тихий океан содержат в себе ключ к разгадке, может быть, египетские пирамиды содержат в себе эту разгадку, но сокрыта она от очей всего живущего, написано. Она слишком дорога, чтобы достичь ее так, как золото, которое по сравнению с ней просто блестящий металл. И если вы станете ее обладателем, то все мировые ценности перестанут вас привлекать и потеряют всякую привлекательность. Неужели вы не хотели бы найти ее? Неужели не хотели бы стать богаче Билла Гейтса или Мадонны? Их миллионы покажутся всего лишь бумажками, а золото не ценнее кусочка стекла от разбитой бутылки. Но есть тот, кто знает путь ее. Он видит ее движение, видит ее ход. Он оставил несколько знаков о себе, чтобы люди, посмотрев на них, смогли найти его и, придя к нему, получить эту драгоценность. Первый его знак – сколько весит ветер. Несмотря на то, что его невозможно взвесить, он рушит многотонное строение. А он сотворил его. Этот факт говорит о том, кто обладает этой драгоценностью. А вот второй знак – когда он назначил устав дождю. Кто управляет потоками дождя? Почему в одном месте он дает много воды, а в другом лишь несколько капель? Где разгадка в его загадочном ходе? Этот знак говорит о том, что тот, кто им управляет, имеет эту драгоценность. Знак третий. Кто держит воду в морях? Как эта могущественная масса держится в одном месте? Как во время бури волны поднимаются на несколько метров, не покидают свои границы, не выходят из берегов? Кто ими управляет? Кого они слушаются? Как может быть одно вещество в трех состояниях? А он не только знает эти ответы, он сотворил воду. Снова эти знаки говорят нам, что тот, кто установил береговую черту, обладает этой драгоценностью. Но теперь стоит только приблизиться к нему и прислушаться. Ведь, может быть, он откроет нам тайну о том, что ценнее золота. Тише, я слышу эти слова. Я слышу его слова, приготовьтесь, он что-то нам сказал. Вот эти слова. «Вот страх Господень, есть истинная премудрость, и удаление от зла – разум. Вот что ценнее золота и всех драгоценных камней, вот что дороже денег – это страх Господень и удаление от зла. Эта истина слишком дорога и ценна, чтобы покупаться за деньги, и слишком проста, чтобы быть доступной каждому человеку. Но если вам показалось, что страх Господень и удаление от зла недостойны вашего внимания, чтобы ими обладать,
Это всего лишь говорит о том, что вы не видите истинной ценности в том, что по-настоящему ценно. Так как то, что они дороже золота и всего на свете, сказал тот, кто создал ветер, дождь, тот, кто повесил землю ни на чем, можем ли мы, люди, которые не могут до конца понять всех вещей в этом мире, говорить, что он не прав? Но если мы отвергнем его совет, этим мы покажем, что мы еще больше нуждаемся в разуме и в истинной мудрости, чтобы понять необходимость этих вещей. Наши поиски окончены, бег закончен, ведь мы нашли то, что важнее всего. Для того, чтобы ею обладать, не стоит ехать в Майами, Москву или на другой конец земли, чтобы ее заработать. Все, что нужно сделать, это прийти к тому, кто может дать ее просто так. И тогда вы станете обладателем самой великой драгоценности. За обладание этой драгоценностью вас не будут облагать налогами, вам не придется держать ее в сейфе, но, пустив ее в дело, вы получите 100% дивиденды. С ней вы будете спокойно спать, ведь никакой искусный вор не сможет лишить вас этого богатства. Но при этом каждый час вы будете получать невероятные доходы, что, несомненно, осчастливит вас. Вы станете самым богатым и счастливым человеком, потому что вы обладатель того, что дороже золота.

Наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.naputi.info. Повторяю, naputi.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

Сеть Благой Вести в просторах интернета. Конечно же, это библейское радио BBN. В нашем служении Господу мы порой бываем так увлечены самим служением, что забываем о необходимости просто поговорить с Господом. В подобных ситуациях мы выглядим подобно шеф-повару, который полностью игнорирует заказ и присутствие своего важного гостя, который находится рядом с ним. Поэтому будем помнить, что служение, которое мы совершаем для Господа, не должно исключать реального постоянного общения с Ним. Наше служение должно быть результатом или следствием наших отношений с Господом. «Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом», написано во втором псалме в 11 стихе.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Вопросы и ответы. Программа сети библейского радиовещания BBN. Ведущий Николай Александрович Водневский.
2: Хочу я сказать вам вот что. Рождается человек, ничего не знает о себе, и умирает, знает столько же. Вот я прочитал много книг, а до истины так и не добрался. И зачем это нужно? Живи, как другие, работай, ешь, пей, спи, и в этом вся наша жизнь.
3: Такую жизнь, как только что вы назвали, я называю телячьей жизнью. Была бы только кормежка да подстилка. Верно, мы знаем мало о себе. Наше действительное знание о себе исходит только из Библии. Вы прочли много книг. Но как в отношении Библии? Наша жизнь, как путешествие в туннеле, темно и сыро. Но если человек не останавливается, а продолжает идти, то он придет к месту, откуда открывается свет. Духовные искания делают жизнь осмысленной. Они обязательно приведут к познанию любви Христа. А любовь Христа познается только опытом. Вот почему псалмопевец Давид призывал: «Вкусите, как благ Господь». Вы много искали, вы много читали, но до этого пункта не дошли, и в этом ваша потеря. Пока не поздно, дорогой друг, сделайте эти шаги, и жизнь откроется вам в совершенно ином свете. Да поможет вам Господь в этом.
2: Мне кажется, вы уж слишком пугаете людей адом. А на самом деле ад уже на земле, а не где-то там.
3: Из вашего письма, дорогой друг, я вижу, что вы очень смелый человек. Но это до поры до времени. Ад и рай берут свое начало здесь. Это верно. Но на земле нет ада, во-первых, потому что в аду не будет воды. А у нас на земле воды достаточно. Во-вторых, сегодня я вам проповедую Евангелие спасения от ада. А в аду этого не будет. И в-третьих, на земле все-таки есть еще христиане. В аду их не будет ни одного.
2: Бог установил порядок. Жена во всем должна подчиняться мужу, а не муж жене. А вы перечеркиваете Писание, проповедуя равноправие. Жена должна повиноваться мужу, как Сара Аврааму, называя его господином.
3: Верно, Писание учит, чтобы жена повиновалась мужу. И хорошие жены повинуются мужьям. Только беда, что не все мужья достойны, чтобы их называть господином. Некоторые могут посчитать это за оскорбление и избить жену. Рассказывают, как однажды во время бракосочетания, когда пастор произнес слова: «И он будет господствовать над тобою», жених его прервал такими словами: «Повторите, пожалуйста, чтобы она, жена моя, поняла, что муж ее господин». И пастор повторно обратился к невесте: «Бог сказал Еве, матери всех женщин, и он будет господствовать над тобою». После этого пастор обратился к жениху: «Аврааму же, отцу всех верующих, Бог дал иное наставление». Вот что сказал Бог: «Во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее». Бытие 21 глава, стих 12. Как видите, Бог хочет, чтобы муж и жена жили в любви. Послушание ходит вместе с любовью.
1: Вы прослушали программу «Вопросы и ответы». Ведущий Николай Александрович Водневский. Все ваши вопросы посылайте по адресу russian@bbnradio.org. До новых встреч!

Благая весть в просторах интернета. Конечно же, это библейское радио BBN. Пожалуй, каждый из нас испытывал падение в своей жизни. И каждый из нас знает, что такое проходить через различные препятствия и подниматься с Божьей помощью, казалось бы, с самого дна. Но знаете, что может быть еще труднее? Не задумывались? Так вот, еще труднее это пройти правильно и пережить успех и славу в своей жизни. Ведь подобное состояние является большим искушением и причиной последующего отхождения от Господа. Поэтому не будем терять духовную бдительность, рассудительность, скромность, если Господь благословляет успехом наши дела. Иначе со вскруженной головой нам точно не избежать падения. Оставайтесь с Господом и оставайтесь с нами.

0: Каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.
1: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
0: Библия, Слово Божье, Священное Писание, Книга книг, Письмо Бога людям – все это разное название самой ценной книги в жизни каждого христианина – пожилого, молодого, зрелого и совсем еще юного. Детский час BBN представляет программу «Библейская азбука». Оставайтесь с нами, друзья, чтобы услышать важные истины, о которых повествует Слово Божье.
2: Иисус въезжает в Иерусалим. Когда-то очень давно, когда римляне еще не правили Израилем, у евреев был свой еврейский царь. В старых книгах было написано, что после того, как Израиль будет завоеван врагами, у израильтян не будет больше своих царей. Много лет ими будут править враги, но потом придет еще один еврейский царь, последний, и он въедет в Иерусалим на осле, как всегда еврейские цари въезжали в этот город. Иисус знал, что он станет царем. Но не обычным царем, который живет в красивом дворце, а царем на небесах. Об этом он часто рассказывал людям, но мало кто понимал его. Даже его ученики и те не понимали Иисуса. Они думали, что их учитель станет царем на земле, в их родной стране, а они будут помогать ему. Иисус не хотел быть царем на земле, но он решил сделать так, как было написано в старых еврейских книгах, для того, чтобы люди поверили, что он царь на земле и на небе, что он Сын Божий.

Покинув деревню, где жил Лазарь, Иисус со своими учениками пошел в Иерусалим. В городе через несколько дней должно было начаться празднование Пасхи. Проходя мимо одной деревни, Иисус сказал своим ученикам: «Пойдите в деревню и приведите мне молодого осла, на котором еще никто никогда не ездил». Ученики Иисуса и люди, которые шли вместе с ним, очень обрадовались, услышав это. Наконец-то это случится. Иисус въедет в Иерусалим на осле, как еврейский царь. Так написано в наших старых книгах, стали они говорить друг другу. Ученики привели к Иисусу молодого осла, сняли с себя плащи и почтительно положили ослу на спину. Люди, шедшие с Иисусом, наломав с деревьев веток, положили их на землю перед ослом. Это означало, что все они очень хотят, чтобы Иисус стал их царем. «Иисус – новый царь Израиля! Да здравствует новый царь! Да поможет он нам прогнать врагов земли нашей!» – не переставая кричали счастливые люди. Люди, шедшие им навстречу, тоже начали кричать: «Господь дал нам нового царя!»

0: Перед тем, как въехать в город, Иисус остановился на горе Илионской. Отсюда ему был виден весь Иерусалим. Увидев город, Иисус заплакал. Он плакал о людях, которые не хотят в него поверить и поэтому не могут быть счастливы. Он оплакивал и красивый город Иерусалим. Он знал, что случится с городом и людьми, живущими там. Он знал, что наступит день, когда римляне разрушат весь город. И он рассказал об этом людям, стоявшим рядом с ним.
1: В Евангелии от Луки 11:28 Иисус сказал: «Блаженны слышащие Слово Божье и соблюдающие Его». Подумайте, ребята, что вы сегодня узнали о Боге и о послушании Ему, и постарайтесь всю следующую неделю применять эти истины в своей жизни. Программа «Библейская азбука» подготовлена на радио BBN по материалам аудиосерии, предоставленной издательством «Свет на Востоке». Более подробную информацию об этой миссии вы сможете найти на нашем веб-сайте. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, чтобы услышать другие библейские истории.

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: Что есть истинная радость? Хочу сразу ответить на поставленный вопрос. Истинная радость никогда не перестает, она вечная. А ложная радость – радость временная, быстротечная. Иисус Христос очень любит людей, особенно тех, кто Ему верит и следует за Ним. Перед тем, как уйти с этой земли, Он молился за тех, кто будет веровать в Него, молился усиленно о том, чтобы Его ученики во все времена были с Ним едины, и чтобы они имели радость совершенную, истинную. Иисус говорит Отцу Небесному: «Ныне же к Тебе иду, и это говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную». Что это значит? Радоваться можно многому. Например, солнечному дню, весне, общению с друзьями, здоровью. Но в душе каждого человека есть потребность чего-то большего. Человеку всегда чего-то недостает. И тогда он начинает искать радость в удовольствиях. А они далеко не все безобидны. Некоторые даже смертельно опасны. Или он начинает искать признание. Ему кажется, что если он будет поступать как все, то заслужит признание друзей, а это доставит ему радость, к которой он стремится. Но жизнь скоро научит каждого, что временные, сомнительные удовольствия оставляют после себя только разочарование и приносит страдания. Так что такое радость истинная или совершенная, как ее называет Иисус? Это радость того, что Иисус Христос сейчас у Отца Небесного. Он же сказал, что идет к Отцу, чтобы радость наша была совершенна. То есть то, что Иисус сейчас у Отца, самое главное. И каждый, как заблудший сын и дочь, может вернуться к Небесному Отцу и быть с Ним. Мы можем Ему молиться, Он слышит нас. Мы можем Ему доверять во всем, потому что Он заботится о нас. Никто не может похитить нас из руки Его, Он охраняет нас. Мы можем, читая Библию и молясь, общаться с Ним, а в этом действительно истинная радость. Эта радость никогда не прекратится. Что лучше, чтобы тебя уважали какие-то сомнительные друзья, или чтобы сам Иисус был твоим лучшим другом, и ты мог принадлежать к великой семье Божией, общаясь с теми, кто любит Иисуса? Как хорошо, что мы можем любить Его и с Ним радоваться вечно.
0: Вы прослушали передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Эта передача подготовлена миссией «Свет на Востоке». Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbn.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: Что есть истинная радость? Хочу сразу ответить на поставленный вопрос. Истинная радость никогда не перестает, она вечная. А ложная радость – радость временная, быстротечная. Иисус Христос очень любит людей, особенно тех, кто Ему верит и следует за Ним. Перед тем, как уйти с этой земли, Он молился за тех, кто будет веровать в Него, молился усиленно о том, чтобы Его ученики во все времена были с Ним едины, и чтобы они имели радость, совершенную, истинную. Иисус говорит Отцу Небесному: «Ныне же к Тебе иду, и это говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную». Что это значит? Радоваться можно многому. Например, солнечному дню, весне, общению с друзьями, здоровью. Но в душе каждого человека есть потребность чего-то большего. Человеку всегда чего-то недостает. И тогда он начинает искать радость в удовольствиях. А они далеко не все безобидны. Некоторые даже смертельно опасны. Или он начинает искать признание. Ему кажется, что если он будет поступать как все, то заслужит признание друзей, а это доставит ему радость, к которой он стремится. Но жизнь скоро научит каждого, что временные, сомнительные удовольствия оставляют после себя только разочарование и приносят страдания. Так что такое радость истинная или совершенная, как ее называет Иисус? Это радость того, что Иисус Христос сейчас у Отца Небесного. Он же сказал, что идет к Отцу, чтобы радость наша была совершенна. То есть то, что Иисус сейчас у Отца, самое главное. И каждый, как заблудший сын и дочь, может вернуться к Небесному Отцу и быть с Ним. Мы можем Ему молиться, Он слышит нас. Мы можем Ему доверять во всем, потому что Он заботится о нас. Никто не может похитить нас из руки Его, Он охраняет нас. Мы можем, читая Библию и молясь, общаться с Ним, а в этом действительно истинная радость. Эта радость никогда не прекратится. Что лучше, чтобы тебя уважали какие-то сомнительные друзья, или чтобы сам Иисус был твоим лучшим другом, и ты мог принадлежать к великой семье Божией, общаясь с теми, кто любит Иисуса? Как хорошо, что мы можем любить Его и с Ним радоваться вечно.
0: Вы прослушали передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Эта передача подготовлена миссией «Свет на Востоке». Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbn.org. Оставайтесь с Богом!

Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.

плакать. Боже, стать мне разлисой, Боже, скажет Полизы, ты братишку обижал, ты сестренку разлазал, я тебя простил, а ты снова заглисыл. Дети, кто не слушается Бога и капризничает много, Бог положит на кровать, будешь долго там лежать.

Здравствуйте, мальчики и девочки! Тема нашей сегодняшней передачи – почему мы иногда должны быть наказаны? Как вы думаете, если ваши родители наказывают вас, значит, они просто такие злые? Конечно же, нет. Наоборот, они слушаются Бога, так как Он сказал, что все, которые непослушны, должны быть наказаны. Бог говорит в Библии, что наказание не может нам нравиться, но оно служит для нашего исправления. Дети должны быть послушными родителям, а если они не слушаются, то родители должны наказывать их. Наказание помогает. Если тебя когда-нибудь опять потянет к плохому, ты невольно вспомнишь, что ты уже понес за это наказание, и это остановит тебя. Наказание также напоминает нам о том, сколько раз мы огорчаем нашего Господа непослушанием. Что получится, если дети, которые поступают плохо, не будут наказаны? Такие дети послушны своим родителям только тогда, когда им захочется. Учителей они тоже не будут слушаться, а позже станут вообще беззаконниками. Дети, которых никогда не наказывают, могут стать опасными преступниками, потому что они очень своевольны и не думают о других людях. Видишь, твои родители не хотят плохого, если наказывают тебя. Они помогают тебе думать о благе других людей и их правах, или же о том, что тебя требует Бог. Бог не хочет, чтобы ты исполнял только свою волю. Наказание помогает тебе избежать многих трудностей в твоей будущей жизни. Но прежде всего, очень важно научиться быть послушным родителям, учителям и другим, потому что если мы не научимся быть послушными им, мы также не сможем быть послушными Христу. Если родители наказывают нас за что-нибудь, то этим они только помогают нам больше любить Иисуса и быть готовыми исполнять Его волю. Через послушание родителям мы научимся слушаться и Бога. Значит, родители, которые не наказывают своих детей, им очень вредят. При следующем наказании, которое ты получишь от отца или матери, не раздражайся, а лучше подумай о том, что они помогают тебе быть более послушным в следующий раз. У кого есть огород, тот знает, что там постоянно нужно работать и вырывать все сорняки, чтобы они не заглушили посаженное нами. Наше сердце подобно огороду, поэтому мы должны быть благодарны, что наши родители помогают нам удалять сорняки.

0: Сегодня утром Ване и Вите мама дала задание – собрать фасоль. Если они хорошо поработают, то сразу после обеда смогут пойти на рыбалку до самого ужина. Ребятам, конечно, очень хотелось поудить рыбу, поэтому они в припрыжку помчались на огород. Фасоль была посажена длинными рядами. Мальчики решили работать на перегонки, чтобы быстрее ее собрать. Так интересней. Одно время Витя шел впереди, но постепенно отстал. То ли фасоли в этом ряду выросло больше, то ли устал уже. Ваня вздохнул, поднялся с колен и вытер лицо рукавом. Он огляделся вокруг, потирая уставшую спину.
1: «По крайней мере, я обогнал его»,
0: – подумал он, глядя на Витю, а вслух сказал.
1: «Не могу больше. Я уже натер себе коленки, и спина сильно болит».
0: С шумом он повалился на кучу сорняков отдохнуть. Чтобы не отстать от брата, Витя последовал его примеру. Работы было еще много. Два ряда совсем не начатые, а эти, они еще и до середины не дошли. Кламп, кламп, кламп. Ваня быстро повернулся к дороге, проходящей вдоль огорода, откуда доносились эти странные звуки.
1: «Витя, посмотри!»
0: Когда тот увидел, в чем дело, ему стало смешно.
1: «Ха, комедия настоящая!»
0: По дороге, хромая, шел старый человек. Одежда на нем была грязная, кое-где рваная. На палке через плечо он нес небольшой узелок. В другой руке у него была кривая, но прочная палка, на которую он опирался. Она-то как раз и издавала тот странный звук, который привлек внимание мальчиков.
1: «Кто это может быть?»
0: – спросил Ваня, поднявшись на ноги, чтобы лучше видеть.
1: «Наверное, бродяга»,
0: – решил Витя.
1: «Интересно, остановится ли он возле нашего дома? Может, это вовсе не бродяга, а просто нищий?»
0: Мальчики наблюдали за стариком, как он приближался к дому. Они чуть не лопали от смеха, потешаясь над дедом. Витя уже начал было изображать хромающего старика, как Ваня позвал его.
1: «Смотри, смотри, он прошел мимо!»
0: Мальчики на мгновение замерли.
1: «Я очень хотел, чтобы он остановился»,
0: – нарушил тишину старший.
1: «Мы поговорили бы с ним, расспросили, где он живет. Ты ведь знаешь, что бродяга нигде не живет. Тогда я спросил бы, не нужна ли ему новая палка. Он, наверное, уже много километров прошел с этой. Ты видишь, какая она кривая стала?
2: Но если бы ты еще одел на нее резиновый чехольчик, как на ножках наших стульев, то он вообще бесшумно бы двигался по дороге».
0: И Витя закатился смехом.
2: «Представляешь, как он километр за километром шагает, гремя своей палкой. Ему, наверное, никакой зверь не страшен».
0: Мальчики еще долго смеялись над прохожим. Они говорили об одежде, рассуждали о том, что у него может быть в узелке. А солнышко поднималось все выше и выше. Давно уже скрылся за горизонтом прохожий, а мальчики все еще говорили о нем и до упаду смеялись. Ребята совсем забыли про фасоль, которая так и лежала под горячим солнышком.
3: «Мальчики, пора обедать!»
0: От неожиданности ребята вздрогнули. «Обедать?» Они переглянулись. Потом их взгляд молниеносно скользнул по неубранным рядам фасоли.
1: «Посмеялись»,
0: – печально протянул Витя.
1: «Нужно идти, раз зовут»,
0: – сказал Ваня, поднимая ведро с фасолью. На углу возле дома их встретила мама.
3: «Вот и мои сборщики. Ну, сколько вы набрали?»
1: «Мы еще не кончили».
3: «Как? У вас ведь было столько времени. А чем же вы занимались?»
1: «Мы наблюдали за бродягой, который проходил мимо».
0: Мать печально посмотрела на сыновей и спросила.
3: «Вы не забыли наш договор?»
0: Опустив голову, ребята кивнули. Теперь им не до смеха было. Не убрав фасоли, они не имели права идти на речку. Кушали молча. Перед глазами до сих пор стоял тот прохожий, а на сердце было как-то тревожно. Мама, заметив, что их что-то тяготит, спросила.
3: «Вы так невеселы из-за рыбалки?»
0: Некоторое время они молчали. Стыдно было рассказывать о насмешках. Наконец, Витя осмелился.
1: «Знаешь, мама, мы сегодня так много смеялись над тем стариком, который проходил мимо. Я думаю, что это очень плохо».
3: «Смеяться над людьми, дети, нехорошо, а над старыми тем более. Идите, кончайте свою работу и хорошенько подумайте, правильно ли вы поступили».
0: Солнце пекло беспощадно. Даже птички и те умолкли, спрятавшись от жарких лучей. Как было бы сейчас хорошо сидеть в тенечке на берегу реки и удить рыбу. Об этом, правда, ни Ваня, ни Витя даже не мечтали. Пот ручьем стекал по спине, щекам, а они усердно работали, собирали фасоль. Мысль о старике сверлила сознание, не давая покоя совести.
1: «Ты о чем думаешь сейчас, Ваня?»
0: – спросил неожиданно Витя.
1: «Почему-то я не могу забыть того старика»,
0: – признался Ваня.
1: «Знаешь, я тоже. Какие мы с тобой бессовестные все-таки. Нужно было чем-то помочь дедушке, пригласить его в дом. А мы, если бы столько времени не потратили на него, еще до обеда собрали бы фасоль.
2: Сами себе придумали наказание. В такую жару работать».
0: Немного передохнув, они упорно взялись за дело. Когда, наконец, ведра наполнились доверху, а на земле остались стебельки, на сердце стало веселей.
1: «Вот и кончили дело. Теперь бы гулять смело, да дедушка не дает».
2: «Да, как ты думаешь, мы сильно огорчили Иисуса?
1: Христос ведь ни над кем не смеялся».
2: «Давай прямо здесь, на огороде, прощения у него попросим, а? Папа говорил, что Иисус любого места молитвы слышит».
0: Предложение понравилось Вите. Здесь же, на убранной от фасоли земле, ребята преклонили колени. Помолившись, они пошли к дому, радостно неся собранный урожай. Навстречу шел отец, возвращаясь с работы.
4: «Вы сегодня, как и я, целый день работали?»
0: Улыбаясь, спросил он мальчиков. Ваня и Витя рассказали отцу о сегодняшнем происшествии, сказав в заключение, что уже попросили прощения у Господа.
4: «Меня радует, что вы послушны Духу Святому, который обличает вас. Будьте всегда внимательны, никогда не стыдитесь просить прощения, чтобы вы не забыли, что над старыми, бедными людьми нельзя смеяться. Давайте выучим 5 стих из 17 главы книги притчи Соломона. Кто ругается над нищим, тот хулит Творца его. Кто радуется несчастью, тот не останется ненаказанным».
0: Нет, не забудут мальчики этот урок, полученный на огороде.
2: «Папа, знаешь, как мы были сегодня за это наказаны?
1: Целый день под солнцем работали.
2: У, как жарко было. Земля, как будто сковородка горячая.
1: А могли бы еще до обеда собрать всю фасоль»,
0: сказал Витя, немного сожалея о потерянной возможности поудить рыбу.
4: «Ничего, зато на всю жизнь запомните, что над нищими и вообще над старыми людьми смеяться грех».

Ребята, наша передача подошла к концу. Ждите нас у ваших радиоприемников на следующей неделе, в этот же день и время, и на этой же волне. Наш адрес – передача «Живой родник», почтовый ящик 846, город Брайт, штат Калифорния, почтовый индекс 95605, Соединенные Штаты Америки. Вела передачу Ирина Чернецкая. До новой встречи!

Я назвал тебя по имени твоему. Ты мой. Будешь ли переходить через воды? Я с тобою. Через реки ли? Они не потопят тебя. Пойдешь через огонь ли? Не обожжешься. И пламя не опалит тебя. Не бойся, ибо я с тобой. Я с тобой.

Вы слушаете BBN, библейское вещание на русском языке в интернете. В книге «Экклесиаст» в 10 главе мы читаем: «Мертвые мухи портят и делают зловонную благовонную масть мироварника. То же делает небольшая глупость уважаемого человека с его мудростью и честью». Вот такое бывает у нас в жизни, если мы допускаем маленькие жучки наших глупостей в наш ум и в нашу жизнь. В нас должен быть ум Христов, так говорит Слово Божье. И тогда мы сможем быть утешением и назиданием для тех, кто живет рядом с нами. Хорошая мысль для принятия в свою жизнь, не так ли? Оставайтесь с нами.

0: В эфире библейское вещание «Бибиян». В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами.
1: Стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания «Бибиян» записан в книге «Притчи» 10.2. «Не доставляют пользы сокровища неправедные, правда же избавляет от смерти». Это был стих «Благой вести» от библейского вещания «Бибиян» на эту неделю. Притчи 10.2.

0: эфире библейского радио BBN передача «Библейские доктрины» с ведущим Шаховым Василием Васильевичем. Этот цикл передач посвящен символу веры. Библейские доктрины – это систематическое изучение и изложение истин Священного Писания. Такой подход к изучению Писания не теряет своей актуальности с течением времени. Мы постоянно должны систематически изучать Писание, и единственным источником и основанием для изучения библейских доктрин, конечно же, является Библия. Целью этой передачи является глубокое и всестороннее исследование основных библейских истин согласно Ветхого и Нового Завета. Конечно же, для дальнейшего применения в практической христианской жизни. Поэтому оставайтесь с нами, и эта передача поможет вам утвердиться в вашей вере и в познании Слова Божьего.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Мы опять продолжаем нашу беседу о символе веры. В прошлой беседе мы начали рассматривать, что христиане выражали в исповедании, веруя в единого Бога Отца Вседержителя. Мы уже указали, что они верят в отцовство Бога в попечительном и родительском смысле, а также, что Бог для них есть любовь, выраженная греческим словом «агапе». Сегодня желаем больше поговорить об этом. Первое. К уже сказанному желательно добавить. Мы раньше говорили о всех включающей любви Бога. Мы говорили о непобедимой благосклонности Его к сердцу к человеку. Но любовь Бога к человеку не является неопределенной обобщающей благотворительностью. Любовь Божия детальная и личная. Его любовь направлена каждому человеку. Одно изречение Иисуса Христа передано евангелистом Матфеем немного иначе, чем евангелистом Лукой. Но эта разница очень важная. В Матфея 10 главе 29 стихе сказано: «Не две ли малые птицы продаются за асарий, мелкая монета, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего?» У Луки в 12 главе 6 стихе сказано: «Не пять ли малых птиц продаются для два